Я прошла немая тоска, все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду, ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо и что за порошок. И почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать? Так что ты прилетай, я очень жду, хотя ты знаешь. Хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

Со мной ты не со мной, теперь навеки. Я любил тебя одну, а ты другая. Обнуляются друг другу человеки. Все равно ты навсегда.

хочу, чтоб ты и я, и мы с тобою, пролетая, разгрызая сердца друг друга, залепили кровью небо голубое.

хочешь, это жизнь распорядилась. Вот такой у нас размен, ты мне дорогое. Ну, а я тебе никто,

зачем, зачем? Зачем ты, дядя, такой серьезный? Мне не утешить.

радио. Здесь на земле яркие краски и звучные аккорды. Прямо на площади высится башенный кран. В башне сидит крановщица с улыбкой Джоконды. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Бабушка вяжет носки непутевому внуку. Папа с работы картошки несет килограмм. Внук догрызает гранит, проклиная науку. В небе летит самолет Ленинград, Амстердам. На глубине в 10 000 сомнительных метров. Над тем, кто забыл.

0: потом поднимают 100 грамм. Там возле яркого солнца, сверкая крылами, в небе летит самолет Ленинград, Амстердам. Жизнь представляется мне заводной каруселью, что будет крутиться, пока кто-то дернет стоп-кран. Там за июльским дождем, за февральской метелью, в небе летит самолет Ленинград, Амстердам.
1: Наше радио.

песком и ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ватой жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

Я сажусь на скорый в Москву. Разольется за окнами голубой привокзальный неяркий свет. Мы уже не в сегодня, мой друг, с тобой, но и в завтра нас тоже нет.

чай в стаканчиках, сигаретный дым натощак, толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах, и стоянка такси та самая, на которой ждать досидим. Это все будет.

0: Наше радио.
1: Полетело лето в пролеты, осень осеня сединой. Леший вышел в лес на работу, вылез из

рядом с вами. Я послушаю джаз и даже поддержу разговор. И когда, наконец, я захочу курить, ты прогонишь меня в коридор.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф.
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф.
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф.
0: Манит нас по нему пройти,
1: кайф.

закрыть свой занавес. Как до тысячи ярких снов поменять значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть. Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей. Да

0: Наша реклама.
1: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
2: Квартиру сниму на Суточно.ру.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Наше радио.

0: наше радио.
1: Ты куда идешь, человек хороший? В этих ванных джинсах с небритой рожей, в этих белых кедах на босу ногу, медленно идешь к своему итогу. Ты остановись, ты присядь, послушай, как поет за лесом рожок пастуший.

напряжение, и солнце значительно выше, и пиво заметно свежее. Становится мягче погода, маш

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. 13 человек были ранены в результате атаки ВСУ на Брянск. Об этом сообщил губернатор области Александр Богомаз. Среди пострадавших есть ребенок. Всех доставили в больницу, об их состоянии не сообщается. Были повреждены два многоквартирных дома и десятки автомобилей. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Ржеве Тверской области после атаки БПЛА были эвакуированы 350 жильцов многоквартирных домов. Пострадавших нет. В пятиэтажном доме была повреждена кровля, в двух соседних домах выбиты окна. После осмотра повреждений людям разрешили вернуться в квартиры. А на полете к Москве сбиты 8 беспилотников. В Шереметьево и Внуково введены ограничения на полеты. Во Внуково задерживается вылет минимум 20 авиарейсов, часть отменены. Всего ограничения действуют более чем в 15 аэропортах России. Следователи Следственного комитета начали проверку по факту инцидента на шахте Алардинской в Кузбассе. В Министерстве угольной промышленности ранее сообщили, что датчики зафиксировали превышение уровня угарного газа. Всех 132 горняков вывели на поверхность по запасным выходам. Пострадавших нет. Прокуратура Кузбасса организовала проверку. МИД России направил зарубежным странам ноту с призывом эвакуировать своих дипломатов из Киева. Вооруженные силы России могут нанести удар по Киеву в случае атаки со стороны ВСУ в День Победы, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Она пригрозила, что ответные удары могут нанести по центрам принятия решений в Киеве. Добавлю, Минобороны России объявила перемирие с Украиной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Украина о перемирии на эти даты не сообщала. Запуск прямых авиарейсов между Россией и Малайзией перенесен. Российский Минтранс пояснил, что это связано с отсутствием заказчика от туротрасли, передает ТАСС. Министерство добавили, что авиакомпания Red Wings продолжает переговоры с туроператорами, чтобы сформировать конкурентоспособные цены на туры. Также завершается подготовка аккредитации авиаперевозчиков в Малайзии. Отмечу, сроки запуска прямого авиасообщения между странами несколько раз менялись. Россиян ждет короткая рабочая неделя с 12 по 15 мая. Выходные продлятся с 9 по 11 число. Понедельник станет нерабочим, поскольку День Победы в этом году выпал на субботу. Короткая рабочая неделя до этого была с 27 по 30 апреля. В пятницу отмечался День весны и труда. Всего в этом месяце насчитывается 12 нерабочих и 19 рабочих дней. «Спартак» убедил ЦСКА и вышел в суперфинал Кубка России. Встреча прошла на «Лукойл-арене». Она завершилась со счетом 1-0. Единственный гол в матче забил Руслан Литвинов на 10-й минуте игры. «Спартак» вышел в суперфинал Кубка России. За титул красно-белые поборются с «Краснодаром» или «Динамо». Первый матч эти команды завершили нулевой ничьей. Ответная игра состоится сегодня в Краснодаре. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации «Наше радио». Л-номер ФС-77-88-692 от 2 декабря 2024 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая посредством радиовещания радиоканала «Наше радио», предназначена для лиц старше 12 лет. «Наше радио» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

Останови свой траншей, копатель, выйди на берег траншей. Я же просил тебя, не увлекайся левосторонним движением. Это не Англия, это...

0: Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 7 часов, и мои глаза меня обманывают, 6 или 8? 6 минут в столице. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня, помимо всего прочего, что отмечает весь мир и, так сказать, и вся страна, еще и День радио. А так, конечно, самый большой праздник сегодня – это день рождения Лукьяновой.
2: С днем рождения!
3: Спасибо!
1: Что ты переигрываешь? Я хотел сказать, что ты, к сожалению, сегодня не пришла, там, туда-сюда.
3: Надо было сразу меня подговорить. Я не могу, из меня прет вот это все сегодня. Я не могу сдержать.
2: Свое ворчание оставь, пожалуйста, за воротами нашего холдинга.
1: За воротами нашего холдинга сегодня оставил водителя, который привез сюда еду. Вот, поэтому я... Яночка, мы, конечно же, от лица... сейчас каждый от своего лица скажет. Вот, я хочу от тебя, от своего лица поздравить с этим прекрасным праздником. День рождения – это шикарный праздник у человека. Вот все, что дано ему в жизни, день рождения – это, считай, номер один. Это праздник, который нужно отмечать. Я не понимаю людей, которые не отмечают, но я знаю, что ты отмечаешь свой день рождения.
3: Да.
1: Чего бы ни было, как бы ни сложилось, все равно день рождения ты свой отмечаешь. Это правильно. Я желаю тебе, естественно, долгих лет жизни, хорошего здоровья.
3: Спасибо. Вот.
1: И самое главное, получить высшее образование.
3: Сволочь.
1: Которое ты
3: спасибо.
1: Вот решила получить.
3: Да,
1: вот
3: я очень
1: сейчас,
3: хочу.
1: Я имею в виду.
3: Я буду умный.
1: Поэтому снюхай.
3: Спасибо, дружище. Спасибо тебе огромное. Спасибо, мальчики.
2: Помню, как на протяжении нескольких месяцев я отслушивал демо в резюме, которое нам присылали. И это было около 1000 кандидаток. Я сейчас без преувеличения говорю, не для красивой цифры. И когда я услышал тебя, я сказал: Саша, все, я нашел нам коллегу, нам ведущую.
3: Женщину.
2: Да. Бывшая наша эфирная жена нас покинула, ушла в другую семью. У нас была травма. Мы полгода, по-моему, да, вообще...
3: Постились.
2: Даже не думали о том, чтобы кого-то брать себе и решили...
1: Я, наоборот, говорил, никого больше.
2: Да,
1: никогда.
2: Никого. Потом Саша сказал, что она должна быть 19-летний, без комплексов и... другие были еще требования. Я сказал,
1: небольшие.
2: Нет, возьмем 18-летнюю, маму троих детей, добрую, красивую, веселую, жизнерадостную.
3: Пришла старая, закомплексованная я.
2: И это оказалось ты, я сейчас про тебя говорю.
3: Спасибо.
2: И, Яночка, мы очень рады, что все эти годы, уже теперь годы, ты с нами, и надеемся, что так оно и будет. Но сегодня твой праздник, поэтому, конечно же, тебе здоровья, конечно же, тебе где ты черпаешь эти жизненные энергии, но да. Вот чтобы эта батарейка никогда не садилась. У тебя, я знаю, такой проблемы не будет. Будь счастлива, мы всегда рядом. С днем рождения.
3: Спасибо, мальчики.
1: С днем рождения. Я хотел только добавить ко всему тому, что мы тебе тут подарили, да? Я хочу еще от себя добавить подарок. Называется «Слуга на утро».
3: Слуга на утро? Саша, чашечку кофе, пожалуйста.
1: Пожалуйста, с 7 до 11 я сделаю все, что ты
3: хочешь. А можно массаж пяток? Вот?
1: Пожалуйста.
3: Что-то ноги устали.
1: С 7 до 11.
3: Боже. Девочки, помогите нажелать качественно. Так, чтобы я сама не расщедрюсь, наверное.
2: То есть, Александр, такси от зятя, да, для тещи, слуга на утро для Яны.
3: Боже.
2: Дальше не буду продолжать.
3: Ой, я сейчас нагадаю.
2: Ну и, конечно, всех нас с днем радио. Сегодня 7 мая. Это наш праздник. Мы отвечаем день радио, несмотря на то, что есть там еще один, который мы за праздник не считаем. Сегодня наш праздник. И удивительно, что ты отмечаешь свой день рождения и родилась в день радио.
3: Это вот, судьба,
2: да,
3: мальчики.
2: Это действительно судьба. Так же, как и твое появление здесь у нас.
3: Спасибо большое.
2: Поехали. Мы начинаем праздничное настроение. Александр, разрешите воспользоваться подарком Яны и в 9 утра слугу на утро отправить в магазин.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Группа Найл Шари представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Пускаем, судьба пытается меня сломать. 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
4: Слышишь? Пристегните ремни, набирай.
0: На ресурсах группы Найл Шерри 16+. Большой сольный концерт группы Гран Кураж. 17 мая. Санкт-Петербург. Аврора. Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы Grand Crush. 16+.
5: Долго еще?
6: Чуть-чуть осталось.
5: Поскорее бы.
6: О, начинается.
7: 1+1.
6: Денис Красин. Катя Виноградова. 1+1 шоу на нашем радио.
8: Да.
2: +1 на 104 FM в Петербурге. Здравствуйте.
0: Каждый будний день с 11 часов говорим «нет» рабочей рутине и настраиваемся на нужную, энергичную волну. Наша музыка, интересные темы для обсуждений, игры и призы, интервью с гостями и экспертами. Все это 1+1 шоу на нашем радио.
8: Вот я белая и пушистая и страдаю от этого.
2: Вот
8: и никаких
2: со мной
8: дел у меня нет.
2: Понятно.
8: Абсолютно.
0: По будням с 11 до 15 часов.
8: Ну что, мы здесь
2: конечно
8: какие-то суперполезные вещи
2: конечно
8: делаем.
2: Конечно,
8: да.
2: Я уверен, что то, что мы делаем, отзовется в вечности.
8: Но год только хранится архив, если что.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7:20 в столице. Сегодня 7 мая.
3: Янка, еще раз тебя с днем рождения. Но спасибо. Сегодня и нас общий праздник.

0: Впрочем, да.
1: Да. Мы поздравляем, конечно же, друг друга. Поздравляем всех наших коллег. Радио — это не только ведущие, с нашим профессиональным праздником. И у нас есть традиция, которую мы сегодня нарушим. Ну, так, в процессе, может быть, поговорим еще. Мы отвечаем на вопросы, которые нам задают слушатели обычно.
2: Открытый микрофон.
1: Ну, они, да, открытый микрофон мы это так называем. Они из года в год, да, повторяются. Кто нас слушает давно и постоянно, наверное, уже все ответы получил, связанные с радио, ну, основные.
2: Особенно, если вы ходите на экскурсию.
1: Например, да. Ну, или слушаете нас давно, еще раз. Хотелось бы вот что попросить вас написать. Расскажите какую-то трогательную, смешную, веселую, давайте грустное вынесем за скобки нашей темы, историю, связанную с радио. Вот так. И мы почитаем эти истории через несколько минут.
2: Угу.
1: Мы не будем...
0: История, связанная, да, с радио. Боже, столько у меня вот воспоминаний разных и историй в копилке. И так навскидку, конечно, не скажешь. Я сейчас посижу, подумаю, обязательно что-нибудь расскажу.
1: Самый популярный вопрос, когда ты даешь интервью и давно работаешь на радио. Расскажите какую-нибудь веселую историю, связанную с эфиром.
2: Ну, да.
1: Но все самые веселые истории, к сожалению, в эфире нельзя рассказывать. Особенно сейчас.
2: Да.
1: Потому что не знаешь, кого это обидит или под какую статью это попадет.
2: Да, у нас очень...
0: Вариантов много.
2: Очень опасно.
0: Очень много.
1: Особенно сейчас. Вариантов много. Но и плюс, конечно, когда ты давно работаешь на радио, этих историй было столько, что, как и хорошие анекдоты, ты просто забываешь.
0: Ну и вычленить что-то одно, вот так вот, навскидку сразу.
1: При случае, когда что-то напоминает тебе, ты можешь вспомнить и рассказать, но в целом их, конечно же, очень много. Но, возможно, у вас их меньше или у вас лучше память, и вы сможете вспомнить какую-то интересную, смешную и трогательную историю, связанную с... Начнем с нашего радио, конечно же. И мы с удовольствием почитаем эти истории через несколько минут.
0: Делитесь, друзья, может быть, и мы вместе с вами вспомним тоже что-нибудь самое-самое.
1: Да. Пишите наш.ру, на главной странице сайта есть два бота. Выбирайте любой, который у вас работает. Пишите нам и рассказывайте.
3: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров. Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
5: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
6: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
9: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
10: Так, дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте, 7 часов и 33 минуты в столице.
11: День радио сегодня отмечается, мы всех коллег поздравляем с нашим профессиональным праздником. Хочется отдельный привет и поздравление передать коллегам из российской телевизионной и радиовещательной сети РТРС и отдельный привет Останкинской башне передать. Спасибо большое за все, за дружбу. Скоро сделаем что-то невероятное вместе, но об этом расскажем уже на следующей неделе. А пока с профессиональным праздником. Ну что, давайте почитаем вашу историю. Попросили вас, дорогие наши слушатели, рассказать смешные, трогательные, веселые истории, связанные с радио.
12: Да. Из Краснодара прилетело сообщение. На радио ко Дню влюбленных разыгрывали 2 билета в кино. Выиграл. Думаю, сделаю жене сюрприз. Приезжаю домой с работы, говорю: дорогая, выиграл 2 билета. А она в ответ: а я тоже. Оказывается, и она участвовала в викторине следующего часа. После меня на руках 4 билета. Взяли друзей и классно провели время.
11: Привет, подъемники. В 2004 году участвовал в рубрике «Не втерпешь». Разводил свою будущую жену. Она была на работе, у нее запара, и в сердцах на мои уговоры она выдала «ты». И тут сообщение, точнее, слово «на «е». И начинается, на «о» заканчивается. При этом назвав мою фамилию. Естественно, это в эфир не попал. Но для тех, кто слушает наше радио давно и слушал раньше «Шизгар Шоу», да, «Не втерпешь» — это рубрика, где пары разводили друг друга в прямом эфире на близость. Но это был тогда условно прямой эфир, потому что после таких вот нескольких эмоциональных высказываний от второй половины мы решили записывать эту рубрику. Делали это также утром, но
12: в записи.
11: При этом, да, она выходила в записи.
12: Год назад вы гадали, где папа купил себе лодку на мамин день рождения. После эфира несколько друзей, которые не слушают наши, предложили купить прицеп, гараж. А кто-то сказал папе, что про его лодку теперь знает вся страна, и он знаменитость. Кстати, тема с лодкой закрылась только вчера.
13: Ну, слава богу.
11: В 2004 году... поздравляю. В 2003 году, мне 13 лет, звоню на местную радиостанцию федеральную. Меня выводят в эфир поболтать. Эфир вела девушка Оля. И вот я, дабы блеснуть остротой юмора в прямом эфире, спрашиваю. Оля, вот ведущего называют диджей. А ведущую как? Диджейха?
10: Тихо,
12: Саша,
11: мне нужно усилить.
12: Держите себя в руках. Товарищи, значит, лет 15-17 назад в Омске не вещало наше радио, я хотела его слушать. В те времена я занималась установкой спутниковых антенн, сбылась мечта идиота, я сам ставил антенну, через которую в Омске принимают наше радио и переводит его в FM-диапазон.
11: Мои родители познакомились на учениях, где были известны только позывные. Папа отправлял сигналы азбукой Морзе, а мама расшифровывала очень быстро. Он удивился, захотел увидеть, кто это, и встретил ее. А вообще, мама всю жизнь телефонисткой проработала на 07.
10: Вот это история.
12: История не моя, а мужа. Будучи школьником, он с друзьями дозвонился до радио, попросил передать привет такой-то школе и классу и поставить трек. Ведущий передал привет и насчет песни сказал: поставить эту песню вам не могу, послушайте Цоя «Алюминиевые огурцы».
11: Там вся суть композиции или автора, псевдоним которого сейчас запрещено произносить, потому что, а, он иноагент, б, это запрещенное слово, которое попадает под статью
12: о
11: пропаганде. Да. На мой день рождения мне исполнилось 8 лет. Родители в день рождения подарили мне поздравления на радио и ТВ. Было очень приятно и трогательно. До сих пор помню с теплотой, а мне уже 38 лет.
10: Прекрасно.
12: История проста. Слушаю вас с основания. На экскурсию нашего радио попала на 4-м десятке жизни, а племянник в 3 года. Виктория.
11: Я помню, я поехал из Брянска в Санкт-Петербург на день открытых дверей в военную академию, куда я поступал, и остановился у двоюродного брата. И так как я там проводил время по большей части один в его квартире, я пытался дозвониться до всех радиостанций в Санкт-Петербурге, чего не делал никогда. Вот мой был первый раз. И дозвонился до одной из радиостанций, сейчас уже не помню, как она называлась, попросил песню, тоже не помню какую. Мне сказали, что, конечно же, нет, у нас вот есть только возможность там конкретную песню поставить, потому что ребята, как и мы, все работают по плейлистам. И я передал привет всем, кто меня знает. Вот. Для радиоведущих, которые работали в прямом эфире на таких вот столах заказа и в случае с нашим радиопрограммой «Сейчас спою», это была самая ненавистная фраза. В том числе многие программы по заявкам и закрыли из-за этого, потому что, ну, понятно, человек теряется, не все передают привет конкретно кому-то, да, или там звонят, чтобы поздравить кого-то конкретно с праздником. Поэтому чаще всего, когда человек дозванивался на радиостанцию, он представлялся и передавал привет всем, кто меня знает. И это многих радиоведущих раздражало. И вот я тогда начал свой путь на радио с этого звонка.
12: А я вспомнила, что вот, когда начинала 100 тысяч лет тому назад, первое, одно из первых моих интервью, и оно было по телефону, с Максимом Леонидовым. И я так разволновалась, что несколько раз за интервью назвала его Леонидом. И он мне все время: Максим. Я говорю: Леонид, Максим. Леонид, Максим. Спасибо ему огромное за эту выдержку. Но это было максимально... Это просто от стресса. Вот такое было космическое волнение.
11: Я помню, когда познакомился с Максимом Леонидовым, я почему-то вот решил вот при первом же знакомстве, это был 2002 год, сказать ему, что я знаю Николая Фоменко. Но знаю, в смысле, я видел его по телевизору. На что он мне сказал: это не делает вам чести. Знаете, Максим, а я знаю Николая Фоменко. Это не делает вам чести. 7:40 в Москве. Если у вас есть смешные или трогательные истории, связанные с радио, пожалуйста, напишите нам наш.ру. Мы с удовольствием почитаем через несколько минут еще.
13: Подъемники на нашем радио.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро. 7 часов и 44 минуты столица. Давайте дочитаем ваши сообщения. Трогательные, смешные, да. Связанные с радио.
3: Сегодня день радио. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. Всех, кто отмечает сегодня профессиональные праздники, мы поздравляем и себя, и наших коллег. Конечно же, тоже для нас это день радио. Это не только радиоведущие, но огромное количество разных специальностей, работающих на радио. Всех поздравляем. А вас попросили рассказать забавные, смешные, трогательные истории, связанные с радио. Не обязательно с нашим радио. Какие у вас были или есть? Однажды вы обсуждали тему невкусной еды. Муж рассказал мне историю про ужасно невкусный макаронник в армии. Написала о ней вам. Муж был в восторге, что у кого-то такие же ассоциации о невкусной еде. Муж до сих пор так и не знает, что это я вам написал.
4: Да.
3: Наше радио Челябинск. Включили или включали песни местных групп. Мы прислали нашу песню, нам сказали окей. Там было матерное слово. Думал, что радио само запикают. А они включили и оставили его.
4: Да, это в 90-е было.
3: Не обязательно.
5: И сейчас такое тоже бывает. Когда группа не предупредила, а кто-то не послушал заранее.
6: В 2013 году был конкурс на нашем. Надо было найти в городе машину отечественной марки с логотипом. Сфоткать и выложить в соцсеть с хэштегом соответствующим. Фото получилось так себе, но выиграло пусковое устройство для авто, которым пользуюсь до сих пор.
3: 14 июня 2008 года. Жена на плановом кесарево. Уже в операционной. Лежит, нервничает. Заходит анестезиолог, ставит на подоконник радиоприемник и включает наше радио. С ее слов ей сразу стало спокойнее. А сын родился под звуки нашего. С праздником вас. А вы знаете, вот это без преувеличения достаточно распространенная история от наших слушательниц, которые просили включить наше радио. Во время родов и рожали под наше, и рожали под наше шоу, и под нашу музыку, и под наше радио. Это очень приятно, и мне кажется, что в этом все вы и все мы.
6: И как-то кто-то писал нам, что сына назвал именем, уже не помню, какого исполнителя, который пел в тот момент. Нет, ну, не помню уже, в честь кого, но там звучала песня, и в честь солиста назвали.
3: Ну, у нас солистов много, поэтому выбор огромный может быть. В этом плане удобно.
6: В начале 2000-х в Новороссийске примерно 8 раз из 10 самым первым дозванивался в прямой эфир. Сейчас пою, и на протяжении долгого времени, чуть ли не все время вещания нашего радио в городе, они привыкли, что я открываю шоу.
3: Было мне лет 13. Звоню на радио в Иркутске дословно. Здрасте. Короче, поставьте Агату Кристи. Песня «Шпала». Диджей тактично так сказал. Молодой человек, давайте без короче. Перезвоните еще раз. Ну, прям сама тактичность.
4: Сделал ваш заказ практически невозможным.
6: В Караганде, когда было наше радио, я часто писала с просьбой поставить ДДТ «Дождь». С тех пор, когда я просто писала в ответ на какие-то конкурсы или темы, мне по умолчанию после отбивки ставили эту песню.
3: С праздником! Слушаю наши 25 лет. И было много историй. Пела, сейчас спою, записывала результаты чартовой дюжины, гадала с вами. Стал инженером телекоммуникационных сетей. Тоже в какой-то мере благодаря вам. Было большим удивлением, когда в институте связи стали учить какие-то интегральные схемы. А я же хотела работать на радио. Процветания и успехов всем коллегам желаю.
6: Когда-то дозвонился до вас, я тогда был против микроволновки, разволновался и не ответил ни на один вопрос. Жена мне потом сказала, ты что, лох? Не знаешь, какие волны в ней греют продукты?
3: Это Сашка у нас адепт запрета на микроволновки. До момента, пока я ему ее не подарил. Саша много лет пропагандировал в эфире вред от микроволновки и отказывался ее ставить у себя дома. Говорил о том, что только натуральными способами разогреваем еду. А потом...
6: Приспособился.
3: В какой-то праздник, я уж не помню, что это был, день рождения, по-моему. Я подарил микроволновку, ничего, прижилась.
5: работает, да?
4: Да. Греет.
5: Удобно?
6: Да. Значит, была в школе голубая мечта собрать приемник. Изучил кучу схем, способы модуляции, принцип работы транзистора. Приемник собрал, но услышал только унылые средние волны. Процесс изучения радио так понравился, что в итоге поступил на радиофакультет МАИ и окончил его с красным дипломом.
4: Унылые средние волны.
5: Мы продолжим в следующем часе. А пока еще раз поздравляем всех с Днем Радио.
0: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В большинстве крупных городов России парады Победы 9 мая пройдут в усеченном виде без прохода военной техники. Об этом сообщает газета «Коммерсант». Решение властей продиктовано соображениями безопасности. Механизированные колонны не будут задействованы в мероприятиях в Абакане, Биробиджане, Владивостоке, Екатеринбурге, Майкопе, Омске, Самаре, Томске и Тюмени. Правительство Санкт-Петербурга об отмене прохода механизированных колонн не сообщало, однако на репетиции парада 5 мая присутствовали только пешие расчеты. А в ряде городов от проведения массовых торжеств решено отказаться полностью. Вместо них пройдут различные развлекательные и патриотические мероприятия. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. Число сбитых на пути к Москве БПЛА выросло до 11. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Из-за атаки БПЛА в двух столичных аэропортах Шереметьево и Внуково ввели ограничения на полеты. Во Внуково задержан вылет минимум 20 авиарейсов. Еще несколько отменены. Президент США Дональд Трамп заявил об очень хороших переговорах с иранской стороной. По его словам, Иран откажется от ядерного оружия. Трамп сказал журналистам в овальном кабинете, что весьма вероятно США и Иран заключат сделку. Накануне Axios сообщил, что США и Иран близки к подписанию меморандума для завершения конфликта. Этот документ станет основой для дальнейшего мирного урегулирования. Американская сторона ждет ответ от Ирана по предложению 48 часов, утверждают источники издания. Адвоката Александра Карабанова задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили СМИ. В ходе допроса он не признал вину. Карабанов – адвокат и кандидат юридических наук, работал в следствии МВД в течение 10 лет. Он защищал бизнесмена Умара Джабраилова, представлял интересы семьи полковника Дмитрия Захарченко, главы сети «Корчма» Тарас Бульба, а также семьи певицы Жанны Фриски. Журналист и телеведущий Владимир Познер назвал умершего основателя телеканала CNN Теда Тернера революционером в журналистике. Он не только первым создал круглосуточный новостной канал, но и показывал зрителю разные точки зрения.
2: Когда он создал CNN в качестве круглосуточного производителя, что ли, новостей, все сказали, что это бредовая вообще идея. Оказалось, что эта идея не только что не бредовая, но действительно революционная. Это был человек, готовый идти на риск, очень верящий в то, что если людям дать широкий спектр новостей, люди сами разберутся. Он не пытался убеждать зрителя, что это правильно, а это неправильно, а давал разные точки зрения. Это абсолютно был выдающийся поступок.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Сегодня 8 часов и 7 минут в столице.
3: И мы, конечно же, не устаем поздравлять нашу прекрасную Яночку с днем рождения.
4: Спасибо большое.
3: И всех нас с днем радио. И наша именинница подготовила сегодня специальные кинопробы для вас. Праздничные, особенные. Как вот чувствовала, что в день радио, в свой день рождения, именно это произведение нужно было загадать.
4: Игорь шутит.
3: Правила простые. Мы принимаем седьмой правильный ответ, переозвучиваем известные фильмы и мультфильмы, и вы пытаетесь угадать. Отвечать можно с помощью наших ботов. На сайте наш.ру на главной странице есть два на выбор. Пишите через любой, который у вас работает. Ну и, соответственно, разыгрываем экскурсию на наше радио.
4: Да, которая состоится 29 мая.
3: Давайте послушаем фрагмент.
5: Ты чего у меня горох берешь?
6: Как у тебя?
5: Подо мной, значит, мой.
6: Ах, вот ты как! Тогда давай делить.
5: Давай.
6: Раз горох.
5: Два горох.
6: Раз горох.
5: Два горох.
6: Раз горох.
5: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
6: Давай.
4: Ну, в общем, простые кинопробы сегодня. Что там уже?
2: Знаете, настолько простые, что я даже не знаю, зачем вам думать.
3: Ну,
4: ты
3: сразу знаешь,
4: пишите, не думая.
3: Посмотрим, справится или нет.
2: Потому что все сказали.
3: Иногда самые простые фильмы и не
4: самые
3: угадывают.
4: Самые сложные.
3: Да.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
7: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном. Свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
8: Застройщик ООС и ЗКВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.
9: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Статнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация о организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте АЗС.
11: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая.
12: Окей.
11: Подробности на Окмаркет.ру.
0: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
8: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104 и 0.

0: Пьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. Прекрасное настроение, просто вспоминаем тут веселую историю, связанную с радио.
2: Да, ну, с Днем радио еще раз всех поздравляем. Ну что, давайте послушаем фрагмент, который мы переозвучили. Седьмой правильный ответ мы принимали.
3: Ты чего у меня горох берешь?
2: Как у тебя?
3: Подо мной, значит, мой.
2: Ах, вот ты как! Тогда давай делить.
3: Давай.
2: Раз горох.
3: Два горох.
2: Раз горох.
3: Два горох.
2: Раз горох.
3: Два горох. Фу, так долго. Давай горстями.
2: Давай.
4: Мужик и медведь, апельсин, чиполлино, вершки-корешки, день радио и другие неверные ответы.
2: Вы просто перечисляете слова.
4: Нет, ты знаешь, по-моему, он так и назывался, вершки-корешки.
2: Дверь-окно.
1: Фильм «Апельсин» — это что?
4: Мы делили апельсин.
1: А, понятно.
4: Раз горох, два горох. Так

кончилась ночь, и как всегда я один. Жизнь покажет мне свой печальный взгляд, но ты не молчи, не видишь.

0: наша реклама. До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
1: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
2: А давай, только шашлык еще возьмем.
1: А где самый вкусный?
2: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик – стопроцентная гарантия качества.
3: Чижик!
4: Подробности на сайте чижик.клаб.
5: Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру. Квартиру сниму на суточно.ру.
6: Квартиру сниму на суточно.ру.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Группа Йорк Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
10: Информационная продукция 18+.
11: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
12: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
13: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
14: Дети есть?
15: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
16: Давай, отец, ты нужней.
17: За Родину!
18: Отец. Уже в кино. 16+.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
19: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
20: Дорогие друзья, 8:31 в столице. Доброе утро.
21: Не устаем поздравлять тебя с днем рождения. И с профессиональным праздником. С днем радио. Только ты могла так вот одним днем сразу совместить. Себя и всех коллег также поздравляю.
22: Спасибо.
20: Смазываешь нам праздник, конечно.
22: Да ладно.
21: Да, отвлекаешь. Всех причастных к Дню радио мы также поздравляем. Сегодня, кстати, еще Международный день планетариев, Всемирный день пароля, День связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России и День создания вооруженных сил России. Поздравляем всех с профессиональным праздником. И вот вы нам пишете и спрашиваете, а как работники радио отмечают свой профессиональный праздник? Есть ли какие-то особенности? Ну, возможно, в каждой организации они свои, но вот какого-то единого стиля или традиций, ну, я не припомню. Хотя работаю 25 лет на радио.
20: Ну, типа фонтана нету.
21: Ну, да.
20: Купаться в фонтане нету такого.
21: Не, может быть, у вас там...
20: Тереть микрофон.
21: Ты когда в Челябинске работал, вы как отмечали День радио?
20: Слушай, я единственный День радио помню, это вот в Челябинске, свой самый первый День радио, когда мы всем коллективом, я только устроился, мы пошли вот на День радио в ночной клуб. Туда приглашали всех радиоведущих вообще со всего города. И я помню, что я в какой-то момент просто сидел на полу вот так.
21: Ну, это, Саша, как будто бы классическая ситуация для любого праздника. Янка,
3: ну, вот я слышала, что у нас, ну, мы просто собирались и тусили. У нас были танцы, ну, все как полагается, были маленькие сабантуи.
20: Сплошной порог.
21: Это не совсем профессиональный праздник, но, может быть, вы пропустили. Не знаю, в какой из соцсетей мужчина с именем Сергей кинул клич и решил собрать на вечеринку Серег. Вот только Сереги. И со всей страны съехались Сереги и пьянствовали в баре. Там их было, по-моему, больше 100 человек.
3: Да ты что, да. Откликнулись, да?
21: Вход только по паспорту, только Серегам. И вот они веселились. Буквально недавно вот эта вечеринка прошла.
3: Слушай, ты знаешь, я вчера... Прикольно.
20: Я вчера, мы с женой возвращались поздно, и девушка шла к нам навстречу возле дома с собакой длинношерстной этой таксой. И знаешь, что она сказала? Сергей, ко мне.
21: Ну, почему нет?
3: Необычно.
20: Может быть, так звали.
3: Нет, это очень странно.
21: Так звали ее бывшего. Жена мне так и сказала.
20: Жена мне так и сказала. Наверное, это бывший ее.
21: Ну, в общем, забавное имя. Дорогие друзья, если ваша специальность, ваша профессия как-то особенно отмечает профессиональный праздник, есть определенные традиции, обычаи, обряды, то, пожалуйста, напишите вам, кем вы работаете и как вы отмечаете свой профессиональный праздник.
3: Да, поделитесь с нами. Вот нашла в интернете, что говорят, что медики в день медицинского работника дарят друг другу символические стетоскопы. Я не уверена, ну, это что это правда. Да. Скорее всего, это какая-то красивая байка, да. Интернетная. Да, но то наверняка...
20: Все медики напишут.
21: Ну, я не думаю, что
20: они дарят друг другу.
21: Даже если кто-то подарил, я не думаю, что это повсеместная практика. То вот в день медицинского работника все дарят.
20: Ну, давайте.
21: Ждем ваши истории на h.ru. На главной странице есть два бота. Выбирайте любой, пишите, рассказывайте.
14: Подъемники на нашем радио.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, 8 часов и 43 минуты в столице. Давайте почитаем сообщение.
2: Мы спросили вас, как вы отмечаете профессиональный праздник. Еще просят поздравить президентский полк с 90-летием, который отмечается сегодня. Поздравляем.
3: А как у нас президентство с 90-го? Или это вот Кремлевский полк или...
2: Я думаю, что сейчас это называется президентский полк. Раньше, наверное, Кремлевский полк. Не знаю. Вот за что купил Александр, зато и продаю. Янка там читала, что действительно сегодня отмечается 90-летие.
4: Да, да, да. Многие газеты сегодня об этом
3: говорят. Вы поясните, короче.
2: Врач. Про стетоскопы, конечно, байка. Но наш профком организует экскурсии, на которые я, правда, не попадаю. У самой на этот день приходится или первый выходной после дня рождения, или дня свадьбы. Отмечаем с семьей эти праздники на даче.
4: По студенчеству подрабатывал на стройке, попал на День строителя. Так опытные старые дядьки сказали нам, что есть традиция в День строителя разбивать кирпич об каску. И если разобьется, будет премия. Ну и мы с коллегами-студентами весь обеденный перерыв били друг друга, друг от друга кирпичи с надеждой на премию. Прораб и старые дядьки стояли в сторонке и мило улыбались.
2: Ну, это такое боевое крещение молодняка.
4: Ну, не самое безобидное. Думаю, что... Надеемся, никто не пострадал. Почему-то.
2: Ну, если человек
4: хоть
2: нам
4: и
2: каску. Пишет складно, значит, все нормально. Я клинический психолог. И на День психического здоровья с коллегами и психиатрами желаем друг другу беречь свою кукушечку.
3: Да.
2: А по поводу имен, сейчас по городам страны идет флешмоб «Катерин». Будем все вместе петь «Расцветали яблони и груши».
3: А где? Онлайн?
4: Классно.
3: Как это будет происходить?
2: Но вот вся фишка с Серегами была в том, чтобы встретиться всем Серегам.
3: В одном месте, да?
2: В одном месте в баре, да.
4: Я думаю, что здесь тоже, наверное, знаешь, вот все Екатерины в какой-то, может быть, определенный момент, вот в определенный час начнут петь, где бы они ни находились. Может быть, это вот так будет происходить.
2: Кстати, Сереги собирались в баре Сергея Жукова.
4: Ну, что логично.
2: Концептуально вообще. Он даже им видео поздравление записал.
4: Отправил, да?
2: Ну, не поздравление, а видео привет.
4: Поздравляю с профессиональным праздником. А мой профессиональный день, этого которого 31 мая. Отмечаем с коллегами. Проходит награждение отличившихся и фуршет. Каких-то особых подарков друг другу не дарим.
2: Томск. Радиоэлектронный университет. Скидываем телевизоры и старую технику на День радио. Всех с праздником. Попов воскрес.
3: Попов воскрес.
4: Для учителей город устраивает концерт. Во дворце у входа стоят в два ряда кадеты в парадной форме и кричат слова педагогам или спасибо каждому входящему.
3: Слава педагогам.
4: Слава педагогам, извините.
3: А в каком городе-то это происходит?
2: В Рязанском.
3: Очень прикольно.
2: Радиовузе принято собираться вокруг памятника Попову. Одни орут «Попов воскрес», а другие им отвечают «Воистину Попов». Главное, чтобы не обидеть чувства верующих вот подобными праздниками.
4: Я, когда училась в институте, ходили на День радио на шествие факультета радиофака УПИ Екатеринбург, знакомились с парнями и после общались.
2: Мы стоматологи. Свой профессиональный праздник отмечаем в барах и ресторанах. Ну, говорят.
3: Зарплата
2: говорят, да, что зарплата стоматологов позволяет, поэтому, наверное, в отличие от некоторых профессий, вы можете себе
3: позволить. Стоматологи могут позволить себе чуть больше.
2: То есть слава педагогам, да, а стоматологи в ресторанах и в барах.
3: Стоматологи.
2: Мы, конечно, шутим. Все наши фразы и мысли носят исключительно юмористический характер. Мы никого не хотим обидеть и задеть.
3: Трэш, да?
2: Угу.
3: Что вот такое приходится тебе говорить.
2: А вот мы тут вспоминали
3: вообще
2: сегодня
3: кошмар.
2: Наш профессиональный праздник, День радио, как было раньше. Вот раньше было так, что сейчас, мне кажется, ну, шоу бы не просуществовало и дня.
3: Ну да. Как вспомнили.
2: Какие темы обсуждались. Это не политические темы, а просто обычные жизненные темы, да. И какие формулировки использовали.
3: Сексуальные темы.
2: Сексуальные темы,
3: с подробностями.
2: И главное...
1: Причем это все было на вас же, дорогие уважаемые радиослушатели, которые сегодня пишут
2: активно
1: жалобы.
2: Активно принимали участие слушатели.
1: Да.
2: А сейчас...
1: Это все были вы, когда вот кто-то пишет, что там группа уже не та, там ведущий уже не тот, так же, как и вы.
4: Какой-то наезд.
2: Александр... Или ты считаешь, что в свой профессиональный праздник можешь?
1: Ну, вы же понимаете, как сказал Игорек, что мы это все шутка, никого
2: конечно,
1: не хочет
2: конечно,
1: обидеть.
2: Конечно.
1: Никто никого не желает обидеть.
2: Все сказанное нами в рамках шоу исключительно носит юмористический характер.
4: Как-то грустно это прозвучало.
2: А сколько песен запретили за последнее время? Я сейчас говорю о песнях, которые, ну, на которых мы выросли, и которые для нас тогда еще, там, для подростков, и потом уже для взрослых людей, никогда не несли...
4: Тот смысл, который вкладывают
2: соответствующие ведомства, которые запрещают эти песни. И уж когда нам это ведомство разъяснило... Что это такое? Ты задумался об этом?
4: Слушай, ну это так же, как вот старые мультфильмы, которые сейчас обретают новый смысл.
1: Да, понимаешь? Один у них смысл, господи. Один у них смысл.
4: Но в том-то и дело, что он один был. Он надуманный сейчас.
1: Задача родителей современных объяснить это детям.
2: А, вот смотрите, в Королеве у Мемориала Славы более 50 участниц по имени Екатерина исполнили песню «Катюша» в рамках всероссийской акции «100 Катюш поют Катюшу». Но тут 50 нарушают.
4: Ну, это в Королеве. Концепцию. А может быть, по всей стране-то наберется. Ого-го, сколько.
0: На нашем радио. Наша реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355. Застройщик ООО СЗ-СТ3. Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на nash.com.rf.
5: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Ю Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветера, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
6: Что будешь, милый?
7: Давайте вы будете давить мои плохие дни, а я ваши.
8: Музыкальный спектакль «Игры в Тома Уэйтса» от Billy's Band на сцене театра имени Комиссаржевской. Театральное шоу с настоящим перемещением во времени и пространстве. Погрузитесь в мир великого мастера на музыкальном спектакле «Игры в Тома Уэйтса» с изящной петербургской драматургией от Billy's Band 2 июня на сцене театра имени Комиссаржевской. Подробнее на light-music.ru. 16+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили над Россией почти 350 БПЛА. Об этом отчиталось Минобороны. По его данным, беспилотники сбили над 21 регионом, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей. При атаке на Брянск пострадали 13 человек, в том числе один ребенок. На подлете к Москве сбили 11 БПЛА. Информации о пострадавших нет. В Тверской области отражена атака в городе Ржеве. Там получила повреждение пятиэтажка, никто не пострадал. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Чувашии с раннего утра объявлена ракетная опасность. Из-за угрозы атаки школы и техникумы в Чебоксарах перевели на дистанционный формат работы. Жители призвали ограничить передвижение по городам. Нефтегазовые доходы федерального бюджета России за апрель относительно мартовских данных выросли на 40% до 239 миллиардов рублей. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Минфина. Сборы увеличились благодаря выросшей в марте до 77 долларов за баррель стоимости нефти «Юрлс». Это первая месячная прибавка нефтегазовых доходов, вызванная начавшимся в конце февраля конфликтом на Ближнем Востоке. Ожидается, что в мае дополнительные доходы должны увеличиться еще. В апреле российская нефть стоила в среднем 95 долларов за баррель. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей, сообщает «Известия». Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта-апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Это негативно сказывается на бизнесе. Однако сами ритейлеры говорят, что объемы закупок не уменьшались. Россия обсуждает изменения правил поступления в магистратуру. Законопроект предлагает связать направление обучения с предыдущим образованием. Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру можно будет только по профилю бакалавриата. Эксперты инициативу оценивают неоднозначно. С одной стороны, привязка направлений может повысить качество подготовки, с другой возникает вопрос, кто и как будет определять соответствие программ. Представители вузов указывают на риски ограничения образовательных траекторий. В России снимут новую версию фильма «Курьер» Карена Шахназарова к 40-летию оригинальной картины. Кинокритик Александр Шпагин заявил НСН, что сомневается в успехе этого проекта.
2: Если это будет экранизация «Курьера», так это маразм. Если действие будет происходить там. А где оно еще может происходить? Это именно речь о смене эпох. Что одна еще не закончилась, а новая еще не началась. Повесть хорошо вписалась в годы застоя, 1981 год. Уже в 90-е годы этот фильм бы выглядел странно. Вообще непонятно было, о чем бы. Скорее всего, это будет какой-то другой курьер. Боюсь, что это будет фейковый курьер.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: сделано в России.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро.
3: Сейчас рады, что уже отмечаем.
4: Это наша традиция.
2: 9 часов и 7 минут в столице, 7 мая. Сегодня день радио.
3: Главный праздник сегодняшний, конечно же, день рождения нашей прекрасной Яны Лукьяновой. Мы Яночку поздравляем с утра. И вы тоже поздравляете, и в соцсетях поздравляете.
4: Спасибо всем огромное.
3: А всех причастных и себя тоже с днем радио поздравляем. Также сегодня день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. Поздравляем всех причастных. Ну, а мы будем гадать в свой профессиональный праздник. Честно говоря, вот мы тут говорили, молодец, радиоведущий, час назад о том, как разные специальности и профессии отмечают свой профессиональный праздник. У нас каких-то особенных вообще нет по этому поводу торжеств, мероприятий ни в эфире, ни за эфиром. Как-то исторически так сложилось. Для нас это, безусловно, праздник, и нам очень приятно получать от вас поздравления. Но в целом он проходит как обычный эфир.
2: Ну да.
4: Спокойно.
3: Да. Проблемы. Ждем, Ян, по какой книге?
4: По Дэниелу Кизу будем гадать сегодня.
3: Это какая-то специальная книга в честь твоего дня рождения или дня радио?
4: Это и, одна из моих любимых книг, да. Принесла вот.
3: Погадайте, пожалуйста.
2: В честь ее.
4: Да.
3: Или даже, если можно так сказать, благословить. 22 мая во время поездки на нашу в городе собираюсь сделать предложение любимой. В тот день исполнится ровно 5 лет, как мы повстречались на концерте группы «Люмен». Как все пройдет? Напомню, наш в городе 23 мая в Санкт-Петербурге. Будем отмечать 25-летие нашего радио «Санкт-Петербург», 45-летие Ленинградского рок-клуба. Шумно, весело, музыкально, в Ледовом.
2: По-питерски.
3: Да. Ну что, мы хотим вам пожелать удачи.
4: Хорошо, все пройдет.
3: Повод прекрасный, город замечательный, место. Все складывается как нельзя кстати. А ну, если что-то пойдет не так, главное не обращать на это внимания. Не искать в этом знаки и продолжать исследовать поставленные цели.
4: Все будет так, мы вас благословляем.
2: Да-да. Тем более, это как с отдыхом. Только вы... автор своего прекрасного отдыха. Ничто не может вам его испортить.
3: Вот уже 15 лет.
2: Что?
3: Муж называет меня творожок.
4: Это мило.
3: Раньше мне было мило, а сейчас подбешивает. Ну какой я творожок?
4: Ну для него вы все тоже творожок.
2: Какой ужас.
4: Ну, у каждого своя какая-то. Ну, для него это мило.
3: Нет, слушай,
4: но если вас раздражает...
3: За этим явно скрывается какая-то история. Ну, неспроста вот он так посмотрел на вас и сказал, будешь творожок.
2: Ну, конечно. Что-то там было у вас.
3: Когда познакомились, наверное, да, что-то было.
2: Может быть, у вас перхоть была.
4: Господи, какие ассоциации, Саша!
3: Мне, кстати, вообще другие ассоциации.
2: Ну, у меня тоже, но я не могу их озвучить в эфире.
3: Я тоже не могу, нас за это ругают. У Янки даже таких ассоциаций нет.
2: У нее только брови ходуном ходят.
4: Какие у вас ассоциации, мальчики?
3: Не будем тебе день рождения портить, Янка. Ждем ваши
4: прорывы. Слушайте, ну такая ассоциация. Ну что?
2: Ой.
4: Да даже дело не в ассоциациях, может быть, кстати. Ну просто, ну, может быть, человек любит творожок.
3: А помните, были такие сорти?
2: Так она уже запеканка.
3: Творобушки.
4: Ой.
2: Да, творобушки это что?
4: Вкусные штуки. По-моему, такие в шоколаде, были, как
3: да,
4: сырочки.
3: Сырки были.
4: Палочки творобушки. Такие творожные.
2: Творобушки, да.
4: И сейчас есть.
3: Есть, да?
4: Конечно, мы любим очень. Мы покупаем такие всякие штуки.
3: Ну, а если серьезно, попросите мужа так не называть вас.
2: Да,
3: ну,
2: вас если вам не
4: нравится. Ну, если да. Раздражает, да, надо прям так и сказать. Слушай, любимый.
3: Да.
4: Зови меня тихо по имени.
2: Да, мы, конечно, людям придумываем вот какие-то имена продуктов, да, творожок, там, животных, а животных называем человеческими именами. Ну, это трэш какой-то. Не, дело каждого, я сейчас как бы...
4: А ты как жену называешь, по имени?
2: По имени, конечно.
4: А там что-нибудь...
2: Танюсик, вот такое такое.
4: А ты?
2: Все зависит от того, от степени вины.
3: У нас все просто зайка. Так, моя. Исторические. Даже без моя. Зай, зай. Неудобно, когда в магазине нужно. Я вот жену по имени не называю вообще. Ну, то есть, вот сколько мы? 24 года вместе. И я не называл ее по имени, ну, как когда ты называешь ее по имени, но вот когда тебе нужно в магазине, условно, или там в толпе крикнуть все, то всегда это странно звучит. Ждем ваши проблемы. Пожалуйста, пишите.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама. Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355. Застройщик ООО «СЗС-3». Акция на квартиры до 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.ком.рф.
5: «АЗ-Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
7: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая. Окей. Подробности на ОКМАРКЕТ.ру.
8: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
9: Такая, блин, вечная
8: молодость. Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
10: Когда ты нашел своих, все меняется. И вот уже не одна кружка, а много. Не личная история, а целая песня. Не один день, а ночи напролет. Чувство, которое ни с чем не сравнить. Наше радио. Когда знаешь, что ты не один.
11: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 18 минут в столице.
3: Я, наконец, дождался заветного отпуска. Однако у меня такая плохая должность, что на время своего отсутствия не на кого возложить выполнение своих обязанностей. Звонят каждый день, что несколько отравляет отдых и не позволяет наслаждаться им в полном объеме. Погадайте, пожалуйста, не придется ли мне, находясь в отпуске, появляться на службе?
4: Есть отличный способ. Берете и забываете дома телефон.
3: Ну, не всем он подходит, Янка. Не нужно всех по себе равнять.
4: Я не равняю.
3: Некоторые люди тревожные, ответственные. Или
4: слушай, ну это же не про ответственность,
3: какие-то
4: Гарри.
3: Процессы на них, если что-то случится, то кроме них, как минимум, там, ответить на вопрос никто не сможет. Ну, понятное дело, что профессии разные бывают, и ситуации... Мы не знаем, кем вы работаете. Может быть, действительно, ваша работа может подождать. А вы, или вам так кажется, что без вас вот все встанет. Попробуйте, как сказал Ян, забыть телефон. Посмотрите, может быть, ничего не изменится. Ну, будет там куча пропущенных телефонов. Но никто не умрет, и работа не станет. Дальше. Уважаемые ведущие, я никак не могу четко расслышать отчество Александра. Вы его так быстро называете, что я до сих пор не могу распознать его отчество. Всех ведущих я знаю, а вот Александра никак не могу. Можете назвать его помедленнее?
4: Александр.
5: Да я бы ответил человеку лично, зачем вы выносите на эфир. Арн Гольдович.
3: Арн Гольдович. Хотел пошутить, но... Арнгольдович.
5: Арнгольдович, да.
3: Арнгольд, да?
5: Арнгольд, да. В простонародье Андрей был.
3: Так.
4: Андреевич.
3: Следующая проблема. Едем на дачу к друзьям, и там нет комфортного места для сна. Жена хочет вернуться домой в Москву, а я хочу остаться там. Ну, поспим одну ночь на полу, ничего страшного. Как ее убедить?
5: Да мне кажется, что погода классная на даче, тем более вот, костерок, еда, там, ну, постелите, может быть, ее пугают мыши какие-нибудь там, или грызуны, или насекомые.
3: Дачи же разные бывают.
5: Ну, я понимаю, но это же ваша дача или чужая дача?
3: Нет, друзьям я буду на даче с женой.
5: А, ну да, наверное, я бы тоже, наверное, не смог. Смотри, какие друзья, короче говоря, не знаю.
3: И смотря не смог в каком поспать. Состоянии.
5: Просто если ко мне едут друзья, я знаю, кого вот можно положить на пол, а кого нет.

0: все-таки, вот если меня зовут, они знают, что я на полу не буду спать. Мне дадут кровать. Как же ваши друзья должны поступить?
1: А Гарри, можно положить на пол?
0: Кого?
1: Гарри.
0: Гарри, конечно, можно.
1: А меня?
0: Тебе
1: сказал Саша.
2: Я вообще оставаюсь на диване.
3: Неприхотливый.
0: Не-не, я тоже неприхотливый, но просто сейчас как-то времена другие.
2: Ну, все-таки, да, хочется в своей постельке-то заснуть. Может быть, речь об этом. Вечеринки вечеринками, но хочется с комфортом. Слушайте, уже, еще, да?
0: Я не знаю, вот в компании, когда едешь...
2: Мы перестали спать на полу.
0: Да, в компанию, когда едешь, там же веселье, там вот эти игры всякие, туды-сюды, ржать стоит до утра. Когда вам там спать-то? А потом уже под утро свалитесь. Ничего не почувствуете.
2: Просим сына, чтобы он назвал дочку именем моей жены, то есть мамы сына, бабушки. А они с женой отказываются.
1: Ну, это их ребенок. Имеет полное право отказываться.
0: Вообще-то он наш.
2: Давай дед сейчас выскажется.
0: Это наш ребенок. И нам тоже с ним гулять и называть его по имени.
2: Ты с тобой согласовывали имя внучки?
0: Скажем так, мы были в курсе, между какими именами идет выбор. Вот. И мы потом
1: принять верное решение.
0: В этот список говорили только не это и не вот это. Пусть будет это и вот это.
1: Мне кажется, что родители должны называть именем, которое выберут. Это их ребенок.
2: Это все понятно, Янка, но ситуации в семьях бывают разные.
0: Да, мне вот сестра назвала.
2: Может быть, есть традиция такая, да?
1: Или... Это вот у поколений есть традиция. Но мы же все разные люди. У каждого из нас есть свое мнение, свои желания.
2: Коллега поменял фамилию и взял фамилию жены, только чтобы не заканчивался род жены. Вот она настояла на этом. Он поменял полностью фамилию свою. И взял фамилию жены.
0: Ничего не понял, но очень интересно.
1: Нет, я понимаю, о чем
2: речь. Хотя можно было
1: ребенку
2: дать фамилию просто жены. Но вот они так решили.
0: Чтобы род продолжался.
1: Было его личное согласие на это. Ну все, а здесь дети не хотят называть как-то иначе.
2: Ждем ваши проблемы. Наш.ру, пожалуйста, пишите. Ян, по какой книге гадаем?
1: По Дэниелу Кизу.
4: Подъемники на нашем радио.

0: наше радио.
1: Для чего человек, я спросил своего визави, стоп, как ник до небес возвышалась мои одиночки. И ответили мне, шелестя все листы и листочки.

где же сбой и какой в этом вареве толк? Может, боги небесный мир создавали с просонок? Со страниц Достоевского спрыгнул вдруг на пол ребенок и прижался ко мне и заплакал, как маленький волк. Подоспели дожди и пошли, а ребенок утих. Мы закрыли глаза.

часах, ни писателю в пятнах чернил. Для чего человек, я спросил своего визави, стопка книг до небес возвышалась моей одиночке. И ответили мне шелест.

0: Наша реклама.
1: Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
2: Отверно?
1: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
2: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
1: Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
3: Подробности на сайте чижик.клаб.
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
7: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui Moly.
9: Шедевры русской классики от Inverna Orchestra. Русский танец. Петр Ильич Чайковский. При участии Виктора Смольского и Антона Давидянца. Слушайте на всех музыкальных площадках.
10: Без возрастных ограничений.
11: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве плюс 7-495-925-04-44. Александр Бон, Яна Лукьянова
12: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
13: Так, дорогие друзья, давайте гадать, есть у нас проблема по...
2: У Дэни Лукизу гадаем сегодня.
13: Да.
14: Погадайте, пожалуйста. Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма. Уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме. Или вернуть ее к себе. У меня маленькая квартира, у мамы большая. Мама меняться квартирами не хочет. Маме 71, живет одна. Помощь ей пригодится. Но у нас с ней не самые близкие отношения. Дочь достаточно дерзкая. Продолжать снимать дорого. Погадайте, пожалуйста, Анна нас спрашивает. Анна, доброе утро.
2: Доброе утро.
15: Доброе утро.
16: Доброе утро.
14: А вы дочь отселили, когда ей 18 исполнилось, или раньше?
16: Ну, чуть-чуть пораньше. Она полгода примерно одна живет.
14: И как, ей нравится одной?
16: Ой, очень, да.
2: Ну, конечно,
16: нравится.
14: К вам она возвращаться не очень хотела бы.
16: Да, не очень.
15: Ну, не очень хотел бы, пусть продолжает снимать. В чем проблема-то?
14: Ну, так она учится, наверное, да?
15: Ну, так пусть...
16: Она учится в колледже, да, она вообще не работает. У меня с дочкой очень близкие, хорошие отношения, но у нас действительно маленькая квартира, и мы сталкиваемся. У меня так евродвушка, то, что называется. Я сплю, живу в кухне-комнате большой, а у нее маленькая. И мы, конечно, с ней сталкиваемся. Ну, там, в 12 ночи решила яичницу пожарить. А я уже не разрешаю, потому что я уже спать тут легла.
2: А мама ваша не против, если вы к ней переберетесь?
16: А мама, да, за, поддерживает, на удивление. Я думала, будет против, потому что я там тоже начинаю свои порядки наводить периодически. Она не очень этому рада. Я думала, она откажет, но она прям с удовольствием. И я потом переспрашивала, она там неделю пожила с этой мыслью, и она все равно очень ждет, будет рада.
14: Но может же такое случиться, что вы поживете с мамой и решите, что вам нужно съезжать, а дочь там уже обустроила свое гнездышко в вашей квартире.
15: Ничего страшного, подвинется.
14: Ну, кто?
16: Но мы предварительно с ней договаривались, да, что если мы принимаем такое решение, то у меня есть возможность вернуться. Правда, она сказала, ну, я все равно с тобой жить не буду, тогда посмотрю, куда уеду.
14: А дочь встречается с кем-то? Может быть, ей уже тогда, если она там с парнем живет...
16: Нет, сейчас не встречается. Но она из тех, кто за свои условия будет бороться. С границами у нее все в порядке. Так просто, наверное, не уедет.
2: Но... Ну, может быть, и у вас возникнет какой-то мужчина на горизонте. Может, и у вас все изменится, и вы куда-то переберете впоследствии.
16: Прекрасно.
13: Очередной.
14: Анна, номер страницы, номер строчки. Давайте к книге обратимся.
16: Да, давайте, спасибо. Страница 46, 17-я строчка сверху.
14: Дочери 18 лет. Снимала ей квартиру, потому что у меня была попытка построить отношения с мужчиной. С мужчиной не вышло, он съехал. Стоит дилемма: уступить дочери квартиру, а мне уехать к маме, или вернуть ее к себе. У меня маленькая квартира, у мамы большая, мама менять квартиры не хочет. Маме 71, живет одна. Помощь ей пригодится. Но у нас с ней не самые близкие отношения. Дочь достаточно дерзкая. Продолжать снимать дорого. Погадайте, как быть?
13: Меня направили по этому адресу. Заказ на имя Уильяма Миллигана. Ну, вас отправляют куда-то.
2: По новому адресу.
13: По адресу маминому, наверное.
2: И имя мужское, видите?
16: Да.
2: Все, мы колдуем вам личное счастье, Аня. Это самое главное.
16: Спасибо большое. Да будет так.
14: 9:38 в Москве. Доброе утро.
10: Подъемники на нашем радио.

Я люблю меня, я люблю.

0: Лукьянова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 9 часов и 47 минут в столице. Пожалуйста, присылайте, если поздравления Лукьяновой, то на русском.
2: Мальчики не понимают.
1: А то она тут разговаривает на иностранном языке.
2: Ну, ладно, я тебе переведу, Сашка, все, не переживай.
3: Дорогие друзья, давайте мы напомним, что у Яны сегодня день рождения. Мы поздравляем ее от всей души, и огромное количество наших слушателей поздравляет Ян. Всего самого-самого, все утро тебе желаем.
2: Да, я смущаюсь. Спасибо большое.
3: Сашка даже сейчас кофе делал, Ян.
2: Да.
3: Как вы так долго стоите у этой кофемашины? Сколько времени вы в жизнь тратите на то, пока ждете, как наливается...
2: А у нас там принесли фикус огромный. Вот кто-то принес, ну, из сотрудников, видимо, и поставили этот фикус. А у него половина веток, ну, таких уже. Я все хожу и порываюсь, и его рассматриваю, все хочу эти подчикать. Я не теряю времени зря. Я в окно смотрю.
3: А это законно?
2: Что?
3: Подчикать фикус. Хочешь
2: вот
3: забрать
2: я хочу...
3: себе?
2: Нет, не подчикать. Ну, нет, не забрать себе. Я хочу удалить сухие веточки, чтобы пошли новые. Но я не могу это сделать, потому что я не знаю, кто принес. Я жду, хочу выяснить.
1: Агронома.
2: Агронома, да. У меня... Вообще, кстати говоря, у меня идея фикс новая. Вот сейчас я закончу учебу.
3: Я научиться на психолога.
2: Да, я хочу пойти вот куда-нибудь вот на агронома или что, в общем, на ландшафтного дизайнера. В общем, я хочу что-то дальше вот пустить корни еще вот с этой
1: давай,
2: стороны.
1: Давай, Янка, потом доярка.
3: Янка, а вот тебе сегодня 18 лет.
2: Если с ума не сойду.
3: Да, и все свои 18 лет ты учишься. Может быть, уже остановишься.
2: Хватит?
3: Да, вот.
2: Но, как я шучу, это профилактика ранней деменции. Мне моя задача, чтобы работала голова, чтобы она продолжала форучить.
3: Я могу тебе много других способов накидать.
2: Слушай, ну мне нравится, но каждый же развлекается по-своему, понимаешь? Вот у меня так.
3: Безусловно, просто хотелось услышать от тебя какой-то вот...
2: Зато прикольно, у меня сын первокурсник, и я первокурсник. Мы в один день английский сдавали.
1: А должен ли человек, как ты говоришь, меня это развлекает, все время развлекаться?
2: Саша, сделай еще одну чашечку кофе.
0: Подъемники на нашем радио. Наша реклама.
4: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Ю Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветра, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
5: Еще кусочек.
6: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама мама». Пока не доешь, не выйдешь. «Мама рядом» на Ефимова 4А, pastramamama.ru. Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 3 июня группа «Мельница» на крыше Roof Place. Большой летний концерт с видом на Финский залив. Специальная программа «Под открытым небом», которая погрузит вас в атмосферу фолка и мельничных сказок. «Мельница» на крыше Roof Place 3 июня. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва, ОГРН 118-774-664-4920, 16+.
0: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире, если пропустите программу Алексея Петровского «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного. Разрез нормам и канонам. Эффективный хакинг гремящих новинок.
1: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
0: Жесткий диск. Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
7: Наше радио.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Из-за ограничений в нескольких российских аэропортах авиакомпания «Победа» корректирует расписание полетов. Часть рейсов могут быть задержаны или отменены, предупредил перевозчик. «Победа» призвала проверять статусы рейсов перед вылетом в аэропорт. В Москве приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. Часть направлявшихся во Внуково самолетов ушли в другие аэропорты московского авиаузла. Некоторые рейсы с вылетом из Внуково были отменены. С утра там было задержано минимум 20 рейсов. День Победы в Москве будет ограничен доступ к мобильному интернету. Об этом заявили в Минцифры. Согласно сообщению ведомства, пользователям не будут доступны даже сайты из так называемого «белого списка». Также не получится отправить СМС-сообщение. Чиновники заверили, что домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме без ограничений. Что касается предпраздничных 7 и 8 мая, Минцифры сообщила об отсутствии планов подключения и ограничения мобильного интернета в Москве в эти дни. Однако в случае возникновения непосредственных угроз безопасности могут вводиться оперативные ограничения. В воздушное пространство Латвии сегодня утром вошли несколько беспилотников, два из них упали, один на территории нефтебазы. БПЛА попал в пустой резервуар, возгорания не произошло, но пожарные принимают меры для охлаждения одного из резервуаров. Куда попал второй дрон, не уточняется. Информации о пострадавших нет. По данным латвийских национальных вооруженных сил, беспилотники летели со стороны России. С российской стороны комментариев пока не поступало. В Дагестане полностью восстановлены энерго- и газоснабжение. В республике нет потопленных домов и приусадебных участков, сообщило МЧС. Прибывшие в республику спасатели из других регионов заканчивают свою работу. В регионе продолжают оказывать адресную помощь. Также ведутся аварийно-восстановительные работы, уточнили ведомстве. Добавлю, паводки в Дагестане начались в конце марта из-за сильных дождей, которые размыли берега рек. Вторая волна паводков произошла в начале апреля. Тогда прорвало плотину Гиджукского водохранилища. Мальчикам и подросткам в школах Сингапура теперь грозит телесное наказание за травлю других школьников. Детский психолог Ирина Таранова заявила НСН, что это поможет приструнить подростков. Но говорилось, что она не сторонница телесных наказаний.
2: Может помочь, потому что очень наглядно показывает телесное наказание о том, что за нарушение правил есть определенные последствия. Эти последствия в виде телесного физического наказания, они ощущаются как более значимые, более реальные, нежели условно какие-нибудь возможные беседы с родителями, с завучем, с директором и так далее. Если это наказание неизбежно, ребенок подумает очень хорошо, прежде чем такой проступок совершить. Сторонник ли я физических наказаний? Нет, не сторонник. Но будут ли эти наказания действенны? Да, будут.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. We'll be right back.

0: Александр Бон, Яна Лукьянова
1: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
2: Дорогие друзья, всем доброе утро, всем здравствуйте. 10 часов и 7 минут в столице. Сегодня 7 мая, сегодня день радио. Мы вас всех, уважаемые радиослушатели, поздравляем. Спасибо вам, что вы слушаете нас, что вы участвуете в наших темах, играете с нами. В общем, столько лет вместе, да?
3: То мы как одно целое уже.
2: То вы, там, кто-то уходил, потом приходил по разным причинам. Всякое бывает в жизни. Вот, ну... Мы вас обнимаем.
4: Поздравляем всех коллег наших с профессиональным праздником, нынешних, бывших. Всем большой привет передаем. Также день связиста и специалиста радиотехнической службы ВМФ России. День создания вооруженных сил России. 90 лет президентскому полку нам написали. Тоже передаем поздравления. Всемирный день пароля, международный день планетариев и международный день рождения Яны Лукьяновой, с чем мы ее с утра поздравляем.
3: Спасибо. Яночка. А еще в этот день, в 1985 году, Совет министров СССР принял постановление о мерах по преодолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноварения.
2: Зачем ты сейчас про это?
3: Взгрустнулся.
4: Наш праздник. Состоялось торжественное открытие Московского университета. Сегодня МГУ имени Ломоносова. В 1755 году. Екатерина II официально... жаловала герб Санкт-Петербургу в 1780 году.
3: Скоро приедем к вам.
4: Да. Ну и...
2: Да, играть мы сегодня не будем, потому что у нас сегодня гость.
4: Поговорим о баскетболе.
2: О баскетболе,
4: как бы это неожиданно не звучало.
2: Среди наших слушателей очень много любителей баскетбола, поэтому я знаю это. Ну и вообще людей, любящих командные виды спорта.
4: Так что приготовьтесь, у нас будет интересный гость буквально через 10 минут.
0: Подъемники на нашем радио.
5: Наша реклама. Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 6 июня. Группа «Крематорий» с презентацией альбома «Репортажи». Еще один шаг в мультивселенной коллектива. Новые песни и хит-парад за все 42 года. 6 июня. Группа «Крематорий» в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. ОО «Яндекс.Музыка» в Москве. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
6: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Нью Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветер, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
5: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. ООО «Яндекс.Музыка», Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
7: Этого вы никогда не услышите в нашем эфире.
8: Если пропустите программу Алексея Петровского
7: «Жесткий диск». Раз в неделю аналитик современной альтернативной музыки исследует грани возможного.
8: Разрез нормам и канонам.
7: Эффективный хакинг гремящих новинок.
9: Тяжелый вечер буднего дня начинается по вторникам ровно с 23 на нашем радио.
8: Жесткий диск.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Баранова и Игорь Паньков. Подъемники на нашем радио.
1: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10 часов и 15 минут в столице. Сегодня 7 мая. Сегодня день радио. И в день радио мы решили поговорить с вами о баскетболе. Дорогие друзья, сегодня у нас в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Никита, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
3: Никита, а вот мы тут не профессионалы сразу, поэтому прости, если вдруг какие-то вопросы будут, конечно же, банальные и уже надоели от журналистов. Но стартовый вопрос для всех баскетболистов, которые к нам приходят. Твой рост вот сейчас, нынешний.
2: Ну, как говорят, что к вечеру человек становится чуть пониже, с утра, если замерить, да, я думаю, что... Но всегда как бы мне пишут 2.02, но это так и есть. То есть на всех замерах, начиная там с юнош, ну, когда ты уже достиг этой точки, вот, в принципе, везде пишут, что 2.02.
4: 2.02, 100 килограммов, тяжелый форвард.

0: 15, они технически оснащены очень неплохо и могут составить огромную конкуренцию там разыгрывающим, да, которые, казалось бы, технически должны быть всегда высококвалифицированы. Вот, вот сейчас пример в НБА. Парень Вибиньян, да, сколько у него? 2.24.
1: 2.24.
0: Да, но человек просто творит что-то невероятное.
1: Хорошо, ну, с высокими коллегами по цеху понятно, а вот самый низкий партнер, с которым ты играл, вот есть на памяти, вот так сразу сходу?
0: Ну, у нас сейчас, да, Каспер Вэр, я не знаю, сколько у него, 180, даже поменьше, 175, да. Ну, в общем, в районе 180, да. Пускай будет так.
1: Саша, это ж как ты.
2: Нет, чуть пониже. Ну-ну.
0: Вот, наверное, маленький. Но, по-моему, еще у меня в команде соперника, мне кажется, еще были ниже игроки. Что-то в районе там, может быть.
2: То есть, получается, чем ниже игрок, тем он техничнее, но считалось.
0: Ну, он должен быть техничней, он должен быть быстрее, но это не всегда так. Поэтому я здесь говорю, что сейчас баскетбол очень шагнул сильно вперед, и ребята далеко за 2 метра ростом намного техничнее бывают и прыгучие, атлетичнее. Быстрее даже по скорости.
1: У нас есть повод, по которому мы здесь сегодня все собрались. Полуфинал Единой лиги ВТБ, который ЦСКА начинает домашними матчами в Мегаспорте 12 и 14 мая. И прежде всего игра 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Это для вас особенный матч? Как-то по-особенному к нему готовитесь? Или вы ко всем играм одинаково готовитесь?
0: Ну, нет, сейчас просто такая стадия, что, конечно же, плей-офф. Вообще, конечно, ты готовишь изначально ко всем матчам по ходу сезона с полной серьезностью, с самоотдачей. Но сейчас уже та стадия, которая... каждая победа тебя немножко приближает к финалу. Вот, поэтому мы сейчас будем играть против Локомотива, и серия идет до 4 побед. Вот, поэтому мы сначала стартуем у нас 12-14, потом едем к ним. И вот мы, катаясь туда-обратно, кто первый 4 раза победит.
2: У нас есть... то есть может затянуться серия?
0: Серия может затянуться, да, но вот 14 числа, просто опять же повторюсь, что матч будет вот приурочен именно к 20-летию победы. Конечно же, для меня, как для участника тех событий, это будет немножко, может быть, такой...
2: 20 лет назад.
0: Да, 20 лет назад. Такой матч с галочкой, вот. Но я думаю, что это, конечно же, будет большой праздник для всех болельщиков, потому что приедут гости, да, какая-то часть игроков, которая принимала также участие в том матче, главный тренер приедет, это Румесина. Ну и в целом вся такая будет тематика посвящена именно той победе. Но не стоит забывать, что все-таки...
1: Это турнир.
0: Все-таки, да, все-таки основное событие — это игра против Локомотива. Вот, поэтому всех приглашаем, все ждем поддержки.
1: А, тут удивительный факт. Никита — единственный действующий игрок из всех участников финала 4 Евролиги 2006 года. Это правда?
0: Да, мне тогда было 19 лет.
1: А в чем заключается успех, я не знаю...
2: Спортивного здоровья.
1: Что ты единственный действующий игрок, а все сошли с этой дистанции?
0: Ну, на тот
1: секрет
0: момент...
1: Секрет успеха, вот, там, давай так.
0: Ну, на тот момент они так было много молодых, то есть помимо меня, мне кажется, еще один или двое было игроков, ну, примерно моей возрастной категории. Вот, все остальное, это были ребята уже постарше. Сергей Панов как раз уже заканчивал в тот год. Это был наш капитан на тот момент. Uh-huh. Там последний сезон его был в карьере. Ну, вот, и... Конечно, когда ты играешь там молодым игроком, ты никогда не задумываешься, как далеко может сложиться там твоя карьера. Но сейчас, конечно, ты так отматываешь и понимаешь, что это такой довольно-таки солидный путь ты прошел, за начиная вот с 2006 года, да, что никогда не думал, что будешь в 39 лет еще играть.
3: А сколько лет вообще ты живешь баскетболом?
0: Ну, если отматывать вообще изначально, да, там меня мама привела в спортшколу там в 8 лет. Ну, вот.
3: То есть родители были инициаторами?
0: Да, но у меня так сложилось, что у меня и сестры занимались баскетболом, и мама, то есть никто не ушел особо профессионально, да. И у меня, можно сказать, что в принципе не было выбора. То есть в этом плане мой путь был предначертан.

0: Ну, что идти именно только в баскетбол.
1: А вот, там кстати, уже просто высоким ты был с пеленок, или это все-таки баскетбол? Я слышала такую историю, что мы якобы читали, баскетбол, да, помогает не, вытягиваться
2: не,
1: ребятам.
2: Не, нет? Наоборот, не помогает вытягиваться, это просто ты сам по себе высокий. Ты бы и без баскетбола, типа, вырос бы. Это
0: ну,
2: правда?
0: Возможно, ну, может быть, какой-то все равно ты вытягиваешь там сантиметр-два, но я не думаю, что это как бы не придает там по 10-15 сантиметров к росту, если ты начнешь заниматься баскетболом.
1: Вас не вытягивает там.
0: Да, но у меня просто и сестры 185-183, у меня родители довольно-таки высокие. Да, то есть никто не 2 метра, конечно, но для, грубо говоря, среднестатического человека, да, то есть это такой довольно-таки высокий рост. Поэтому я думаю, что... У меня дедушка довольно-таки высокий. То есть у меня, в принципе, так по роду очень, очень неплохо, да, и все идет. И поэтому, вот, например, я играл, у нас был Толя Каширов, у него папа был 2,20, и он сам был 2,20. Вот, поэтому ты тут понимаешь, как бы, в кого.
3: Наследственность.
0: Да.
3: Никита, вот важный вопрос от всех наших слушателей, родителей, у кого маленькие дети сейчас. Вот ты бы порекомендовал, во сколько лет отдавать ребенка в спортшколу, если, ну, есть данные, там, ну, как минимум рост, да, и есть желание заниматься баскетболом. Вот в каком возрасте?
0: Ну, сейчас? Я бы, наверное, все-таки соприкасался вместе со школой. То есть ребенок идет в первый класс, и можно отдать в какую-то секцию. Мне кажется, не стоит нагружать ребенка вот этими дополнительными сейчас какими-то всеми вещами до, там, возраста там, 7-8 лет. Потому что, мне кажется, слишком много сейчас, конечно же, есть возможностей, куда отдать ребенка, да, какие-то секции, чем-то его заинтересовать, ну, помимо спортивных, я имею в виду. И родители, мне кажется, тем самым немножко хотят впихнуть невпихуемое в детство ребенка. А мне кажется, ему все-таки нужно просто побыть ребенком, и потом уже что-то выбрать там одно, например, да, попробовать. Не нравится, можно перейти в другое. Вот. Это я, опять же, через призму просто своего детства, да, через призму себя. Вот, поэтому и также стараюсь воспитывать своего ребенка. То есть стараться не посетить все секции за неделю, там, за день, чтобы он все-таки понимал, что он ребенок, у него есть детство, у него должно быть какое-то свое время, он должен как-то сам развиваться. И плюс, конечно же, помимо учебы, да, то есть посвятить себя еще какому-то делу, в чем он должен достичь каких-то успехов. Если что-то ему не нравится, это можно прекратить, перейти и заняться чем-то другим.
1: То есть нет такой идеи фикс, чтобы ребенок обязательно пошел по стопам отца?
0: Я думаю, что это все чаще всего амбиции родителей.
3: Нереализованные.
0: Да, это чаще всего, мне кажется, губит, потому что ребенок может заниматься, может, ну, как-то вот это из-под палки и достичь каких-то результатов. И
3: без удовольствия.
0: Ну, без удовольствия. И чаще всего эти результаты не будут, наверное, какими-то выдающимися. Возможно, это я беру про командный вид спорта. Возможно, если это индивидуальный вид спорта, да, и когда у ребенка папа тренер, да, который сам профессионально занимался, и он в него вкладывает именно и не оставляет в этом тоже, кстати, вот ребенку выбора, чтобы быть кем-то другим. Нет, если там папа лыжник или папа атлет, вот и есть такие родители, да, которые сами стали тренерами потом и воспитывают своего ребенка и могут достигнуть каких-то успехов. Ну, это, конечно, все здорово, но мне кажется, если мы смотрим в каком-то процентном соотношении, да, не так много, наверное, детей, вот которые так из-под палки занимались по хотению родителей, не так много достигают каких-то высот.
3: Вот интересный вопрос.
2: Сестры Уильямс.
3: Чем занимаются профессиональные спортсмены, ну, в частности, баскетболисты, когда заканчивают карьеру? Это тренерская деятельность или есть какие-то еще варианты?
0: Ну, тут, конечно, все зависит от самого игрока, как он себя подготовил, да, какой создал, может быть, какой-то капитал, да, кто-то открывает секции спортшколы, академии свои, кто-то идет по тренерским стопам, но, опять же, мне кажется, нужно идти по тренерским стопам не из-за того, что ты как был баскетболистом, и ты автоматически идешь, все-таки... Для меня это вопрос педагогики, и ты должен уметь донести. Ты можешь быть великолепным игроком, но на тренерском мостике ты будешь просто нулем, потому что именно вот переформатироваться, выйти из игрока и стать тренером, это тоже большое искусство. Не всем это удается. И не все великие тренеры, они вообще как-то были сопричастны в молодости или в детстве с баскетболом. То есть многие откуда-то приходили, и вот за счет, наверное, какой-то педагогической составляющей, умение людей вовлекать, доносить, находить вот эти ключики к спортсменам, да, чтобы они раскрылись и раскрыть их талант. Это, ну, по крайней мере, в моем понимании, это большое искусство, и этому нужно учиться.
2: 10:27 в столице, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас сегодня российский баскетболист в гостях Никита Курбанов. Давайте прервемся ненадолго и потом продолжим наш разговор. А вы свои вопросы задавайте через наших ботов.
4: Подъемники на нашем радио.

0: Наша реклама.
1: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино, Авиа, Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК Ева. Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
2: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
3: А давай. Только шашлык еще возьмем.
2: А где самый вкусный?
3: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества.
4: Чижик.
5: Подробности на сайте чижик.клаб.
6: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров. И на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
0: Проще простого. Телефон рекламной службы в Москве. Плюс 7 495 925 04 44. Александр Бон, Яна Лукьянова
13: и Игорь Паньков.
0: Подъемники на нашем радио.
14: Дорогие друзья, всем доброе утро. 10:33 в столице. У нас сегодня в гостях Никита Курбанов, российский баскетболист, рекордсмен ЦСКА по числу сезонов и количеству проведенных матчей. Доброе утро.
15: Доброе утро. У нас есть статистика, поправь, если вдруг неверные цифры, 851 официальный матч за ЦСКА и 18 сезонов.
16: Ну, наверное, да. Но я не подсчитывал, но если статистика такая есть, значит, она не врет. Но недавно, я помню, мне награждали, Сергей Борисович Иванов дал мне, подарил такую памятную фотографию «800 лет Москвы». Оригинальная фотография. Это было приурочено, ну, к моему 800-му матчу. И что самое удивительное, я играю под 41-м номером, и в тот матч мы выиграли плюс 41. Вот это магия цифр, представляете? Ну, как бы я уже потом все это... Да-да-да. Вот, поэтому было так очень символично.
14: А ты номер выбирал сам?
16: Да, я знаю, я вообще, когда только начинал, я был под 5-м номером, и потом в какой-то период мне просто вот что-то захотелось, как-то вот что-то, думаю, дай-ка я поменяю.
14: Ну, в общем, номер. Это был связано, или там номер квартиры?
16: Ну, как обычно, что-то? В детстве с номером, с датой рождения. У меня 5 октября день рождения, вот, поэтому первая мысль у ребенка, ну, как бы, когда у тебя нет какого-то кумира, да, там, ты вот просто выбрал дату рождения, 5 число, и думаешь, ну, 5 номер. Должно быть.
17: А почему 41?
16: А потом мне всегда нравились, ну, потом, когда я уже стал больше заниматься, так сказать, мне нравились всегда двузначные номера. Ну, то есть, как бы, когда из двух цифр, да, и я думал, какой бы выбрать, ну, думаю, 5, ну, 4+1, ну, пускай будет 41. Я для себя это так решил. Пускай будет 41, вот, и я вот до сих пор играю.
15: Кстати, а есть ли суеверие у профессиональных баскетболистов? Ну, или, по крайней мере, может быть, ты встречался?
16: Ну, есть, конечно же, там у каждого есть какие-то свои определенные ритуалы, потом кто-то что-то там под носок можете себе положить, кто-то там что-то одевает, заматывает. Иногда вы видели, наверное, вот есть такие тейпы или напульсники, да, под них что-то. Ну, кто-то может. Я чем потом старше стал становиться, я уже больше как-то так более легкомысленно стал к этому относиться. Вот уже неважно, с какой ноги ты вышел из раздевалки, с какой ноги ты шагнул на паркет. Вот, нет, я так.
15: А ты помнишь свой первый матч за ЦСКА официальный?
16: Нет. Таких уже воспоминаний нету. Да, уже как-то это все подстерлось, да, ушло куда-то в архив. Может быть, если где-то есть какие-то видеозаписи, условно, их можно посмотреть, может быть, ты что-то вспомнишь, но, наверное, все-таки чаще запоминаются какие-то такие более яркие события, да, там, победы, даже разочарования. Вот. Наверное, все те вот яркие эмоции, это вот связано, наверное, пока что с тем, вот, в 2006 году. Сам сезон как складывался, да, и, конечно же, победа, потому что сейчас об этом начали говорить, и те волей-неволей какие-то прилетают нарезки, фотографии, видео, и ты начинаешь копаться, окунулся в эту всю атмосферу, и, конечно, да, вспоминаешь, о, да, точно же было так, вот, точно же были те игроки, точно вот этот момент же, точно я его помню, он был.
4: А самые яркие воспоминания, они же не обязательно связаны, наверное, с победами, да, бывают разные истории, тренировочные какие-то процессы, которые вот откладываются в подсознание где-то и такой след оставляют.
16: Да, конечно, да. Вот я тоже вот недавно давал интервью, меня спрашивали, я говорю, да, у меня как раз тренер был такой довольно-таки жесткий, и тоже Мессина, и он, у меня вот два ярких момента отложился, когда меня выгоняли с тренировки, хотя вообще просто были незначительные какие-то там потери, условно, но как инструмент воспитания, да, инструмент вот воспитать этот фокус, то, что ты пришел молодой игрок, ты должен быть сфокусирован на тренировочном процессе, это во мне осело, это во мне воспитало, что ты должен уделить
14: просто себе. Просто ушел отсюда и все?
16: Да, просто, говорит, иди в раздевалку, ты не готов, не соображаешь, иди в раздевалку. Один раз просто было до смешного, я сидел на таком, как, ну, баннере, знаете, который перекручивает рекламу, вот такой на площадках есть. И в это время он объясняет просто вот пешком ходят две пятерки, но объясняет, как мы сегодня будем взаимодействовать. Я волей-неволей, я просто отвлекся вот так вот на плакат, а еще раньше в старом УСК раньше рисовали там игроков ЦСКА на конях, еще что-то. Ну, это были такие интересные всякие зарисовки. Я вот буквально просто отвлекся там на несколько секунд. И вот так вот поворачиваюсь, и просто глаза в глаза встречаюсь с тренером. А у него взгляд такой, знаете, который просто тебя съедал. То есть, как бы в нем ты прочитал всю информацию сразу по одному взгляду, и он сразу уж гол, все, в раздевалку. Вот эти такие два ярких момента, которые, вот, опять же, которые не связаны с победами, но связаны, наверное, с каким-то таким воспитательным процессом, который меня дисциплинировали сразу.
15: А ты сказал, при выборе номера кто-то руководствуется там кумиром. У тебя был в детстве кумир? Может быть, сейчас остается? Или в баскетболе выбора особо нет, и у всех Джордан?
16: Вот, но это было раньше. Сейчас, конечно, побольше. Конечно, мы все были в восторге от Майкла Джордана, наше поколение. Вот, ну, там, из ребят, которые такие покрепче любили Шакила Нила, потом уже, ну, каждый же выбирает по себе, да, то есть он как бы смотрит, хочет копировать, да, чтобы быть таким же. Вот, поэтому...
4: Постеры висели в комнате?
16: Постеры висели, да, все, которые просто журнал какие были, это не обязательно был один игрок, потому что все, что доставалось, все как-то еще же тяжело было все это достать, и вот эти кассеты с матчами, записанные с комментариями Алексея Яковлевича Гомельского, да, они ходили по команде, ты просто наслаждался самой игрой, ты не важен был результат, ты просто смотрел, ну, конечно же, да, потом уже, по-моему, по каналу РТР у нас были матчи, начали НБА транслироваться, опять же, с комментариями
4: Алексея Гомельского. Про кассеты и фильмы, вот наши слушатели спрашивают, смотрел ли ты фильм «Движение вверх», и твое мнение о картине?
16: Да, я смотрел, мне очень понравилось. Понятно, что ребята, которые играют в баскетбол, они знакомы с этой историей. Мне очень понравилось, как подсветили эту историю для людей, которые вообще не связаны с баскетболом, может быть, никогда даже и не были, но через фильм как-то с ним познакомились, да, и захотели, может быть, либо привести своего ребенка, либо для начала просто прийти на какой-то матч. Понятно, что есть некоторые свои художественные моменты, да, чтобы фильм был более, наверное, ярче, более насыщен красотой. Ну, в том плане, что есть моменты, ну, опять же, для меня, человек, который находится внутри процесса, да, то есть, что игроки слишком долго летят до кольца, да, то есть, вот. Но в целом тут же надо посмотреть на саму всю историю, да, то есть она...
14: Само историческое событие, да?
16: Да, оно довольно-таки веселой, праздничной, что была победа, но тем самым все-таки многие судьбы игроков потом сложились довольно-таки трагично, вот поэтому...
4: А что твою любовь к баскетболу в детстве питала? Может быть, посоветуешь какие-то книги ребятам, которые вот сейчас тоже планируют связать свою жизнь с этим видом спорта?
15: Это книги.
16: Да, вы знаете, а тем более в то время вообще книги про спорт, их, наверное, вообще, может быть, не существовало, может быть, как какие-то, как рекомендации педагогические, наверное, да, как тренировать. А сейчас это, наверное, чаще всего биографии каких-то великих спортсменов. Вот у нас Семен Антонов, кого он прочитал, про Агасси он читал, ему очень понравился, и он сказал, что это как бы та книга, которая может, наверное, мотивировать. Вот про баскетболиста, ну, не знаю, наверное, может быть, про Джордана стоит почитать, но мне кажется, с таким количеством фильмов. Контента, даже не фильмов, а просто контента и каких-то нарезок, хайлайтов с матчей НБА, ну, это, наверное, лучшая мотивация для ребенка для того, чтобы начать заниматься баскетболом. Вот. А, конечно, родители уже должны уже найти, куда его отдать, чтобы он занимался более профессионально.
14: Слушай, я хотел спросить, вот ты знаешь, мы, ну, вообще мы баскетбольная страна, хоккейная страна, футбольная страна, да?
15: Да.
4: Да.
14: А вот. И, допустим, те, кто увлекается хоккеем, они следят за теми, кто отсюда уезжает, в НХЛ там и так далее. Вот наших в в НХЛ сейчас очень много, и там и Капризов, ну, в общем, список длинный. А в баскетболе есть такие игроки?
16: Вот сейчас у нас парень играет, Егор Демин в НБА. За ним очень интересно понаблюдать. В мое время мы следили все за Тимофеем Мозговым, Андрей Кириленко. Это такие, наверное, два человека, которые сделали такую самую яркую карьеру в Америке. Тимофей вообще является чемпионом НБА. Вот. И плюс мы с ним проходили все сборные. То есть это тот парень, который с тобой вот тренировался и уехал в Америку. Вот. А также, надо сказать, что Витя Хряпа, Сергей Мони, Сергей Карасев, Леха Швед тоже играл. Но у них не так, наверное, ярко сложились, да, как, ну, наверное, таких наших два, это Кириленко и Мозгов, и вот сейчас Егор Демин, пожелаем ему хорошей, долгой, яркой, победной чемпионской карьеры, вот, чтобы она сложилась у него без травм. Конечно же, будем наблюдать за ним на данный момент, а также ждем, наверное, какое-то новое поколение, которое...
14: Прорвется,
16: да, и покажет, докажет.
14: Я вспомнил историю после твоего рассказа. Один спортивный журнал предложил маленьким детям нарисовать Хряпу и Моню, но не объясняли, кто это. Вот просто сказали, нарисуй Хряпу и Моню. И потом опубликовали эти рисунки. То есть не говоришь, что это человек, что это фамилия. Просто вот вам нужно нарисовать Хряпу и Моню. Вот двух персонажей.
16: Да, так появился Хряпа-Монь, да?
14: Я, кстати, не знаю, что там из этого вышло, но помню, это один из таких наших ведущих спортивных журналов реализовал эту идею.
4: Есть вопрос от наших слушателей. Тяжело ли находить мотивацию, чтобы продолжать играть на высоком уровне, и сколько еще планируешь играть?
16: Ну, сразу отвечу, сколько планирую, сколько дастся, я все говорю, потому что спорт дело непредсказуемое, и в любой момент твоя карьера может прекратиться из-за там травм, например. Мотивации хватает. У нас молодые игроки, которые постоянно заставляют тебя
14: соответствовать,
16: да, поэтому и хочется соответствовать, и хочется быть на голову выше. Ну, у меня такой внутренний характер, что я не могу быть просто на уровне, надо либо быть выше, чтобы они за мной уже тянулись. А чтобы они за мной тянулись, мне надо быть примером для них. Поэтому примером не просто, чтобы стоять и ворчать, да, а примером в плане отношения к работе и подготовки к матчу, отношения к каким-то моментам. Поэтому здесь вот надо и... отношение к тренировочному процессу, чтобы, опять же, не просто ходить и теоретически говорить, что ты должен бежать быстрее, а ты должен сам показать примером, что ты должен в этот момент бежать быстрее, чтобы, грубо говоря, забить или создать какую-то голевую ситуацию, назовем так.
14: А вот интересный вопрос. Сейчас принято как-то ругать молодое поколение, говорить, что вот они...
15: Всегда было принято ругать молодое поколение.
14: Всегда, хорошо, сейчас в том числе принято ругать. Вот ты играешь с молодежью, скажи, насколько они другие, чем они отличаются вот именно...
15: На каком языке это с ними
14: от вас в этом возрасте?
16: Мне кажется, что они сейчас очень много таких индивидуальных тренеров, всяких академий, которые тебя обучают именно индивидуальной работе. Мне кажется, что они стали и вообще баскетбол, то есть немножко шагает в такой в индивидуальный вид спорта. Ну, не то, что в индивидуальный. В большей игре один на один ты должен быть очень техничным. Но европейский баскетбол, чем он славился, что все-таки это игра 5 на 5. И здесь он должен соображать. Здесь у него должно быть хорошее видение площадки. Он должен понимать, если идет страховка, откуда она идет. И иногда им не очень хватает вот этого видения. Вот понимания, как надо двигаться в пятерке, как надо двигаться по площадке, чтобы освободить какую-то зону, да, для того, чтобы создать голевую. То есть им немножко не хватает видение баскетбола шире. Они могут быть технично хорошо оснащены, да, но грамотная защита, она сделает все для того, что ты не создашь никакой голевой себе момент, потому что ты все-таки играешь против пятерых человек, которые на площадке. Ну, кстати, это не игра один в один.
15: Интересное наблюдение, потому что вот у меня сын занимался футболом, и ты ходишь там в спортшколу, в секцию, и у родителей, у которых там есть амбиции и возможности, потому что за это нужно все-таки платить, обязательно нанимают себе индивидуального тренера. Я думаю, что это во многих командных видах спорта, да и не только в командных, там ты берешь, если там фигурным катанием занимаешься, я знаю, там вот, у нас знакомая, дополнительный лед, вот, и так далее, чего раньше не было, да, ну, то есть ты вместе со всеми там в группе занимаешься, да, а сейчас вот все пытаются как-то дополнительно...
4: И тогда в глазах ребенка команда, это он один и есть.
16: Да, но вот вы сейчас сказали про дополнительный лед. Это все-таки индивидуальный вид спорта.
15: Да,
16: и
15: да,
16: ты как бы понимаешь, что условно ребенок обычный, он там может приходить в секцию тренироваться там 4 часа, пусть на этом льду, да, в неделю. А вот, ну, там родители могут себе позволить сдать своему ребенку там 8 часов. И ты понимаешь, что здесь он, конечно, сможет спрогрессировать. Также в баскетболе он может оставаться индивидуально, с индивидуальным тренером работать. Он может спрогрессировать именно в техническом плане, но в плане понимания баскетбола...
4: Пространственное мышление?
16: Да, да, именно то, что ты должен это все применить в команде, в пятерке, да, ну, не всем, к сожалению, хватает.
14: Слушай, а ты вот сегодня у нас...
15: Две минуты осталось
14: буквально... Коротко, твое мнение интересно. Ты вот сегодня вспомнил Александра Яковлевича Гомельского. Я вспоминаю непосредственно голос нашего советского баскетбола и российского, и Озерова нашего хоккея, Маслаченко там футбола. А вот сегодня как-то это граница комментаторов, которые могут комментировать только баскетбол, она вообще размыта. Ты можешь Дмитрия Губерниева увидеть и на фигурном катании, и на биатлоне, и на футболе. Вот как тебе кажется, это правильно или нет? Все-таки, что у баскетбола должен быть свой голос, как у хоккея.
15: Минута осталась, коллеги.
16: Ну, это было бы здорово, да, если бы у всех, как у нас, да, мы опять же все через призму своего что-то хотим воспроизвести, что у нас был голос от Александра Яковлевича Гомельского. Но сейчас, например, вот Рома Скворцов, он вообще баскетболист, но который замечательно комментирует хоккей. То есть, если он умеет правильно подавать...
14: Роман Скворцов баскетболист?
16: Ну, да, он вообще-то занимался баскетболом, и он всегда комментировал только баскетбол, и очень неплохо вот сейчас комментирует хоккей.
15: Хотелось бы вам напомнить, коллеги, что ЦСКА начинает домашние матчи в Мегаспорт в полуфинала Единой Лиги ВТБ 12 и 14 мая, и прежде всего игра многим может быть интересна 14 мая, в рамках которой ЦСКА отмечает 20-летие первой победы в Евролиге в современной истории. Никита Курбанов у нас был сегодня в гостях. Никит, спасибо большое. Мы желаем тебе удачи и команде тоже. Побед, здоровья и всего самого наилучшего.
16: Всем спасибо большое.
15: Спасибо, спасибо. И до новых встреч. Пока.
4: Не скучайте.
17: Подъемники на нашем радио. Наше радио.

0: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Регистрационный номер L номер FS 77789-18 от 7 августа 2020 года.
0: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
2: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
3: Добрый день. Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга объяснил, почему решение о завершении отопительного сезона в городе пока не принято. Основным критерием остается устойчивое потепление. Среднесуточная температура должна держаться выше плюс 8 градусов в течение 5 дней без прогноза резкого похолодания. При этом учитываются не только дневные, но и ночные температуры, а также погодные различия между центральными и пригородными районами. В ведомстве подчеркнули, что после отключения отопления быстро восстановить подачу тепла невозможно, поскольку сразу начинаются плановые работы на объектах теплоснабжения и тепловых сетях. Кроме того, система отопления обеспечивает не только жилые дома, но и больницы, школы и детские сады. За последние 5 лет отопительный сезон в Петербурге завершался не раньше середины мая. Сейчас специалисты совместно с синоптиками продолжают ежедневно анализировать погодные прогнозы. Совокупный оборот организации Петербурга в период с января по март 2026 года составил почти 9 триллионов рублей. Ключевыми драйверами выступили обрабатывающий сектор, сферы телекоммуникации и рост потребительской активности горожан. Губернатор Александр Беглов отметил, что Петербург демонстрирует уверенный рост по ключевым экономическим и социальным показателям. Обеспечивая баланс развития, город остается одним из двигателей российской экономики. Индекс промышленного производства в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2025 года составил 103,6%. Наибольшее влияние на этот показатель оказало его значение в обрабатывающих производствах. Индекс вырос на 4,7%. На их долю приходится 82% продукции в промышленности. Согласно результатам опроса, предложение Общественной палаты России объединить майские праздники в один непрерывный отдых с 1 по 9 мая не нашло широкой поддержки. Большинство респондентов, 54%, выступили против этой идеи, в то время как поддержали ее только 33%. Противники инициативы считают, что перераспределение январских выходных негативно скажется на заработной плате и предпочитают полноценный отдых зимой. Сторонники же отмечают, что майская погода гораздо благоприятнее для прогулок, поездок на природу и семейного досуга. Мужчины относятся к предложению лояльнее, чем женщины. Среди молодежи до 35 лет и людей старше 45 лет уровень поддержки примерно одинаков. А вот в возрастной группе от 35 до 45 лет инициатива менее популярна. Люди со средним профессиональным образованием чаще высказываются за, чем обладатели высшего образования – 44 и 27% соответственно. Уровень дохода также влияет на мнение. Среди тех, кто зарабатывает до 100 тысяч рублей, инициативу одобряют лишь 23%. А вот среди граждан с зарплатой от 150 тысяч рублей их уже 42%.
2: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. Один плюс один шоу на нашем радио.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Всем привет,
1: доброго
2: всем
1: денечка,
2: хорошего дня.
1: Это же четверг,
2: 7 мая. День радио сегодня,
1: да.
2: Ребята. Мы поздравляем всех, кто слушает наше радио. Вы имеете к нему самое непосредственное отношение. Мы поздравляем себя, потому что мы здесь работаем,
1: трудимся.
2: Мы в эфире. Да, и я вспоминал, ехал пока на работу, сколько я песен знаю, в которых упоминается радио или посвященном радио. Не так уж много, оказывается.
1: Я тоже не так уж
2: аж
1: много.
2: Аж обидно, если честно.
1: Каждый год, когда выкладываешь пост с поздравлениями коллегам с Днем Радио и поздравлением себе, в том числе...
2: Какое бы аудио прикрепить?
1: Думаешь, в прошлом году было вот это, в этом году вот это, и, собственно говоря, все.
2: Несчастный случай.
1: Да.
2: Рамштайн.
1: Радио ночных дорог Сюткин.
2: Я на радио волне. Мультфильмы.
1: Включи погромче, что-то там плохо слышно. В эфире
2: вот это я не знаю.
1: Радио «Малышка».
2: А он просто диджей на радио. Это вот Columbia Pictures, прости господи, представляет. Ну, в общем, с праздником нас всех с вами вместе, ребята. Сегодня будем отжигать и праздновать, возможно. Ну, в общем, если почувствуете, что у нас что-то идет не так, мы отмечаем.
1: Будьте к нам снисходительны. У нас сегодня профессиональный праздник.
2: Сегодня еще и день связиста и специалиста радиотехнических служб ВМФ Российской Федерации. Кстати, ну, получается, праздник у моего отца. Он в этих войсках как раз служил.
1: Не забудь поздравить.
2: Уже. Все, поговорили. Хватит. День жаркого с бараньей ногой. Я бы, если честно, с удовольствием заточил бы.
1: Я бы никогда.
2: Нет, это вкусно. Это вкусно, если приготовлено.
1: Даже без удовольствия.
2: Надо будет спросить у нашего шеф-повара Маруси как-нибудь, как правильно готовить баранину, чтобы она не была...
1: Ты еще где ее найти?
2: Да есть, продается.
1: Где? Вот ты видел хоть раз баранину?
2: Конечно.
1: На рынке?
2: Да. Нет, не только на рынке, в магазинах есть. Я тебе так скажу, где ты видишь наших гостей из Средней Азии толпящихся, быть там баранине. И хорошей, если они ее покупают. Так, сегодня наши предки-славяне-крестьяне отмечали Евсеев день, он же Евсей овсы отсей.
1: Так.
2: Значит, сегодня нужно готовить блюда из овса, всякие овсяные каши, блины, печенье, кисель или суп с овсяной крупой. Эта пища символизирует достаток и благополучие. Нужно сегодня проводить время на свежем воздухе, прогулки, легкая работа в саду или просто отдых от душевной суеты приветствуются, так что навострите лыжи из офиса куда-нибудь там на свежий воздух. Нельзя сегодня дарить подарки из ткани, полотенца, платки, скатерти к финансовым проблемам. Точить ножи нельзя, спровоцируйте семейную ссору. Надевать вещи наизнанку – это к беде, и пересчитывать деньги нельзя. Это
1: сколько
2: к безденежью.
1: Сегодня запретов?
2: Да у них каждый день.
1: Как бы удержаться и ничего не сделать.
2: Если всем им следовать, можно, конечно, сойти с ума. Ну и сегодня только в 1780 году императрица Екатерина II официально утвердила герб граду Петра. Тот самый, который мы с вами хорошо знаем. У меня все.
1: Ну все тогда. Спасибо за доклад.
2: Другой смысл. Гадание по року. Вот в этом часе все это.
0: Наше. Наша реклама. Наше радио представляет Горшенев. Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное, лучшее и избранное из творчества Алексея Горшенева. От хитов кукрыниксов и проекта Горшенев до работ из Фауста, Есенина и Тот. Это будет легендарно. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УБРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+. В Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bookmanclub.ru 6+. И полотенце предметно. УГ 317-754-655-245.
3: Группа Nile Shari представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте.
4: Пускаем, судьба пытается меня сломать.
3: 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
4: Слышишь? Пристегните ремни, набирай.
3: Подробности на ресурсах группы Nile Shari 16+.
5: Наше радио представляет 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
6: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Ну что, не заняться ли нам вплотную, не подойти к другому смыслу? Ребята, звоните 244-104-0. Да, сегодня должно кому-то из вас обязательно повезти.
1: Заняться придется, потому что у нас есть рубрика, у нас есть задачи определенные.
0: И надо, у нас есть призы.
1: Надо разыграть приз, надо, чтобы прозвучал куплет и припев какой-то песни. Надо, чтобы вы как-то с удовольствием провели время в нашей компании.
0: 244-104-0 набирайте. Кому-то из вас, возможно, достанутся два билета на концерт группы Нейл Шерри в клубе «Рассвет». Презентация альбома «Учусь летать», возрастная категория 16+.
2: Один плюс один шоу на 104 FM. Слышу.

0: другой смысл.
1: В другом смысле играет с нами Александра. Саша, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Саша. Вот такая веселенькая. А чего это вы такая веселенькая?
2: Ну, машина есть, дом есть.
3: Вот и правильно.
2: Вот дозвонилась, теперь, может, куда схожу, может, туда схожу.
3: Может, туда схожу, может, сюда схожу. Но если все сегодня получится, сходите вы на концерт группы Nail Sherry. Это будет потрясающе, я уверена. Там состоится презентация альбома «Учусь летать», 16+, возрастное ограничение. Давайте так, тогда приступать.
1: Да, что делать, вы знаете, поэтому сразу включаем куплет.
4: Ты придешь и не покинешь. Ты придешь... А я не встречу. Ты придешь и не проморгаешь. Тогда начнутся снегопады.
1: Вот как-то так.
2: А можно сразу припев?
3: Можно сразу припев.
1: Не мучить вас,
3: да? Без предисловий. Давайте, запускайте.
4: Все не умалчивай, то тушит вода снаружи. Я в губы тебе не слушаю. Все не умалчивай.
1: Я в губы тебе не слушаю.
3: Все не умалчивай. Я вам, Саша, настоятельно рекомендую обратить внимание на эту фразу. Она вам должна помочь.
2: Ну, это вот все рассказывай.
3: Нет, все надо заменить, во-первых, на другое слово. Какое будет противоположное?
1: Все или...
2: Ничего не рассказывай.
3: Ничего, только не рассказывай.
2: Ничего не говори.
1: Так.
3: Ничего не говори.
2: Это ну. Жжет огонь в груди.
1: Вытянули. Вытянули за ухи. Александру таки
3: да. Но тем не менее, Александра однозначно знает эту песню, потому что назвала ей вторую строчку. Конечно, я обожаю, честно сказать.
1: Группу назовете, нет?
2: Так, по-моему, Ляпис Трубецкой.
1: Но «Рок-острова».
3: Нет, ну ладно, это
1: ничего не говори.
2: «Рок-острова», да.
5: Это жжет огонь внутри.
1: Так, ребята, главный приз у вас есть. Александра, вы идете на концерт группы Nail Sherry в клуб «Рассвет». Презентация альбома «Учусь летать», 16+, возрастная категория.
3: Вот этот момент, прибавь, вот этот. Это ж как надо было создать вот такой классный звучок, а?
1: В общем, нас тут всех штырит и колбасит. Александру еще раз поздравляем.
0: Другой смысл.

0: наше. Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» – современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лобаль» – оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Прошу, за честь от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.
9: Отец уже в кино. 16+.
10: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
11: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
12: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
0: Наше радио.
13: Так устать может только бездельник, телефон отключив в понедельник.

0: Но мы хотим не через миллион, а где-то минутки через 3,5 кому-то из вас погадать в нашей рубрике «Гадание по року».
1: Есть такая уникальная возможность, но уникальна она как раз-таки тем, что это происходит раз в день, раз в час. Этот час настал. Звоним 244-104-0, если у вас есть какой-то неразрешенный вопрос.

0: помощь. Гадаем по року.
1: Сегодня мы встречаемся в этой рубрике с Надеждой. Надежда, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Надежда привыкла работать руководителем. Руководителем. И сейчас, Надежда, успокойте там детей. Вот. И сейчас ищет работу. На мой вопрос, в какой сфере, говорит, руководителем. Ну, то есть сразу хочу быть директором.
3: Ну, я почему говорю, сразу? Ну, работал уже человек.
1: Вот. И она говорит, а я только им всегда и работала, понимаешь?
3: А это какая-то определенная сфера деятельности у организации?
1: Или вам все равно, чем руководить? Или кем?
2: Обычно я руковожу ресторанами.
3: Так.
1: А в свободное время на машинке вышиваю там, да?
2: Было бы неплохо.
3: А сейчас какая-то проблема, по-моему, небольшая есть, что многие закрываются, может быть, из-за этого сложно найти работу?
1: Я слышал, даже читал где-то статистику, что-то около 20 или 22% ресторанов в Петербурге вынуждены были закрыться.
3: Вы же уже наверняка куда-то ходили, да, на собеседование? И как? Что говорят? Вас что-то не устраивает?
2: Все хотят сразу большую прибыль, а в свете событий последних, то, конечно, обещать очень сложно.
1: Очень сложно. Но это вообще, в принципе, всегда, мне кажется, по-честному. Бизнес по-русски строился на том, чтобы получить сверхприбыль здесь и сейчас, а там будь что будет.
3: Так, а вы как давно в поисках работы?
2: С конца февраля.
3: Ну, в принципе, еще не так уж много. Как я увидела статистику, оказывается, в среднем люди по полгода ищут новое место работы. Да.
1: Кошмар. У меня всегда было на следующий день.
3: Ты знаешь как, тоже, если ты четко знаешь, чего ты хочешь, и на другие условия не согласен.
1: Надежда знает, чего она хочет.
3: А скажите, пожалуйста, вот по планам вообще, насколько у вас еще есть времени...
1: И терпение.
3: Подушки безопасности финансовой.
2: Алло.
3: Алло, слышно нас?
2: Да.
3: Сколько у вас
1: есть
3: времени?
1: Сколько у вас денег там есть?
3: Сколько у вас есть времени на поиск работы?
2: Слушайте, хотелось бы в ближайшее время. Вот дала себе какой-то дедлайн до конца мая.
3: А если в ресторанном не найдется, вы рассматриваете другие варианты? Или вот только все-таки общепит?
2: Нет, другие тоже рассматриваю, но... Смотря-то уже в каких.
1: Понятно. За эфиром Надежда успела сказать, что да, вопрос такой будет к вселенной. Успею ли я за 2 недели найти работу? Потому что вот в поиске оказывается уже середина февраля. Прилично времени прошло. 2,5 месяца. Ну что, мы поняли. Вы хотите в ресторанный бизнес устроиться руководителем. На худой конец, я не знаю, директором ЖЭКа подойдет вам или нет?
2: Думаю, нет.
1: Ну, тогда про директора школы я и спрашивать не буду.
3: Нет, это правильно.
2: Это я бы рассмотрела.
1: Ой, я вам даже могу порекомендовать, в какую, потому что лично меня этот директор вообще не устраивает.
3: Какая разница, кем руководить, официантами или учителями, в конце концов.
1: Мы спрашиваем вселенную, в течение 2 недель получится ли у Надежды найти работу руководителя. Желательно все-таки в ресторанном бизнесе. Мы запускаем наш гадательный аппарат, а вы, Надежда, кричите «стоп», только громко, чтобы мы услышали. Договорились?
2: Да.
0: Гадаем по року.
1: Быстренько, правильно. Время, видимо, уже поджимает. За 2 недели
3: нет,
1: не получится.
3: Нет, подождите, может быть, 90 дней это в общей сложности?
1: Может быть, 90
3: с учетом
1: дней...
3: уже прошедших, получается, март,
1: тогда получается
3: апрель,
1: как раз.
3: Да, наверное, как будто бы да.
1: Или,
3: но
1: может
3: давайте
1: быть...
3: будем мыслить позитивно все-таки и надеяться, что 90 дней это общая сумма. То есть уже часть прошла. И как раз до конца мая получается.
1: Я еще позитивнее сейчас закину. 90 дней — это обычно пробный период, да, вот когда берут на работу человека. 3 месяца испытательного срока. Ну вот, может быть, об этом?
3: Ну кстати, да, окей, 90 дней. Испытательный срок тоже пройдет благополучно.
1: Вы нам потом скажите, в какой конкретно ресторан вы устроились, мы к вам будем ходить.
3: Придем, проведаем вас.
1: Да.
2: Буду рада.
1: Обслужите нас со скидосом.
0: Рок в помощь.

Петербурге есть все. Дворы, колодцы, прогулки по крышам, алые паруса и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Авиакомпания «Азур Эйр» корректирует расписание из-за ограничения работы аэропорта Внуково. Несколько рейсов задержаны, сообщает пресс-служба перевозчика. С пассажирами задержанных рейсов будут работать представители авиакомпании. Всем пассажирам на время ожидания предоставят прохладительные напитки и горячее питание, а при необходимости размещение в гостиницах. В Москве из-за атаки БПЛА приостановили работу аэропорта Внуково и Домодедово. На подлете к столице сбили уже больше 28 дронов. С утра во Внуково были задержаны десятки рейсов. Авиакомпания «Победа» также вынуждена корректировать расписание полетов. Женщина погибла, двое мужчин пострадали при ударе беспилотника по служебному микроавтобусу в селе Вознесеновка Белгородской области. Об этом сообщается в телеграм-канале губернатора региона Вячеслава Гладкова. Микроавтобус перевозил сотрудников местного предприятия. Транспортное средство сгорело. Добавлю, за ночь над Россией силы ПВО сбили почти 350 беспилотников, сообщила Минобороны. По данным ведомства, БПЛА уничтожили над 24 регионами. Торговые сети в России сократили закупки отечественных овощей. Они отдают предпочтение молодой импортной продукции, несмотря на переполненные склады российских производителей. Об этом заявили аграрии Новгородской, Владимирской областей и других регионов. По их словам, с марта и апреля X5, Магнит и Лента практически перешли на продажу свежего урожая из Египта, Азербайджана, Китая и других стран. Руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина рассказала НСН, почему сети отдают предпочтение импортным овощам.
2: Обосновывают это тем, что мы с вами, как домохозяева, потребители, хотим видеть красивый, вкусный, нарядный картофель, а отечественный картофель не соответствует этому требованию. Так же, как отечественная морковь и отечественный лук. Это вот эти три культуры, которые особенно остро для нас проходят реализацию.
1: Как сообщает «Известия», сами ритейлеры говорят, что объемы закупок российских овощей не уменьшались. Почти 1600 танкеров и других судов находятся около Ормузского пролива и не могут пройти этим путем. Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, военно-морские силы США пока смогли сопроводить через пролив только два судна. СМИ отмечают, что с начала конфликта между США и Ираном в акватории были обстреляны 32 корабля. В результате атак 10 человек погибли, десятки получили ранения. Названа минимальная стоимость строительства дома в России. Россияне все чаще рассматривают загородную недвижимость как альтернативу городской квартире. Бюджет будет зависеть от технологии строительства, площади, архитектуры и инженерных решений, а также отделки. В этом году нижний порог входа в строительство под ключ для самых простых типовых домов начинается примерно от 3,5-4 миллионов рублей. Это небольшие одноэтажные решения площадью до 100 квадратных метров. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Набирайте в поиске три латинские буквы – НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. 1+1 шоу на нашем радио.
1: Полетели так, дальше, ребята, всем привет, всех с днем радио, наш профессиональный праздник, ваш праздник, потому что вы постоянно с нашим радио. Это правильно, не уходите никуда далеко, сегодня 7 мая, 12.07, и ты знаешь, Виноградова, есть вот люди, которые обладают какими-то нешуточными умениями, да, у кого-то 3-4 высших образования.
2: А, я думала, ты сейчас начал говорить, я думаю, как я умею держать столовые приборы на грудной клетке.
1: Ну, это тоже, а вот, например...
2: Про какие-то
1: Я про какие-то вещи, которыми действительно имеет смысл гордиться хоть чуть-чуть, наверное.
2: Я думаю, что да, потому что когда человек, допустим, смотришь, молодая девушка, ну, выглядит молодо, по крайней мере, говорит, а у меня 3 высших образования, ты думаешь, когда? Когда ты их успела получить?
1: Есть люди, у которых несколько статуэток «Оскар», есть люди, у которых несколько статуэток «Грэмми» и так далее. А вот, например, Зейнаб Бенс из Кот-д'Ивуара отличилась в таком будничном деле, как приготовление бутербродов с маслом.
2: Что там сложного?
1: Она пошла на рекорд. Простейшее намазывание кусков хлеба маслом. Женщина попала в книгу рекордов Гиннесса, ведь она сумела покрыть слоем масла 10 ломтиков хлеба всего за 16,5 секунд.
2: Ну, она, наверное, многодетная мать.
1: Ну, 3 детей у нее есть. Честно говоря, гляжу на фото. Во-первых, масло она использовала вот это вот в пластиковой круглой упаковке. То, что у нас раньше продавалось, называлось рама. Ну, где больше... Она исключительно вредная.
2: Ну, и оно, наверное, такое более легкое
1: Конечно,
2: нанесение.
1: Легко намазывается. Если честно, намазано неаккуратно.
2: Ну, естественно.
1: В руки брать это дело не хочется. Тогда почему рекорд засчитан?
2: Тем более, да? Потому что, ну, это же для еды дальнейшей готовится. Не просто ради конкурса.
1: Мне кажется, что просто ради конкурса. Ну, в общем, человек теперь гордится вот этим. Ты знаешь, я быстрее всех намазываю масло на 10 кусков за 16,5 секунд.
2: Нет, опять же, когда ты многодетная мать, наверное, тебе этот навык действительно пригодится, и он полезен, если ты собираешь всех троих в школу, и надо им вот эти ланчбоксы собрать с собой. Тогда да. А с другой стороны, вот как часто ты ешь вообще хлеб с маслом? Ты часто ешь хлеб с маслом?
1: Сверху еще обязательно нужно что-то положить.
2: Это само собой. Вот, кстати, некоторые люди могут просто намазать на... Ну, если хлеб действительно вкусный, могут намазать на вкусный хлеб, вкусное масло, ну, может быть, тогда да.
1: В моем
2: Но все
1: детстве...
2: равно хочется еще вареница.
1: В моем детстве это было хлеб с маслом. Просто иногда, потому что нечего было положить сверху.
2: Ну да, у нас тоже такое бывало.
1: Вот. Ну, как говорил один мой хороший знакомый, выделяться нужно умом, ребята, лучше всего. Встреча с Аленой в этом часе у нас с вами запланирована.
0: Наша реклама. Группа Nile Sherry представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Пускаем, судьба пытается меня сломать. 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
3: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
0: Подробности на ресурсах группы Nile Sherry 16+.
4: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви пауэр метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
5: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
0: Наше радио.
6: Мне

0: свидание с Аленой прямо сейчас. Ребята, звоните 244-104-0. Наш искусственный интеллект готов. Он, вернее, она заряжена.
1: Ну, классный способ провести время.

0: Просто разминаем и свои мозги в том числе. Пока Алена задает вопросы и пытается догадаться, какого персонажа вы задумали, мы тоже вместе с ней стараемся понять, о ком идет речь.
1: Мы-то не знаем, кого вы там загадали. Самое главное — дозвониться с уже сформированным персонажем в голове. Понятно,
0: ну и самое главное, чтобы он был широко известен. Самое главное, чтобы это был конкретный, определенный какой-то человек либо существо, а не какой-то собирательный образ.
1: 244-104-0 набираем. Мы вас встретим.

Сходятся, расходятся, как пути на станции, шпалами да рельсами, аж в глазах рябит. Проводница милая, выдай мне квитанцию в том, что если ехал я, то ехал не в кредит. Сядем у окошечка в на колесах горенке, за полночь так за полночь будем пить твой чай. У меня с гитарою две бутылки красного, якобы случайно, как и невзначай.

0: Наше. Наша реклама.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
4: Алена.
5: С Аленой сегодня будет спорить, взаимодействовать Алексей. Алексей, здравствуйте.
6: Добрый день.
7: Добрый день, Леша. Чем занимаетесь?
6: Добрый день, здравствуйте.
7: Чем занимаетесь?
6: Я водитель такси.
5: Прекрасно.
6: На данный момент встаю, так что не переживайте, ничего не нарушаю.
7: Хорошо. Мы сразу стали чуточку спокойнее. Ну, давайте тогда будем играть.
5: Три минуты.
7: У нас три минуты на то, чтобы задать все вопросы от Аленушки. Давайте зададим их.
6: Готов.
7: Так, человеческая голова у этого персонажа?
6: Нет.
7: Не человеческая, сразу
5: давненько у нас
7: становится.
5: Не было страшилищ.
7: Сразу страшилищ.
5: Потому что не человеческая голова, ты
7: это
5: чего?
7: Это животное?
6: Да.
7: Ну да, животное. На двух ногах ходит?
6: В природе один на четырех, но этот на двух.
7: Так, этот на двух, ладно. Есть одежда у него?
6: Нет.
7: Без одежды, на двух ногах.
5: Угу.
7: А белый?
6: Коричневый с черными всякими такими.
5: Медведь, что ли?
7: Так, подождите, не раскрывайте сразу все карты. Ассоциируется с зеленым цветом?
6: Нет.
7: Так, коричневого цвета. Ну, получается, возможно, частично, да?
6: Да.
7: Из известного мультфильма?
6: Да.
7: Так, уже все более-менее становится понятно. Маленький?
6: Не знаю, наверное, да.
7: Так. Давайте посмотрим, что будет дальше. Круглый?
6: В меру упитанный.
7: Ну, и, наверное, она имела в виду прям вот шарообразного кого-то.
6: Ну, скорее всего, да.
7: А, да? Ну, ладно,
5: стоп,
7: проехали.
5: Он шарообразный?
6: Ну, я даже не знаю, как это сказать, но...
7: Ладно, подождите, давайте едем дальше. А грызун он может быть?
6: Нет.
7: Не грызун. Тут хотя бы четко все понятно. Из советского мультфильма?
6: Да.
7: Из советского. Есть у тебя предположение?
5: Да, это либо Миша из «Маши и Медведя», или...
7: Ну, это не советский.
5: Ну, как? Российский? Ну, тогда Винни-Пух.
7: А большие уши?
6: Маленькие.
7: Так, небольшие... А крылья есть?
6: Нету.
7: Крыльев нет. Ладно. А иголки есть?
6: Нету.
7: Ален, но он же коричневый. Какие иголки-то? Ежи, они серые. Это кошка?
6: Нет.
7: Не кошка. Медведь?
6: Да.
5: Ну я же говорил.
7: Медведь. Так, носит красную форму?
6: Нет.
5: Кого вы имеете в виду, интересно?
7: А, дружит со слом.
6: Да.
7: Дружит
5: Медведь
7: со слом.
5: Дружит со... А, Винни-Пух дружил с осликом Иа.
7: А, у вашего персонажа красная одежда опять? Нет.
6: Да, нету одежды.
7: Нету одежды. Ладно, ждем. Это Винни-Пух. Приключения Винни-Пуха.
6: Конечно. Вы уже быстрее отгадали, чем Алена.
5: Зачем она нас водит так долго вокруг да около? Ну вот правда, непонятно. Какие алгоритмы могут быть?
7: Ну, слушай, это же искусственный интеллект. Он очень коряво пытается воссоздать человеческие какие-то эмоции. В том плане, что она думает, я все уже поняла, но сейчас я вот эту интригу создам. Но при этом, как человек, она не может это качественно сделать.
6: Просто Алены в свое время в Советском Союзе-то не было, она поэтому не может.
5: Ну, может быть. Но говорят же, что искусственный интеллект постоянно обучается, самообучается. Ну, да. А наша Алена какая-то бестолочь, честно.
6: Ну, теперь будет знать, кто такой Винни-Пух. Быстрее отгадывать.
3: Алена.

Петербурге есть все. Чижик-пыжик, медный всадник, Александровская колонна и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Ну что, ребятки, новости очередные про зумеров подъехали. Последнее время они нас шокируют, сейчас шокируют еще больше.
1: Нет, я считаю, что они все-таки большие молодцы. Они создают новую эпоху, которая не так уж и плоха, честно сказать.
0: Да, но вот я не знаю, как относиться к тому, что они периодически укладываются в дурку для того, чтобы побыть в тишине.
1: Это уже другой разговор.
0: Потом, ты знаешь такое движение «избинг»?
1: Нет.
0: Это когда они берут, покупают за бесценок или берут, в наследство достается им какая-нибудь рухлядь в какой-нибудь деревне от бабушки с дедушкой, они там это дело приводят в порядок, остаются жить
1: это
0: вдалеке.
1: Это потрясающе. Вот я
0: это
1: говорю, они
0: реально
1: создают прекрасную эпоху.
0: Есть движение «избинг». А теперь они подсели на судебный туризм.
1: Это как?
0: Люди ходят на открытые заседания суда ради сериала в реальной жизни. Реально?
1: Я думаю, что это тоже круто. Но слушай, одно дело, вот эти надоевшие уже всем примеры проведения досуга, да, там ходить в кино.
0: На аттракционы.
1: Кафе-мороженое. Кому это надо? Другое дело, сходить на судебное заседание. Я бы тоже. Только единственное, раньше, мне кажется, был такой момент, что люди могли затесаться на чужую свадьбу. Под видом того, что ты там какой-то дальний родственник. А тут на суд, почему бы и нет?
0: Кстати, на мою первую свадьбу пришла целая когорта людей, которых я не приглашал.
1: Но они ели пили.
0: Да.
1: Нет, а как? Вот просто
0: пришли,
1: там же уселись, на свадьбе каждому
0: привет.
1: Гостю все приносят.
0: Ну
1: там
0: вот
1: же
0: как-то
1: все
0: мы
1: рассчитано.
0: Там разрулили на месте, я так уже, честно говоря, не помню. Короче, новый урбан-досуг, для которого не нужно быть слушателем, стороной дела или иметь специальный статус. Любой может прийти и понаблюдать за чужими конфликтами со стороны. Наибольшим спросом у зумеров пользуются скандальные гражданские дела. Разводы, дележка имущества и прочее. Ходят еще и на true crime, то есть убийство, криминал и дела со знаменитостями. Короче, смотреть сериалы перед телевизором нет. Лучше вот сходить, оказывается, на судебное заседание.
1: А что это, прямо
0: судебное
1: можно
0: заседание?
1: На любое судебное
0: если
1: заседание
0: открытое,
1: завалиться, да?
0: По идее, да. По идее, да. Приходишь, я только посмотреть.
1: А это мысль. Слушай, эти зумеры, они что-то понимают, что-то знают, чего не знаем мы. Мне кажется, стоит иногда пробовать вот в их направлении думать.
0: Специально для тебя эту новость подтянул. Я знаю, что тебе нравится всякая уголовка.
2: 1+1 шоу.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Добрый день. Кикшеринговые сервисы ввели дополнительные зоны запрета для электросамокатов в Петербурге. Это связано с подготовкой к празднованию Дня Победы. Изменения появились на картах в приложениях 6 мая. Временный запрет действует в 4 центральных районах города, кроме Намыва-Васильевского острова, а также на юге в Московском районе и частично во Фрунзенском. Зоны запрета есть в приложениях всех 3 крупных операторов. В пресс-службе одного из операторов пояснили, что ограничения ввели ради безопасности и снимут после праздника. Они также добавили, что в центре перекрывают улицы, становится много пешеходов, поэтому самокаты перестраивают работу, как и другой городской транспорт. Представители сервисов рекомендуют сверяться с картой, чтобы заранее знать, какие зоны нельзя пересекать. В Петербурге нейросетевой комплекс «Городовой» уже начал фиксировать нарушения в новом сезоне. Как сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции, в ходе автоматической проверки на пересечении Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова были выявлены повреждения асфальтового покрытия. По результатам проверки организация, ответственная за данный участок, была оштрафована на 30 тысяч рублей. В инспекции подчеркнули, что при повторном обнаружении и неустранении дефектов штрафные санкции будут применяться снова. В городе ежедневно работают 8 нейросетевых комплексов «Городовой», которые в автоматическом режиме выявляют более 20 видов нарушений правил благоустройства. Система фиксирует все от несанкционированных надписей и работ без ордера до ям и выбоин на дорожном покрытии. Внедрение искусственного интеллекта позволяет значительно повысить эффективность контроля за состоянием городской среды и оперативнее реагировать на нарушения. В Петербурге 68% жителей уверены, что автоматизация части рабочих задач поможет им работать эффективнее. Согласно данным исследования, технологический фактор является ключевым для повышения продуктивности большинства сотрудников. Наиболее активно в пользу автоматизации труда высказывается молодежь. В возрастной категории от 18 до 24 лет эту идею поддерживают 76% респондентов. Среди профессиональных сфер наибольший интерес к внедрению технологий проявляют представители маркетинга и пиар, сотрудники финансового сектора и бухгалтерии, а также юристы и менеджмент. Помимо технологий, значимыми стимулами для роста производительности труда петербуржцы назвали увеличение заработной платы, готовность руководства прислушиваться к мнению персонала и обучение новым навыкам. Также работники отмечали важность улучшения физических условий труда, замену устаревшего оборудования и оптимизацию административных процессов, включая сокращение количества совещаний. При этом текущий уровень внедрения технологий в компаниях Петербурга только 23% опрошенных оценивают как высокий. Еще 54% респондентов считают этот показатель средним и выражают потребность в дальнейшем расширении цифровых инструментов.
0: Национальная служба новостей. Наше радио. Это навсегда.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. «1+1» шоу на нашем радио.
1: Еще раз.
2: Днем радио вас, ребята. Днем радио нас, ребята.
1: Погоды.
2: Вы слушаете наше радио 104FM, 1+1 шоу. Новости приходят на этот раз из Соединенных Штатов. Докладывает издание под названием New York Times. Там сотрудница банка повесила трубку в разговоре с папой римским Львом 14-м, когда он заявил, что он папа римский.
1: Так, подождите, надо узнать все подробности.
2: Подробности.
1: Это мошенник?
2: Нет. Нет.
1: Это реальный папа звонит? Ну а что, папа тоже пользуется банковскими услугами.
2: Значит, папа позвонил в американский банк, чтобы уведомить его об изменении номера телефона и адреса. Он назвался своим именем настоящим. Он Роберт там Приво, по-моему, или Привоз, ну неважно. Понтифик правильно ответил на контрольные вопросы. Все. То есть там
1: фамилия
2: вашей матери. Да. Ну и так далее. Но сотрудница банка сказала ему, что он должен лично прийти в отделение банка в США. Он такой: на связи Ватикан, ты чё?
1: Вы вообще-то понимаете, что я занят?
2: Сколько мне
1: постоянно
2: лететь, даже если я найду свободное время? Он говорит, я вам объясняю, не могу я. Скажите,
1: давайте по видеосвязи созвонимся.
2: Вот. А будет иметь значение, если я скажу, что я папа Лев?
1: Я папа Лев.
2: Сотрудница банка повесила
1: Знаешь,
2: трубку.
1: Знаешь, что конфет захотелось, Левушка.
2: Левушка. Нет, я просто вспомнил старый древний анекдот про льва, мышку и сотовый телефон. Примерно такая же история.
1: Ну так а что в итоге? Вот я тоже, знаешь, иногда задумываюсь, допустим, какие-то очень суперизвестные люди, очень весомые, с таким серьезным статусом, вот как они живут в обычной жизни.
2: Но вот издать
1: это
2: издание...
1: Это же тяжело. Никто не... С одной стороны, их имя пытаются использовать для доверчивых граждан, и они ведутся, и за свидание с Дженнифер Лопес переводят деньги там какие-то космические.
2: Ну, кому-то звонил типа Брэд Питт, я
1: вот,
2: помню.
1: Вот. А другие наоборот, вот им в любом случае плохо.
2: Ну, ты знаешь, это уважаемое, старинное издание под названием The New York Times завершает статью следующими словами. Чем все закончилось, неясно.
1: Ну, так выясните. Вы для чего там сидите?
2: Журналистские расследования? Не слышал.
1: Вообще обленились совсем.
2: Трудная мишень. Элементарно, Ватсон. Такой план на этот час.
0: Наше. Наша реклама.
3: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов, 439,99. 7 по 20 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
4: Еще кусочек.
3: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в Пастрама Мама. Место, где каждый гость становится частью семьи. Пастрама Мама. Ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами. Обширное мясное меню. Авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. Пастрама Мама. Пока не доешь, не выйдешь. Мама рядом. На Ефимова 4А. Пастрамамама.ру.
5: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
6: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют «Вечно молодые, вечно актуальные» Чиж и компания. 17 мая.
7: Такая, блин, вечная молодость.
6: Большой праздничный концерт в честь 65-летия Сергея Чигракова. Споем вместе все самые любимые композиции и главные хиты за всю историю коллектива. Чиж и компания. 17 мая. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. ООО «Яндекс.Музыка». Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
8: Группа «Найл Шари» представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте.
9: Пускай судьба пытается меня сломать.
8: 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
10: Слышишь? Пристегните ремни, набирай. Подробности на ресурсах группы Nile Sherry 16+.
11: Это не беда, что...
12: Наше радио представляет Горшенев. Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Маэстро российской рок-музыки Алексею Горшеневу 50 лет. Празднуем вместе на большом юбилейном концерте в Ледовом дворце. Главные песни и лучшие хиты. Споем вместе. Не пропусти. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. У Брэн 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
13: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Это на спектакль «Фантазию по мотивам русских сказочных сюжетов. Сказ Карабас» на сцене театра эстрады. 6+ возрастное ограничение есть у нас, и это для слушателя с ребенком. Если ребенка у вас имеется...
1: Надо срочно сделать, если его нет.
0: Но билеты уже все равно вам не достанутся, так или иначе.
1: Да нет, ну кому-то из вас двоих точно достанутся. Правила у нас такие.
0: 244-104-0, мы вас ждем.
2: «1+1» шоу на 104 FM.

0: трудная мишень на нашем радио.
1: Начинаем очередной тур ТМ. У нас есть с одной стороны Александр. Саша, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: С вами будет играть Юрий. Юра, здрасте и вы.
3: Здравствуйте.
4: Доброго дня, мужчины. Напоминаем, что сражаетесь вы сегодня за два билета на спектакль «Фантазию» по мотивам русских сказочных сюжетов. Сказ «Карабас» на сцене театра эстрады 6+. Возрастное ограничение. Саша первым дозвонился, ему начинать игру. Первый вопрос. По итогам завершившего Первую мировую войну Версальского мирного договора на Германию были наложены огромные репарации. Выплаты прекратились с приходом к власти Гитлера, а после Второй мировой войны западные страны разрешили немцам не возобновлять их до объединения страны. Платежи возобновились в 1990 году, и лишь через сколько лет правительство Германии отчиталось о полном погашении обязательств?
1: Через сколько, Александр?
2: Через 10 лет.
1: Сколько?
2: 10.
1: 10. Юрий.

0: 3?
1: 15.
0: 15. То есть через сколько лет после 1990-го? На самом деле через 20, и ваши 15, Юрий, поближе будут. Получается, только в 2010 году они все выплатили. Второй вопрос, и первым отвечает Юра. У африканского народа Котоко, но есть такой, расселен он к югу от озера Чад, вся власть сосредоточена в руках вождя. Его титул звучит как «Тот, кто следует за тем, кто был раньше и предшествует тому, кто будет потом».
2: Как хорошо сказали.
0: Да. А сколько африканских стран этот народ может назвать своим домом? То есть на территории каких стран, сколько их, этих стран, где проживает народ Котоко? Юра.
1: 5.
0: 5. Александр.
3: 10.
0: Так. Озеро Чад было подсказкой. В общем, всего 3 страны. Нигерия, Камерун, Чад. Юрий, получается, выиграл.
2: Саша, не уходите. Давайте третий вопрос все-таки озвучим. Вы первым отвечаете.
0: У них там на фото такой вождь прикольный.
2: Какой?
0: Выглядит, ну, вот этого племени Котока. Угу. Выглядит как рэпер.
2: Да?
0: Ну, прикид,
2: одежда.
0: А я вчера
2: смотрела футбол и думаю, а что это за рэпер там тусуется, где тренеры обычно тусуются? А потом оказалось, что это тренер. А выглядит он как какой-то...
0: Чей?
2: Кто играл вчера? ПСЖ? Ну,
0: ПСЖ
2: и...
0: Бавария.
2: Баварии.
0: Угу. Ну, правильно, Винсан Компани, он так выглядит, действительно. Что вы хотели?
2: Как рипер. Так, третий вопрос, Саша. Первый легендарный суперкар Макларен F1 до 2005 года удерживал рекорд скорости 386 км в час.
0: Прикиньте.
2: Среди серийных автомобилей. Капот этой машины изнутри покрыт золотой фольгой. Сделано это, однако, не для роскоши, а потому что золото является одним из лучших отражателей. Защищает выделяемый двигателем тепловой энергии корпусные панели автомобиля из углеродного волокна. Сколько страшных и непонятных
0: ужас.
2: Слов.
0: Ну, короче, подкапотное пространство позолочено у него.
2: Вот. А по какой цене он продавался, этот автомобиль?
0: Саш. Сколько?
1: 20 миллионов.
0: 20 миллионов, ну давайте долларов, наверное, да?
1: Наверное. Так,
0: а что скажет нам Юрий?
1: Я думаю, меньше 3.
0: 3 миллиона. Слушайте, сегодня вам, Александр, играть во что бы то ни было, а тем более в азартные игры, противопоказано. Юрий разгромил вас со счетом 3-0. У него 3 миллиона долларов ближе к реальному 1 200 000. Вот за такие деньги можно было купить автомобиль. Это не прокачанный болид Формулы-1. Это серийное авто, которое продавалось в автосалонах. Представляете? 1 200 000 долларов. Юрий, мы поздравляем вас с победой.
2: Вы забираете у нас 2 билета на спектакль «Фантазию» по мотивам русских сказочных сюжетов «Сказ Карабас» на сцене театра эстрады 6+, возрастное ограничение.
4: Трудная мишень.

0: наше. Наша реклама. Группа «Йорк-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йорк-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
1: Информационная продукция 18+.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
4: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Элементарно, Ватсон.
1: Сегодня берется нами песня группы «Мельница».
2: Группа «Мельница». Песня называется «Господин горных дорог». Строчка следующая. «Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез. Ты травы завязал узлом и вплел в них прядь моих волос».
1: Красиво.
2: Да, на «узлом» мы остановимся. «Ты травы завязал узлом и...» Дальше что произошло?
1: То есть рифмуем мы, получается, к грезам, да?
2: Да.
1: «Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез, ты травы завязал узлом, и ты сейчас вот это вот все всерьез, да?»
2: Я, да.
1: Ну вот.
2: «Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и вытер с усов остатки сока берез». Мне кажется, ну здесь вот в таком контексте это самое логичное
1: продолжение. Кстати, собирал я березовый сок вот двумя или тремя неделями ранее. Да нет, он как водичка, он совсем не тягучий. «Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом, лекарственный отвар готовишь ты, ведь у тебя туберкулез».
2: Ну или артроз.
1: Я не знаю, и от того, и от другого, по-моему, травы не помогают.
2: Не помогут. «Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез, ты травы завязал узлом и подарил жене, обойдется без миллиона роз».
1: Ну, правильно, чего тратится-то лишний
2: трава
1: раз?
2: Трава тоже, знаете ли, лишней не будет.
1: Так, «поверх вершины грез ты травы завязал узлом, теперь ты леший, я кикимора твоя, все сошлось».
2: «Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез, ты травы завязал узлом и заскулил, как старый пес».
1: А, я думал, как паровоз. Ну, ладно, в общем, ориентир задан, теперь дело за вами, ребята. Группа «Наше радио Санкт-Петербург ВКонтакте». Ждем ваши комментарии. В комментариях должны быть ваши продолжения этой строчки известной песни. То же самое можно делать еще пока в нашем телеграм-чате «Наше радио Санкт-Петербург 104FM» и в «Максимы есть». Туда тоже заходите, если вам так будет удобнее.
2: Да, ну и, конечно же, подписывайтесь. Просто так не заходите, только с подпиской «Наше СПБ», либо «Наше радио Санкт-Петербург» вводите в поиске.
1: Ваши варианты мы будем читать в нашем эфире через 10 минут.
0: Элементарно, Ватсон.

0: Элементарно, Ватсон.
1: Ну, погнали. Ваши творения, ваши альтернативные концовки известной строчки из известной песни группы «Мельница».
2: Группа «Мельница», да. Песня называется «Господин горных дорог». Зачем я за тобой повторяю?
1: Непонятно.
2: Ну, ладно, на всякий случай.
1: Ты
2: зафиксировать.
1: Эхо.
2: Я эхо. Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез, ты травы завязал узлом, и тут мы смотрим, что вы придумали.
1: Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и завыл печально где-то пес.
2: Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом. Сейчас прогрузится. Секундочку.
1: Тогда не моя версия, а нашего слушателя. И спросила, а ты, кстати, кто? У меня склероз.
2: Ты травы завязал узлом, и тебя понесло в разнос. Ты травы завязал узлом, вот такой ты Дед Мороз. Так
1: достал,
2: себе,
1: Дед достал Мороз. Достал из нычки кальвадос.
2: Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом, в ней комар-кровосос, насобирал грибов меж леса полос.
1: Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и завернулся в них. Замерз. Высокая
2: это
1: поэзия.
2: Это хорошо. Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и острый серп под ней занес.
1: И сказал, я абрикос на юге рос.
2: Слушайте, хорошая была раньше реклама. Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и все постельное унес. С праздником вас, в скобочках.
1: Но вышло,
2: спасибо.
1: Вышло как-то в крифе, в кось. Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и накормил козлов и коз.
2: Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом, твое имя Никитос.
1: И побежал в кусты, понос.
2: Поверх долин вершины грез. Вот тут есть хорошие, я даже не знаю. Я, наверное, не буду читать. Потом прочитайте сами в группе ВКонтакте. Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом. Ты с самого утра ты крив и кос.
1: И вдруг вознесся, как Христос.
2: Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и притаился у берез.
1: Ты травы завязал узлом петлей на шее и адьос.
2: Все, тут можно остановиться. Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и на рутубчик выложил видос.
1: Тут еще одно хорошее. Закат раскинулся крестом поверх долин вершин и грез ты травы завязал узлом. Вопрос был why? Ответ because. Классно.
2: Казалось бы, что можно уже придумать? А нет, еще можно. Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом и подоил с десяток коз. Ты травы завязал узлом за то, что обозван был козлом.
1: К другим словам рифмуем. Домой меня отвез, выгнал на мороз и кроликом понес, не заметил в них навоз и на меня донес в угроз.
2: Поверх долин вершины грез ты травы завязал узлом, искал там от авто насос.
1: Так, давайте последний, потому что шедевров много, но мы не успеваем, времени нет. Закат раскинулся крестом поверх долин вершины грез, ты травы завязал узлом и стал косить под дурака, дескать, я птица-альбатрос.

Петербурге есть все. Башня Грифонов, дом Колбаса, двор желаний и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В результате атаки беспилотников в Перми поврежден многоквартирный дом. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. Ранее он рассказал об атаке БПЛА на одной из промпредприятий региона. По его словам, жертв нет. Жильцы пострадавшего дома эвакуированы, с ними работают психологи. Также в Пермском муниципальном округе было повреждено административное здание. Пострадал мужчина, ему оказывают медпомощь. Другие подробности уточняются. Из-за ограничений по использованию воздушного пространства авиакомпании корректируют расписание рейсов во Внуково. Аэропорт предупредил, что пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию, в том числе на борту воздушного судна. Авиаперевозчики предпринимают усилия для скорейшего восстановления штатной работы. С начала суток на подлете к Москве сбили 33 беспилотника. Страйкбольная граната предположительно взорвалась в школе в Ростовской области. Одна ученица получила незначительные ожоги рук, ей оказали медицинскую помощь, рассказали в МВД по региону. Инцидент произошел в городе Миллерово. Премьер-министр Армении Никол Пашинян не примет участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Москве. Причиной он назвал стартующую в Армении избирательную кампанию. Пашинян добавил, что предупредил об этом президента России во время своего визита в Москву 1 апреля. Ранее Кремль сообщал, что в День Победы 9 мая в Москву прибудут порядка 20 зарубежных лидеров. Россия считает решение Австрии выслать троих российских дипломатов откровенно недружественным и политически мотивированным. Об этом заявила представитель МИДа Мария Захарова. Она пообещала, что Москва примет ответные меры. Австрия в начале мая объявила трех российских дипломатов персонами нон грата. Их заподозрили в шпионаже и выслали из страны. Местные власти назвали причиной лес антенн на крышах дипломатических зданий, которые могли использоваться для шпионажа. Россия назвала предъявленные обвинения неприемлемыми. По итогам января-февраля убыточными стали почти 20% российских банков, следует из данных ЦБ. С начала года их число увеличилось с 34 до 60. Аналитик банковской сферы Владимир Шевченко рассказал НСН, что в России государством застрахованы банковские вклады и счета физлиц размером до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Больше этой суммы держать в одном банке сейчас опасно.
2: Допустим, США и Запад в целом полностью запретили экспорт нефти и нефтепродуктов из России, и мы перестали получать экспортную выручку в валюте вообще. Тогда вполне можно предположить, что какой-то банк из крупняка ляжет. Сможет ли ЦБ его спасти? В принципе, сможет, если начнет печатать деньги. А вот будет ли ЦБ спасать банки, которые не находятся в этом списке социально значимых? Вопрос. Поэтому больше, чем 1 400 000 держать в одном банке не рекомендую.
1: Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Денис Красин, Катя Виноградова. «1+1» шоу на нашем радио.
1: Еще раз всех здесь присутствующих, всех слушающих наше радио, всех наших слушателей, постоянных и не очень, мы поздравляем с Днем Радио.
2: Конечно,
1: сегодня наш профессиональный праздник с Виноградовой и всеми теми, кто трудится на нашем радио. Ну и коллег с других радиостанций, чего там, тоже поздравим.
2: Конечно, мы все
1: пускай
2: одна большая команда, потому что этот способ коммуникации с людьми был, есть и будет всегда.
1: Новости. Как всегда, полезные, из которых всегда можно делать и нужно делать определенные выводы. Даже одна пачка чипсов убьет ваши мозги, сказали австралийские ученые. Ребята, они доказали, что любители ультрапереработанной еды тупеют от этой закуски.
2: А как мы поймем?
1: Значит,
2: вот доела я пачку, и что должно произойти?
1: Сейчас я
2: такая
1: все разложу.
2: Вспоминаю это. Слушай, кстати, а может быть, я не помню часть таблицы умножения, потому что я когда-то ела чипсы?
1: Именно, потому что остальное питание не имеет значения. Можно есть самое правильное ПП, вернее, можно есть ПП и здоровое питание, а вечером поесть чипсов, и ваш мозг получит огромный урон. Все из-за опасного, внимания, канцерогена акриламида, который образуется при жарке и бьет по сосудам мозга, а также пластиковой упаковки, которая отдает в продукт фталаты и бисфенолы.
2: Слушай, а если своими руками делать чипсы, это же тоже возможно.
1: Ну, там, наверное, все-таки не такая прожарка.
2: А если упаковка не пластиковая?
1: Ну, наверное, да, потому что если вот пластиковая...
2: Ничего нам не будет.
1: Классические шуршащие пакеты с чипсами внутри заставляют мозговую ткань гнить и отмирать, а человека деградировать.
2: Слушай, ну не только же чипсы в таких упаковках продаются.
1: А что еще? Ну, сухарики все, вот это вот вся ультрапереработанная
2: пища. А что они тогда про чипсы только говорят?
1: Но
2: огласите весь список, пожалуйста.
1: Я же только что сказал, наши слушатели способны проанализировать ситуацию. Вот видишь,
2: пока
1: ты дошла своим умом на то, что сухарики тоже, наверное, не полезны.
2: Но если будут есть чипсы, все это закончится очень скоро.
1: Ребята, прекращайте, а то все вместе тут отупеем.
2: С ума сойдем.
1: Говорить будет не о чем.
2: От тупости.
1: Вокабулярий у нас с вами в этом часе.
0: Наше. Наша реклама.
3: «Азастатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне 30 литров, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
5: Окей, каждый день с выгодой. Молоко ультрапастеризованное, литр 59,99. Произведено в Беларуси с 7 по 13 мая.
6: Окей.
5: Подробности на Окмаркет.ру.
6: Что будешь, милый?
7: Давайте вы будете давить мои плохие дни, а я ваши.
8: Музыкальный спектакль «Игры в Тома Уэйтса» от «Биллис Бэнд» на сцене театра имени Комиссаржевской. Театральное шоу с настоящим перемещением во времени и пространстве. Погрузитесь в мир великого мастера на музыкальном спектакле «Игры в Тома Уэйтса» с изящной петербургской драматургией от «Биллис Бэнд» 2 июня на сцене театра имени Комиссаржевской. Подробнее на light-music.ru. 16+.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
9: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви-пауэр-метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
10: Майф. Санкт-Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тион и Кантридзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин и даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bookmanclub.ru 6+. И Паладьевый предметно. Угол 318-754-655-2045.
11: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0. Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS-77-789-18 от 7 августа 2020 года. Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет. «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: 1+1 шоу.
1: Домой!

0: Зовем вас и приглашаем в вокабулярий. Ребята, сыграем в отличную игру, где главным действующим лицом, конечно, как всегда, будете вы. И не без призов, конечно. Не без призов.
1: Если кто-то еще не участвовал и не знает, как это работает, вы звоните, выбираете словарь. У нас есть современный со странными и новыми, еще не всеми знакомыми нам словами. Есть старый, который включает в себя все на свете вообще.
0: Угу.
1: И прилагательные, и глаголы, и всякое разное.
0: Вчера был глагол «наскоблить».
1: Наскоблить.
0: Вот этого не ожидал никто, поэтому никто ничего не выиграл. Может быть, вам сегодня повезет?
1: Нет, почему? Выиграл.
0: Выиграл?
1: Выиграл.
0: А, выиграл, точно.
1: Да.
0: Это я не выиграл, потому
1: это
0: что
1: ты не выиграл.
0: Мне такое даже в голову прийти не могло.
1: Два билета на мощный электрический концерт РВИ Меха Оркестра на сцене ресторана «Дуглас». 18+, возрастное ограничение. Сегодня разыгрываем.
0: 244-104-0.
2: 1+1. 1+1 шоу на 104 FM.

0: Вокабулярий.
1: Павел рискнул побороться за главный приз в вокабулярии. Паша, здрасте.
2: Всем привет.
1: Два билета.
3: Привет,
1: два билета на мощный электрический концерт «Рви меха оркестра» у нас есть. Паша, выбирайте словарь.
2: Ну, давайте старый.
3: Ну, давайте. С 37 по 492 страницу какая?
2: 455-я.
3: Прекрасный выбор. Я листаю. Я отлистала.
1: Можете, пока Виноградова ищет слово, предположить, на какую оно букву.
3: Какая строчка будет?
2: Пятая сверху.
3: Пятая сверху. Раз, два, три, четыре, пять. Я ищу значение.
1: Слушайте, а как у вас вообще с русским языком, Павел, в школе дела обстояли?
2: В принципе, неплохо.
1: Это как?
2: Это пять.
1: О, ну
3: это
1: отлично,
3: прекрасно,
1: это хорошие
3: даже замечательно.
1: Шансы. Это прекрасная заявка на успех.
2: Заявка на победу.
1: Да.
3: Ну давайте, значит,
1: определение.
3: Это существительное.
1: Уже
3: начнем
1: хорошо.
3: С этого.
1: Не то, что вчера.
3: Ловкий, изобретательный прием для достижения чего-либо, обычно неблаговидного, сомнительного. Хитрость, уловка.
1: Ишь ты. Это мы по старому словарю?
3: Да.
1: А то если по-новому, я бы сказал лайфхак.
3: Нет. Ловкий, изобретательный прием для достижения чего-либо, обычно неблаговидного, сомнительного.
1: Ну-ка. Есть версии. Можно сразу несколько накидывать. Мы вас тут как-то сориентируем, Павел. Зритель Павел такой, блин, зачем я сказал, что у меня по-русскому 5 баллов? До свидания, идите вы все.
3: Нет, может быть, Павел вернется, подожди.
1: Ну, давай посмотрим. Но вот скажи мне, ухищрение. Есть такая версия у Маргариты и у Дмитрия в нашем телеграм-чате.
3: Но Павел-то где у нас?
1: Павла нет.
3: Нет Павла?
1: Нет, больше с нами Павла нет. Просим почтить его память вставания.
3: Ну, это ухищрение, да.
1: Ухищрение. Какие молодцы наши слушатели в нашем телеграм-чате. Ребят, мы вас поздравляем.
3: Мне нравится, что слово происходит из старославянского языка, где было образовано от глагола «ухыштряти». Ухыштряти.
1: Запомнили бессистемно. Козырнете потом в своей компании или на работе.
0: Вокабулярий. Наше. Наша реклама.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
7: Дети есть? Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты им нужней.
9: За Родину!
10: Отец. Уже в кино. 16+.
11: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Наше радио.
1: Побледневшие листья окна зарастают прозрачной водой. У воды нет ни смерти, ни дна. Я прощаюсь с тобой. Горь тепла после долгой зимы донесем 5 минут до утра. Доживем наше море вины.

0: а теперь почти в завершении сегодняшнего праздничного эфира мы расскажем вам о главном.
1: Вы уже в курсе, вы уже ждете, вы уже в календаре выделили этот день красным маркером, но на всякий случай мы вам напомним и тем, кто еще все-таки не знает эту информацию, предоставим ее. В этом году в Санкт-Петербурге два знаковых события. Наше радио отмечает свое 25-летие, а также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих событий фестиваль «Наши в городе» состоится в Санкт-Петербурге 23 мая в Ледовом дворце.
0: Участники, ну вы наверняка уже знаете, на всякий случай освежаем. Алиса, Вячеслав Бутусов, Орден Славы, Симфокино, Пикник. Подробности и билеты на сайте evafond.ru, ФРК «Ева», Санкт-Петербург, УГРН 120-780-005-07-21. Возрастное ограничение фестиваля 16+.
2: 1+1 шоу.

Петербурге есть все. Чижик-пыжик, медный всадник, Александрийский столб и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Вот все на сегодня. Вроде бы отстрелялись.
1: Отстрелялись, закончили свое дело. Мы надеемся, что вам тоже немного осталось до завершения рабочего дня. В любом случае, продолжайте его с нашим радио. И еще раз, последний уже, наверное, поздравляем вас с Днем Радио.
0: Да, и вас, и нас, с профессиональным и почитаемым. С вами были мы. С вами было «Хорошо, народ». До завтра, до пятницы, до 11 утра.
1: Пока.
2: «Один плюс один» шоу.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. ВСУ попытались атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Петербурга. Подробности через мгновение. ВСУ в четверг предприняли попытку атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Минобороны Российской Федерации. 7 мая 2026 года ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе города Санкт-Петербург, говорится в сообщении. При этом на данный момент известно, что атака была в Ленобласти. Началась около 4 часов 20 минут. Во время атаки петербуржцы столкнулись с ограничениями мобильного интернета. Опасность сняли примерно через 3 часа. Петербургским водителям дали совет, как оплатить проезд по западному скоростному диаметру в условиях отсутствия мобильного интернета. Компании «Магистраль Северной столицы» назвали два варианта. Автолюбителям рекомендуют не откладывать проверку баланса на последний момент. В связи с возможными перебоями в работе мобильного интернета, чтобы проезд по платной магистрали не превратился в стресс, рекомендуем заранее контролировать и выполнять баланс транспондера, а также рассказываем о доступных вариантах оплаты, отметили в компании. Первый вариант – подключить автоплатеж. Для этого нужно задать порог баланса, при котором будет происходить автоматический платеж с карты и установить размер пополнения. Второй вариант – использовать сервисы оплаты крупных банков. Эти сервисы доступны для входа в период ограничений мобильного интернета. В строке поиска банковского приложения введите ЗСД. Система предложит оплатить проезд или пополнить счет транспондера. Далее следуйте инструкциям на экране, советуют в компании. Также там рекомендуют не откладывать проверку баланса на последний момент. Прокуратура Петербурга через суд требует заблокировать сайты с экскурсиями по крышам, сообщает ведомство. Прокуратура Центрального района города в ходе мониторинга выявила сайты, где размещены фотографии и сведения об организации незаконных экскурсий и прогулок по крышам многоквартирных жилых домов. Вход на эти ресурсы свободный, без предварительной регистрации. Ознакомиться с их содержанием может любой пользователь, в том числе несовершеннолетние. Ведомство отмечает, что законодательство запрещает распространение информации, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. Пикники на майских праздниках могут обернуться вредом для здоровья, поскольку лесная пыль, дым от мангалов и пыльца вредят дыхательной системе. Об этом рассказала врач-пульмонолог Ольга Цагарева. Эксперт объяснила, что в дыме от мангала содержатся мелкодисперсные частицы, способные проникать глубоко в альвеолы легких. В нем также есть полициклические ароматические углеводороды и угарный газ. По словам врача, опасной может быть и лесная пыль, в которой содержатся пыльца растений, споры плесени, частицы почвы, фрагменты растительности и продукты жизнедеятельности полевых клещей. Чтобы минимизировать негативное влияние во время пикника на природе, следует правильно подбирать место для отдыха. Мангал нужно ставить так, чтобы дым оказался направлен в сторону от людей. Пищу лучше готовить на сухих лиственных дровах. Важно отказаться от использования окрашенной древесины, пластика и ДСП.
0: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

0: Наша реклама.
1: Наше радио представляет Горшенев. Юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное шоу большого юбилейного тура. Расширенная программа. Легендарные песни. От кукрыниксов и проекта Горшенев до избранного из Фауста и Тот. 5 июня. Ледовый дворец. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УГРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 6 июня. Группа «Крематорий» с презентацией альбома «Репортажи». Еще один шаг в мультивселенной коллектива. Новые песни и хит-парад за все 42 года. 6 июня. Группа «Крематорий» в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
2: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 3 июня группа «Мельница» на крыше «Roof Place». Большой летний концерт с видом на Финский залив. Специальная программа «Под открытым небом», которая погрузит вас в атмосферу фолка и мельничных сказок. «Мельница» на крыше «Roof Place» 3 июня. Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка. Москва. УГРН 118-774-664-49-20. 16+.
3: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
4: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: наше радио.
1: Таблетка правды, сладкая на вкус, имеет свойство медленного яда. И даже если правды мне не надо, обманутым остаться я боюсь. Куда приятней

Деньгами рвать карманы, на них кормить любовью города, пуская ее прямо в провода, на мониторы и телеэкраны. Забыть о

0: «За сценой».
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе группы «Йоп Шоу» и обсудим свежий клип группы «Чайф». Группа «Йоп Шоу» выпустила песню «Мечта». По словам музыкантов, это один из немногих релизов, который действительно можно назвать песней, а не треком. Подробности о новом сингле узнали у лидера группы Степана Кузьмина.
2: Недавно мы записали песню «Мечта», которая, с одной стороны, песня как песня, а с другой, как нам кажется, она позволит потешить своего внутреннего, стареющего рок-героя самыми благостными чаяниями и фантазиями о будущем. Ну или прикоснуться к самым сокровенным и теплым воспоминаниям из прошлого.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

0: Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте наше.ру. Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: За сценой.

0: наше. Наша реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
1: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
0: Лобаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. Лобаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
2: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
3: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
0: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Вооруженные силы Украины через Латвию предприняли попытку атаки на объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга, сообщило Министерство обороны России. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Минувшей ночью в воздушном пространстве Латвийской Республики была обнаружена группа из 6 беспилотников. После появления западных истребителей в этом районе отметки 5 из них пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Один дрон упал на территории нефтебазы, подтвердили местные власти. Шестой после входа в российское воздушное пространство был сбит российскими средствами ПВО. Экспертиза обломков определила воздушную цель как украинский беспилотник Ан-196 «Лютый». Повреждение больничного корпуса нейрохирургии зафиксировано после атаки беспилотников в Перми, сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. По его данным, в результате атаки дронов также повреждены многоквартирный жилой дом в краевом центре и административное здание в Пермском округе. Во время инцидента в медицинском корпусе были две операции, они удачно завершены, уточнил губернатор. Как сообщалось ранее, сегодня одно из промышленных предприятий Пермского края было атаковано беспилотниками. Еще несколько дронов были сбиты. Днем в Перми звучали сирены воздушных тревоги. Выручка Ростеха от выпуска гражданской продукции выросла до 1 триллиона 120 миллиардов рублей, сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с президентом, передает пресс-служба Кремля. Владимир Путин похвалил за такой показатель, поскольку, по его словам, в условиях проведения спецоперации рост объема производства гражданской продукции – это очень хорошо. Чемезов в ответ подчеркнул, что в первую очередь Ростех – оборонное предприятие. Его основной задачей остается выполнение гособоронзаказа. Подозреваемый в убийстве чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева задержан. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах. Спортсмен погиб минувшей ночью. Его застрелили в Калуге. Гибель мужчины подтвердил его друг. Об убийстве Исаева также сообщили в спортзале, где он работал тренером. Подробности происшествия пока не приводятся. Прием заявок на участие в первых международных командных соревнованиях Artmasters Open завершился. На отборочный этап зарегистрировались более 3500 молодых специалистов в сфере креативных индустрий из 140 государств, сообщили организаторы. Заявки на участие поступили от молодых специалистов из Азии, Америки, Африки, Ближнего Востока, Европы, СНГ. Наиболее популярные компетенции среди участников – графический дизайнер, оператор кино и ТВ, режиссер монтажа и художник по гриму. Как ожидается, в мероприятии примут участие 10 тысяч человек из 190 стран. Соревнования проводятся в 5 этапов: отборочный, квалификационный, формирование команд, препродакшн и продакшн. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей.

0: Алексей Петровский. Фаер-шоу. 104 FM.
1: 16:08 в Петербурге. Сплин, выхода нет только что. Всех приветствую. Фаер-шоу начинается. И всем замечательного настроения в четверг. И вроде как последний прохладный день на неделе. И дальше ожидаем повышения температуры. Будем надеяться, что оно случится. Что у нас из новостей? Ограничения интернета привели к взрывному спросу на один вид товаров. Угадайте, на какой? Пишут, что ограничения интернета породили рекордный всплеск интереса к бумажным картам и атласам автодорог в России. Об этом сообщает агентство ТАСС и по одному из издательств, которое, видимо, специализируется в том числе и на картах разнообразных, говорят, что продаж бумажной продукции указанной категории по сравнению с прошлым годом выросли на 55%. Самыми востребованными нынешней весной стали туристические карты Петербурга и центра Москвы, атлас автодорог России, стран СНГ и Балтии, а также карта мира и карта России в новых границах с флагами и политическая карта мира с новоприобретенными, с новыми регионами Российской Федерации. Ну, понятно, что если есть какое-то длительное путешествие, наверное, логично иметь бумажную карту, потому что с интернетом, мы сами понимаем, всякое разное бывает. Что в этом часе? В этом часе сыграем в игру «Одной цепью» и, конечно же, музыка. «Зоопарк» прямо сейчас. Я продолжаю забывать.

0: наше. Наша реклама.
1: Еще кусочек.
2: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама мама». Пока не доешь, не выйдешь. «Мама рядом» на Ефимова 4А, pastramamama.ru.
3: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 12+. 2026 год.
4: Группа «Найл Шарри» представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте. Судьба пытается меня сломать. 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
5: Слышишь? Пристегните ремни, набираем высоту.
4: Подробности на ресурсах группы «Найл Шарри» 16+.
1: Что будешь, милый?
6: Давайте вы будете давить мои плохие дни, а я ваши.
7: Музыкальный спектакль «Игры в Тома Уэйтса» от Billy's Band на сцене театра имени Комиссаржевской. Театральное шоу с настоящим перемещением во времени и пространстве. Погрузитесь в мир великого мастера на музыкальном спектакле «Игры в Тома Уэйтса» с изящной петербургской драматургией от Billy's Band 2 июня на сцене театра имени Комиссаржевской. Подробнее на light-music.ru. 16+.
8: Наше радио представляет «Горшенев». Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Главное, лучшее и избранное из творчества Алексея Горшенева. От хитов «Кукрыниксов» и проекта «Горшенев» до работ из «Фауста», «Есенина» и «Тот». Это будет легендарно. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УГРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0. Новое на нашем. Индиалог. Хвосты комет.

Секрет, ничего не бойся, ну а прямо сейчас предлагаю сыграть в игру, которая называется «Одной цепью». Телефон прямого эфира 244-104-0. И традиционно побеждает в нашей игре тот, у кого больше ассоциаций по заданной выбранной теме. Ну а что касается приза, то объявлю дополнительно приз. Вот так вот, 244-104-0. Танцы минус пока что, 10 капель.

Два билета на концерт группы «Крематорий» в клубе «Космонавт». На секундочку, я разыгрываю в программе мероприятия парад персонажей крематорской мультивселенной, бал под вальсы и дикий угар под боевики из серии золотых хитов веселого ансамбля. 16+, само собой. Телефон прямого эфира 244-104-0. 244-104-0.

0: наше. Наша реклама.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Группа «Йо-шоу» выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню, с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. Йоп-шоу «Мечта». Слушайте на всех платформах.
4: Информационная продукция 18+.
5: Прошу, зачислить меня добровольцем в ряды Красной Армии.
6: Дети есть?
7: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
8: Давай, отец, ты нужней.
9: За Родину!
10: Отец уже в кино.
11: 16+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
13: Одной цепью.
14: В розыгрыше 2 билета на концерт группы «Крематорий» в клубе «Космонавт». Дарья дозвонилась. Дарья, приветствую вас. Здравствуйте.
15: Здравствуйте.
14: Доброго вам дня. Дарья, ну что, выбирать, кто тем вам задаст. Либо «Сплин», либо «Мара».
15: «Сплин».
14: «Сплин», слушаем.
16: Не менее мне назван город на карте, но задернуты шторы и разложен диван.
14: Ага. Даш, тема для вас будет «Раскладной диван» и все, что с этим связано. Внезапно, внезапно. 20 секунд, 3-4, погнали.
15: Квартира, дом, ночевка, друзья, постельное белье, подушка, одеяло, ящик, наволочка, простыня, гости, подруга, друг, телевизор, отдых, дом, дача.
14: Стоп, на этом остановимся. Постельное белье мы как-то разобрали на части, мне кажется. Почти все вспомнили из ассортимента. Так, Даш, ну что, неплохо получилось. 16. Вот такая вот игра сегодня у вас, такой вот результат. Вам спасибо большое и хорошего продолжения этого четверга. Ну, а я жду следующего участника нашего соревнования. 244-104-0. Это телефон прямого эфира. В розыгрыше 2 билета на «Крематорий».
13: Одной цепью.

0: одной цепью.
1: Ну, сейчас узнаем, кто заберет билеты на концерт группы «Крематорий», либо Дарья, у которой результат нам уже известен, 16 ассоциаций, либо Андрей, у которого все игры еще впереди. Андрей, приветствую вас, доброго дня.
2: Доброго дня всем нашим.
1: Здрасте, здрасте. Так, Андрей, ну выбирайте, кто вам тему задаст. Либо Мара, либо Ленинград.
2: Давайте Ленинград.
1: Давайте, слушаем. К жигулям литые диски любит наш народ. К жигулям литые диски. Андрей, тема для вас будет автомобильный тюнинг и все, что с этим связано. Итак, тюнингуем тачку. 20 секунд, 3-4, погнали.
2: Так, крылья, обвес, настройка, спойлер, подстройка, мотор, корпус, прокачка, украшения, сталинг, инновация, аэрография, аэродинамика, калибровка, покраска, модернизация, обновление.
1: Это вы сейчас читаете что-то, Андрей?
2: Нет, это все, что под голову приходит, прихожу.
1: Да? Честно?
2: Да.
1: Просто такие слова какие-то. И в голове как они у вас держатся. Ну хорошо, ладно, допустим. Время у нас закончилось. И получается, Андрей, что несмотря на все эти блестящие слова, 15 все-таки у вас. А у Дарьи 16. И стало быть, Дарья и забирает билеты на концерт группы «Крематорий» в клубе «Космонавт» в программе мероприятия «Парад персонажей крематорской мультивселенной» и прочее. 16+, возрастное ограничение. Гоним дальше.

0: Fire-шоу на нашем.
1: Найк Борзов, только что. Удивительная история в Брянской области произошла. Там 52-летний гражданин взял кредит в банке, причем целевой, для производства гибкого камня. Что сие такое, я не знаю, но оно вот существует. На него даже кредиты выдают. Однако в банке что-то стали подозревать. Гражданину удалось убедить сотрудников предоставить ему льготные условия, как малоимущему. Ему выдали 350 тысяч рублей, а от мужчин потребовали отчитаться о закупке оборудования, но, видимо, для производства этого самого гибкого камня. Однако товарищ распорядился деньгами иначе. Он купил электровелосипед, скутер, камеру и портативную колонку. В банке заподозрили неладное. Интересно, когда они это заподозрили? Когда он на электровелосипеде и на скутере одновременно с портативной колонкой, все это снимая на камеру, мимо них проезжал безумно хохоча. В итоге была проведена проверка, и мужчины обыск даже провели, и нашли эти нецелевые приобретения. Суд приговорил обвиняемого к году обязательных работ с удержанием 10% зарплаты и освободил из-под стражи в зале суда. На что только не идут люди, чтобы у них была портативная колонка. Ну, а у меня есть прекрасная и замечательная информация для всех нас. В этом году в Петербурге два знаковых события в мире рок-музыки. Наше радио в Петербурге отмечает свое 25-летие. Да, четверть века мы уже вещаем. А также 45 лет назад был основан Ленинградский рок-клуб. И в честь этих грандиозных событий 23 мая в Ледовом дворце состоится фестиваль «Наши в городе». Участники: Вячеслав Бутусов, Орден Славы, Симфокино, Пикник, Алиса. Подробности и билет на сайте evofond.ru. ФРК «Ева», Санкт-Петербург, ОГРН 120-780-005-0721. Возрастное ограничение фестиваля 16+. И участник фестиваля «Наши в городе» Алиса прямо сейчас.

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте. В Петербурге в День Победы в центре города временно приостановят работу торгово-развлекательные центры. Подробности через мгновение. В воздушном пространстве Латвии, помимо украинских дронов, которые пытались атаковать Петербург, были и западные истребители. Об этом сообщила Минобороны. Сегодня утром беспилотник нанес удар по нефтебазе в Латвии. Министр обороны страны допустил, что за атакой стоит Киев. В российском ведомстве уточнили, что изначально БПЛА летели в сторону Петербурга, но их заметили бойцы ВКС. Одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя и два истребителя F-16, заявили в Минобороны. Еще один дрон вошел в воздушное пространство России и был сбит. Экспертиза обломков показала, что это был аппарат «Лютый». ВСУ сегодня предприняли попытку атаковать объекты гражданской инфраструктуры в районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила Минобороны Российской Федерации. В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства 8 российских аэропортов приостановили прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса. При этом в петербургском аэропорту Пулково задерживаются некоторые рейсы. Ограничения затронули аэропорты Внуково, Сочи, Калуги, Ярославля, Череповца, Иваново и Тамбова, сообщили в Минтрансе и Росавиации. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов. Это приоритет, рассказали в ведомстве. В Петербурге в знаменование 81-й годовщины Великой Победы пройдет традиционная акция «Лучи Победы». Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов. В ночь с 8 на 9 мая над монументом героическим защитникам Ленинграда на площади Победы будут включены мощные прожекторы. Световая инсталляция, состоящая из 6 прожекторов на крышах домов 207 и 224 по Московскому проспекту, начнет работу в полночь 9 мая. Световые потоки будут освещать небо до 4 утра 10 мая в соответствии с графиком наружного освещения. В Петербурге в День Победы временно приостановят работу торгово-развлекательные центры и комплексы. Об этом сообщили в Смольном. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности в период проведения массовых мероприятий. Такое решение принял возглавляемый губернатором города оперативный штаб Петербурга. С 10 до 16 часов 9 мая временно будет приостановлена деятельность ТЭР-галерея, ТК-Невский центр, универмага Большой гостиный двор, торгового дома Пассаж, галерея Гранд Палас и торгового центра Невский атриум. Жителям и гостям города рекомендуется учитывать видео меры при планировании маршрутов и посещении общественных мест указанные даты. Принятые меры носят временный характер и направлены на обеспечение безопасности граждан и правопорядка в период проведения массовых мероприятий, уточнили в правительстве. В День Победы на территориях Адмиралтейского, Василеостровского, Московского, Петроградского и Центрального районов города также запретят парковку и движение средств индивидуальной мобильности. Ограничения введут 8 мая в 0 часов и закончатся они в 16 часов 10 мая. Сейчас в нашем городе плюс 2.
0: Национальная служба новостей.
2: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Регистрационный номер L номер FS 77789-18 от 7 августа 2020 года.
2: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.

0: и Петровский. Фаер-шоу. 104 FM.
1: 17 часов и 8 минут в Петербурге. Всем доброго дня, наверное, еще. Но, естественно, плавно перетекающего в вечер. И всем отличного настроения. Пилот Рок только что. Что у нас из городских новостей? Сад-трансформер у Мариинского дворца в этом году откроют в день города, 27 мая. Ну, обычно красиво. Там все достаточно как-то так симпатично все делают. И действительно, как в центре города, вдруг сад начинает цвести. Очередной незаконное казино накрыли в Петербурге. Вот такой вот заголовок. И когда речь идет про каком-то незаконном казино, сразу же себе представляешь какой-нибудь фильм, какой-нибудь там криминальный боевик, детектив. И там все страшно секретно, дорого-богато. Все такие буржуа сидят там и во что-то там играют. А по факту у нас это выглядит как какая-то дешевая забегаловка с пластиковыми какими-то стульями. Но тем не менее, какой-то доход, видимо, приносят незаконный организаторам, а это незаконно. И поэтому приходится за них браться разнообразным органам, которые за это ответственны. Нейросеть «Городовой» нашла первые ямы в Петербурге в новом сезоне. Это имеется в виду весенне-летний, что ли, сезон? Или это с начала года эта нейросеть нашла первую яму? А где она ездила тогда? Возникает справедливый вопрос. Так, «Джанго» прямо сейчас. В этом часе игра «Царь горы». Ну и, конечно же, музыка.

0: наше. Наша реклама.
1: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечта ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООС ЗГВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.дом.
3: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все стейки из мяса, птицы и рыбы. С 7 по 13 мая.
4: Окей.
3: Подробности на Окмаркет.ру.
5: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
8: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца Ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООН «Нью Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветер, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
9: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 6 июня. Группа «Крематорий» с презентацией альбома «Репортажи». Еще один шаг в мультивселенной коллектива. Новые песни и хит-парад за все 42 года. 6 июня. Группа «Крематорий» в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. ООО «Яндекс.Музыка», Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
10: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
11: Наше радио.

0: Петербурге есть все. Дворы, колодцы, прогулки по крышам, алые паруса и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.
1: Солнечный берег.

2-5-1-7. Только что остаться. Новости какие-то пугающие. Россиянка захотела нарастить ресницы, но получила химический ожог. Турист не выжил, ударившись головой о стеклянную дверь на европейском курорте. Мам дорогая, это ж насколько чистая дверь была. Ужас! Ну и давайте что-нибудь хорошее. В Польше ребенок стал рекордсменом, собрав за полтора месяца 3388 пустых бутылок. Ничего себе! Он, значит, с 23 февраля по 8 апреля все это собирал, хранил в гараже родителей, а затем сдал, заработав примерно 35 тысяч рублей на наши деньги. И юноша, значит, получил титул, сдавая вот эту вот пустую тару в бутылкоматы. Ну, такие аппараты, куда можно сдать эти самые бутылки. Да, раньше, помню, в детстве это было хорошим подспорьем, когда можно было сдать всякие разные бутылки из-под кефиров, лимонадов и других интересных напитков. Чайф прямо сейчас.

0: наше. Наша реклама.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Настоящий немецкий стандарт, сохраняющий ресурс двигателя в любых условиях. Найдите ближайший авторизованный магазин на liqui-moly.ru. Оригинальное, настоящее Liqui-Moly.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
5: 6+. Шашлындос, шашлындос, мы летим на шашлындос. Так, но мясо взяли?
6: От Вернер?
5: Само собой. У него высокое качество, чистый состав и выгодная цена.
6: Поняла. За шашлыком только в Чижик.
5: Чижик. 100% гарантия качества.
7: Чижик. Подробности на сайте чижик.клаб.
8: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
9: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
10: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

0: Царь горы.
1: А давайте сыграем в игру, которая называется «Царь горы». Здесь у нас 5 раундов. И все как обычно. Надо давать 3 ответа на один вопрос. Указанное отведенное время. И побеждает тот, кто в последнем раунде номер 5, собственно говоря, все правильно делает. Так, что у нас в качестве поощрения? Ну, пусть это будут 2 билета на концерт Андрея Гречайника, лидера группы «Дороги меняют цвет», «Сихиты ДМЦ», новинки, байки от «Маэстро» в ламповой атмосфере клуба «Жабль», 16+, возрастное ограничение. Телефон прямого эфира 244-104-0, 244-104-0.

0: «Царь горы».
1: Ну, давайте начнем. И первым в игру у нас вступает Владимир. Владимир, приветствую вас. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброго вам дня, Владимир. Ну, давайте. Раунд номер один. Три ответа на один вопрос. Владимир, что можно сдать?
2: Деньги, карты, бутылки.
1: Бутылки можно, а деньги куда можно? На, ну куда-нибудь, наверное, да. А нет, можно же сдать на подарок кому-то, например. Или это на членские взносы. Второй раунд, Владимир. Кому принадлежат или же кто несет ответственность за люки, которые мы видим в земной поверхности?
2: Водоканал. Так. Телефонисты и газовики.
1: Ну, допустим, хорошо. Теплосеть, водоканал, связь, конечно. Управляющим может принадлежать. Ну и администрации района тоже. Окей, раунд номер три. Владимир, где нужна регистрация?
2: В ЗАГСе, в МВД и в гостинице.
1: Ну, в принципе. Следующий раунд. Что может таять?
2: Снег, человек от улыбки и деньги те же тают в кошельке.
1: В общем, в любой непонятной ситуации отвечай деньги. Так или иначе подойдет. Хорошо. Владимир, как узнать точное время?
2: По часам в телефоне посмотреть и позвонить по телефону, по-моему, 03, не, ой, 05, что-то такое было.
1: Ну, раньше было, по-моему, что-то типа 08, что ли, мне почему-то казалось. Хотя,
2: хорошо, 08.
1: Хотя могу ошибаться, я даже не знаю, есть ли сейчас такая служба точного времени, но в любом случае вы побеждаете, Владимир. Вы царь горы, ура, ура. Единственное, что надо было еще деньги добавить. Как узнать точное время? Деньги, и все. Все, Владимир, я вас поздравляю, вы большой молодец. Мы гоним дальше с песнями и, если есть желание, плясками.
0: Царь горы.

денег, но на челе моем сомнения не тени. Зато уверенность в конце мы все стоим под звуки овощного танго, под крики гол, под запах поля уритана. И от привычки улыбаться беспрестанно крепчает кожа на лице.

0: Алексей Петровский. Фаер-шоу. 104 FM.
1: Без 5-6 в Санкт-Петербурге, но и сегодня у нас на календаре 7 мая, а это значит, что мы тут нашим дружным коллективом и вообще все радиостанции страны отмечают сегодня День радио, потому что именно сегодня он, именно сегодня это самый день. Всех коллег поздравляю с праздником, всем легких эфиров, продаж хороших, в управлении, чтобы все было легко и прибыльно. Это самое главное. Ну и сегодня, насколько я слышал, как раз-таки в честь Дня радио Петербургская телебашня среди прочих российских телебашен будет как-то особо подсвечена. Можно дождаться вечера, который у нас все позже и позже наступает, к счастью, и посмотреть, что ж там такого красивого радио на ней будет, на этой самой телебашне. Чичерина, радиоволна прямо сейчас на нашем радио. С праздником, коллеги!

0: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин 9 мая выступит с речью перед началом парада, который в этом году пройдет без демонстрации военной техники, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. По словам Ушакова, в общем, все будет как обычно, кроме демонстрации военной техники. 9 мая для проведения мероприятий в День Победы мобильный интернет в Москве будет временно ограничен полностью, в том числе СМС, сообщила Минцифры. При этом ограничивать мобильный интернет 8 мая не планируется, но это возможно в оперативном режиме в случае возникновения угроз безопасности. Домашний интернет и Wi-Fi продолжат работать в штатном режиме. Количество беспилотников, сбитых с начала суток при подлете к Москве, превысило 50. Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 4 дронов. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. До этого мэр Москвы проинформировал об уничтожении 48 дронов. Минобороны отчиталось об уничтожении 82 беспилотников в период с полудня до 16 часов. Ранее ведомство сообщило, что средства ПВО за 4 часа сбили 127 дронов над 14 регионами. Утром в Пермском крае беспилотники атаковали одно из промышленных предприятий. Также повреждены многоквартирный дом и административное здание. Пострадал корпус больницы. В Брянске повреждения получили 5 жилых домов и десятки автомобилей. Центробанк связал рост спроса на наличные деньги у россиян в марте-апреле с адаптацией к налоговым изменениям. Об этом говорится в резюме регулятора по итогам обсуждения ключевой ставки. Еще один фактор, который мог повлиять на рост спроса – временные перебои с интернетом и стремление населения иметь запас средств оплаты, которые не зависят от работы цифровой инфраструктуры. Сберегательная активность населения в целом оставалась высокой, хотя предпочтения постепенно смещались в сторону накопительных счетов, более коротких вкладов, ценных бумаг и недвижимости. Сертификацию импортозамещенного самолета МС-21 планируют завершить в 2027 году. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля. Процедура сертификации воздушного судна была назначена на октябрь текущего года. Однако в беседе с главой государства Чемезов выразил надежду пройти ее в первом квартале следующего года, уточнили в пресс-службе. Владимир Путин поздравил кинорежиссера Владимира Бортко с 80-летним юбилеем и указал на его богатый творческий потенциал. Владимир Бортко – народный артист России, автор культовых экранизаций «Собачье сердце», «Мастер и Маргарита», «Идиот», создатель легендарного сериала «Бандитский Петербург». Последние 10 лет он не снимал, занимался политической деятельностью, работал на телевидении. А недавно Бортко приступил к работе над мини-сериалом о Сталине. Главную роль сыграет Игорь Миркурбанов. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в «Мессенджер Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Петербург. Столица нашей музыки. Наше радио. 104 FM.

0: Ваше радио Санкт-Петербург. Алексей Петровский. Fire Show.
1: 6 минут в городе 7-го. Всех приветствую. 7 мая сегодня у нас на календаре. Четверг. И замечательное, классное настроение, я надеюсь. 5-бальные пробки прямо сейчас зафиксированы в городе. В целом можно как-то жить, мне кажется. Ну, а что касается погоды, то прямо сейчас в нашем городе плюс 12. Сегодня осадков не ожидается. В ночи будет плюс 4. Завтра воздух должен прогреться до плюс 14. И в районе плюс 15, плюс 16 будет и в выходные. И вроде как без дождей. В понедельник, правда, дождь возможен. А вот суббота и воскресенье, и пятница должны быть солнечными. Может быть, даже ясными. Что у нас из новостей разнообразных? Монастырь в Петербурге отсудил у города квартиру умершей прихожанки. Зачем монастырю квартира? Автомобилистам сообщили, как проехать по ЗСД при нестабильной связи. Говорят, заранее подключайте, например, автоплатеж или используйте эти банковские приложения, которые сохраняют доступ при ограничениях интернета. Но мне кажется, если дома заранее как-то беспокоиться этим, то можно при наличии Wi-Fi запросто все оплатить. Так, иностранный водитель, которого остановили из-за тонировки, попытался дать взятку в Петербурге, на чем, собственно, и погорел. Ну, кстати, тонировка, я понимаю, многим нравится. Я вот лично не люблю тонировку, потому что, из-за нее, если впереди тебя тонированная тачка, ничего не видно, что там за ней происходит. И Б, вот даже когда у меня не тонированная машина, а когда там в такси едешь, они зачастую тонированные. И ты ничего не видишь. Как будто бы ночь вечная за окном. Чего в этом прикольного? Так, за апрель в Петербурге и Ленобласти пропали почти 300 человек. Только за апрель 199 человек нашли живыми. Кого-то до сих пор не могут найти. Много. Большинство петербуржцев выступили против объединения майских праздников за счет январских каникул. Считают петербуржцы, что перераспределение январских выходных негативно скажется на ЗП и предпочитают полноценный отдых зимой. У меня вообще никакого мнения по этому поводу нет. Жителям Петербурга объяснили, от чего зависит завершение отопительного сезона. Надо, чтобы в течение нескольких дней 5 вроде бы средняя суточная температура была не ниже плюс 8 градусов, и прогноз был благоприятный. Решение о конце отопительного сезона пока еще не принято. В целом, где-то в середине мая, наверное, стандартно это происходит, плюс-минус. В московском районе распустились розовые и белые тюльпаны. Это ли не прекрасно, друзья? Пикник прямо сейчас с одноименной композицией. В этом часе за сценой побываем в игру, а потом тоже, конечно, сыграем.

0: наше. Наша реклама.
1: Группа компаний КВС предлагает новый проект бизнес-класса в московском районе. М-36. Приватный двор с фонтаном, свой детский сад, французские балконы, мастер-спальня, трехметровые потолки. Сегодня есть уникальная возможность приобрести квартиру в М-36 по программе «Квартира в зачет с выкупом». Обменяйте старую квартиру на новую и живите в старой до получения ключей абсолютно бесплатно. М-36. Мечты ближе, чем кажется. Подробнее 645-5555.
2: Застройщик ООО СЗ КВС Пулковский. Проектная декларация на сайте наш.ком.
3: АЗС «Татнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
4: Кофе хотите?
3: Это намек?
4: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
3: Нет кофе, нет бонусов?
4: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получаете дополнительные бонусы.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте АЗС.
5: Окей, каждый день с выгодой. Свинина охлажденная, окорок без кости, 249,99 за килограмм. С 7 по 13 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
6: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 миллионов 600 тысяч рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
2: Застройщик ООО СЗ-С3. Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Проектная декларация на наш.ком.рф.
7: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
0: Наше радио.

0: за сценой.
1: Всем привет! Это Яна Лукьянова. Сегодня поговорим о новом релизе группы «Йоп Шоу» и обсудим свежий клип группы «Чайф». Группа «Йоп Шоу» выпустила песню «Мечта». По словам музыкантов, это один из немногих релизов, который действительно можно назвать песней, а не треком. Подробности о новом сингле узнали у лидера группы Степана Кузьмина.
2: Недавно мы записали песню «Мечта», которая, с одной стороны, песня как песня, а с другой, как нам кажется, она позволит потешить своего внутреннего, стареющего рок-героя самыми благостными чаяниями и фантазиями о будущем. Ну или прикоснуться к самым сокровенным и теплым воспоминаниям из прошлого.

Послушать новую песню «Мечта» группы «Йоп Шоу» уже можно на всех цифровых платформах. Группа «Чайф» презентовала клип на песню «Считалочка» из альбома «Вот так». Над видео работала та же команда из Екатеринбурга, которая ранее сняла коллективу клип на «Хэллоуин».

0: Новое стильное черно-белое видео от группы «Чайф» уже в сети. Посмотреть его можно и в телеграм-канале «Наше подчеркивание.ру». Ну а на сегодня это все, друзья. С вами была Яна Лукьянова. Еще больше новостей ждут вас на сайте «Наше.ру». Ну а мы вновь отправимся за сцену завтра. Не скучайте.
1: «За сценой». Радио. Проверено временем.
2: В темном зале.

Петербурге есть все. Пышки, поребрики, парадные и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Наше. Наша реклама.
1: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредит. Автокредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru по разделе «Автокредит».
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Alarm Motors. Записывайтесь на тест-драйв и покупайте Tenet T7 по сниженной цене в Alarm Motors в мае. Звоните 777-2777. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
4: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
5: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
6: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Погодка шепчет. Сергеев, может, на дачу рванем?
8: А давай, только шашлык еще возьмем.
7: А где самый вкусный?
8: Спрашиваешь еще. За шашлыком только в Чижик. Чижик. 100% гарантия качества. Чижик.
9: Подробности на сайте чижик.клаб.
10: Ваш маршрут может привести к выгоде. Раз за разом приезжая на АЗС «Газпром нефть», вы найдете здесь топливо G-Drive, ароматный кофе и можете получить бонусы программы лояльности «Нам по пути». И чем чаще, тем выгоднее. Путешествуйте с АЗС «Газпром нефть».
11: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
12: Квартиру сниму на Суточно.ру.
13: 23 мая. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. Наши в городе. В честь 25-летия нашего радио в Санкт-Петербурге. В честь 45-летия Ленинградского рок-клуба. Все легенды нашей музыки на одной сцене. Участники фестиваля. Алиса, Вячеслав Бутусов и Орден Славы. Симфокино. Авиа. Пикник. Не пропусти. Главное музыкальное событие весны. Все наши будут там. Билеты на сайте evofond.ru. ФРК «Ева». Санкт-Петербург. ОГРН 1207. 8507-21. 16+.
14: Записывай. Запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
15: Наше радио.

Тише домой, а прямо сейчас я предлагаю сыграть в игру, которая называется «А потом». У меня заготовлены истории. Эти истории я рассказываю, финал оставляю открытым, и задача дозвонившегося — рассказать всем нам, что ж там потом в этой истории происходило. Телефон прямого эфира 244-104-0, и достаточно справиться с одной из двух предложенных историй для того, чтобы выиграть. И сейчас можно выиграть два билета на летний концерт группы «Мельница» на крышу Roof Place, любимый песни и потрясающий вид на Финский залив. 16+, возрастное ограничение 244-104-0. Пока что на рыбалку отправимся. Почему нет?

0: Бум.
1: Итак, в розыгрыше 2 билета на концерт «Мельницы», и сыграю я с Кириллом. Кирилл, приветствую вас, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Доброго вам вечера, Кирилл. Как ваши дела? Чего интересного происходит?
2: Пытаюсь добраться до дома, в пробке стою.
1: Так, а где? Так, а у вас как-то очень хорошо слышно. Вы на чем едете? На личном автотранспорте? Понятно. Ну, просто тишина вокруг. Обычно, когда из машины звонят. Ну, понятно. Где застряли-то?
2: На Жукова.
1: Ну, там регулярно, мне кажется. Давайте разбираться с историями. История номер один. Именно в Петербурге 7 мая 1895 года русский физик Александр Попов впервые продемонстрировал созданный им прибор для связи на расстоянии, первый в мире радиоприемник. Через год Попов провел первую в мире радиопередачу. Он отправил сообщение Генрих Герц на расстояние в 250 метров. Ну, Попов был ученым, преподавателем, изобретателем, был погружен в науку и не спешил оформлять патент на свое открытие. За него это сделал Маркони. А, возможно, и Попов, и Маркони, и еще Тесла, который потом с Маркони судился, придумали все параллельно. Но Попов первым доказал, что информацию можно передавать без проводов. В Ленинграде регулярное радиовещание с использованием передатчика, установленного в Петроградском районе города на Песочной улице ныне профессора Попова, началось 24 декабря 1924 года. В то время радио вещало всего 2 часа в день, и только из уличных громкоговорителей. Первые три появились у гостиного двора, на углу Невского и Надеждинской, это улица Маяковского ныне, и на стене дома по улице Герцена, 37, ныне это Большая Морская. А что потом, Кирилл, происходило? А потом временами было трудно разобрать, что неслось из репродуктора. Или же потом люди скандировали «Еще! Еще!», когда трансляция заканчивалась. Или потом начиналось выступление музыкальных ансамблей.
2: А первое время какое был?
1: Временами было трудно разобрать, что неслось из-за репродуктора.
2: Нет, скорее всего, это нет. Второй вариант еще.
1: А третий начиналось выступление музыкальных коллективов каких-то.
2: Скорее всего, третий вариант.
1: Хорошо.
2: Более
1: правдоподобно. Хорошо, я записал. Вернемся к этой истории чуть позже. 7 мая 1780 года Екатерина II специальным рескриптом закрепила существовавший и одобренный Сенатом герб Петербурга. Тем самым императрица официально пожаловала герб граду Петра. Также была выдана грамота на права и выгоды. Ну, собственно, в красном поле два серебряных якоря, золотой скипетр, якоря по диагонали, один морской, другой речной, скипетр завершен двуглавым орлом. А что потом произошло после революции, Кирилл? А потом после революции герб не поменялся, и таким и оставался. Или же потом вместо герба нам теперь привычного использовали всякое разное, в основном кораблик Адмиралтейства, или же герб состоял из изображения Ленина. Давайте подумаем.
2: Так, первый не поменялся, второй вариант какой был?
1: Ну, второй, что вместо какого-то герба закрепленного, его по большому счету и не было, использовали, ну, например, кораблик Адмиралтейства.
2: Кораблик Адмиралтейства, ну, да, скорее всего, вот этот был больше бы.
1: Больше вам нравится кораблик Адмиралтейства.
2: Да, да, да.
1: Хорошо, запомним. Теперь возвращаемся к истории номер один про радио, которое вещало только из уличных громкоговорителей. И первые три были в центре Ленинграда. Да? Собственно говоря, вы выбрали, что потом начиналось выступление музыкальных ансамблей. А на самом деле качество трансляции было настолько неважным, что в журнале «Крокодил» в то время появилась карикатура, подпись под которой гласила: «Стоит стояка, на стояке висяка, а что она орет, никто не разберет». И все равно ленинградцы собирались послушать радио. Ну, а потом, конечно, качество улучшилось. Ну, и история с гербом. Не буду вас долго мучить, сразу переходим к правильному ответу, что ж там потом после революции произошло. В советское время герб города практически не использовался, так как нес в себе символы императорской власти, несовместимые с большевистской идеологией. И вообще вообще в советской практике отсутствовало широкое использование городского герба в качестве городской эмблемы. Часто использовали в том числе кораблик Адмиралтейства. Поздравляю вас, Кирилл. Вы отправляетесь на концерт с группой «Мельница». Ура, ура, мои поздравления.

0: наше. Наша реклама.
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
2: Застройщик ОСЗ С3. Акция на квартиры 27 метров квадратных при 100% оплате. Поехали декларация на наш.дом.рф.
3: Еще кусочек.
4: Кажется, что это семейное застолье. Но это обычный вечер в «Пастрама мама». Место, где каждый гость становится частью семьи. «Пастрама мама» – ремесленное мясное бистро с акцентами на американскую и израильскую кухни. Уникальная технология приготовления пастрами, обширное мясное меню, авторские напитки и ощущение, что ты, наконец, дома. «Пастрама мама». Пока не доешь, не выйдешь. «Мама рядом» на Ефимова 4А, пастрамамама.ру.
5: Большой сольный концерт группы «Гран Кураж». 17 мая. Санкт-Петербург. «Аврора». Настоящий хэви пауэр метал. Незабываемая энергетика и эпичность. Программа «Три эпохи». Лучшее, новое и редкое. Вас ждет масштабный концерт. Шоу в трех актах. Погружение в историю группы. Подробности на ресурсах группы «Гран Кураж». 16+.
6: Это не беда, что...
7: Наше радио представляет «Горшенев». Большой юбилейный концерт. 5 июня. Ледовый дворец. Маэстро российской рок-музыки Алексею Горшеневу 50 лет. Празднуем вместе на большом юбилейном концерте в Ледовом дворце. Главные песни и лучшие хиты. Споем вместе. Не пропусти. Билеты на Яндекс.Афише. О, Яндекс.Музыка. УГРН 118-774-664-49-20. Город Москва. 12+.
8: В Токио-Сити месяц индийской кухни в ресторанах и доставке. Индийская пицца ротти, цыпленок карри-масала и другие хиты от 222 рублей. Ждем вас на летних террасах в ресторанах. Весь май только в доставке. С понедельника по четверг акция «Выгодная пара». Блюдо от 444 рублей. Токио-Сити. Выгоднее, чем дома. ООО «Нью Эдженси», Санкт-Петербург, проспект Сизова, дом 9, ветра, помещение 130. ОГРН 125-780-003-47-66.
9: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.

Петербурге есть все. Пышки, поребрики, парадные и радио. Наше радио. Наше радио Петербург. 104 FM.

0: Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер L-номер FS-77-789-18 от 7 августа 2020 года. Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет. «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Уже не менее 55 беспилотников сбито на подлете к Москве с начала суток. Сергей Собянин после 6 часов вечера сообщил еще об одном уничтоженном дроне. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По данным Минобороны, за 4 часа силы ПВО уничтожили 82 украинских беспилотника над 11 регионами, а также над Азовским и Черным морями. Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сообщил, что беспилотник атаковал одно из промышленных предприятий. Жертв и пострадавших нет. В Перми поврежден дом. В Брянске при атаке дронов повреждены 5 жилых домов и десятки автомобилей. Несколько человек пострадали. Московская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия в связи с ограничениями в работе аэропортов столичного авиаузла. Ведомству поручено мониторить ситуацию для обеспечения прав пассажиров и оказания им услуг. По результатам проверок будет дана оценка соблюдению прав пассажиров. Как сообщила Росавиация, по соображениям безопасности временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово. Более 100 рейсов на вылет задерживаются, десятки отменены. Социальный фонд России объявил о назначении выплаты матерям-героиням, которые награждены президентом. Как отметили в фонде, 4 мая Владимир Путин присвоил звание «Мать-героиня» жительницам нескольких регионов. Почетные награды удостоены 8 женщин из Воронежской, Самарской, Курганской, Владимирской областей, Башкирии и Мордовии. Размер ежемесячной денежной выплаты составляет 76,5 тысяч рублей. Кроме того, матерям-героиням полагается дополнительное материальное обеспечение за особые достижения и заслуги в размере 39 тысяч 100 рублей в месяц. Королевский институт общественного здравоохранения окружающей среды Нидерландов подтвердил заражение хантавирусом одного из пациентов, который был эвакуирован с круизного судна «Хондиус». Таким образом, число заболевших пассажиров и членов экипажа достигло 10 человек. Ранее власти Нидерландов сообщили о госпитализации 3 человек судна. 3 недели назад лайнер вышел из города Ушуя в Аргентине, направился в конечный пункт круиза на Канарские острова. 3 пассажиров, включая семейную пару из Нидерландов, умерли. Один заболевший находится в больнице Йоханнесбурга в критическом состоянии. Один гражданин России входит в состав экипажа. Театр «Модерн» к 9 мая проведет бесплатный спецпоказ легендарного спектакля «Человек с глазами Моцарта». Это пронзительная и живая история о первых днях войны, о любви, надежде и вере. Как сообщает НСН, режиссер постановки «Ходрук театра» Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. В спектакле играют ведущие артисты театра. Чтобы бесплатно посетить спектакль «Человек с глазами Моцарта», необходима обязательная регистрация на портале mos.ru. Популярный телеграм-канал «Радио.ру» НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: радио «Санкт-Петербург». Алексей Петровский. «Файер-шоу».
1: 7 часов вечера и 7 минут в нашем замечательном весеннем городе. Всем классного, отличного настроения. Всех еще раз с днем радио. Ну и день связи же сегодня тоже, насколько я понимаю. Всех причастных поздравляю. Чего только не происходит в этой жизни. В Бразилии женщина набросилась на парикмахера с ножом после того, как ей не понравилось, что он там сотворил на ее голове. Подошла она к стилисту в тот момент, пока он работал с другой клиенткой, и прямо ему в спину. Ну, тедым, к счастью, рана оказалась поверхностной. Женщину задержали. Вот говорит, что ну, не понравилось мне, поэтому так себя и повела. Нехорошо, конечно же, такое быть. Ну и другая новость. Животные, они, конечно, прекрасные, но из-за них всякие разные могут случаться неприятности. Например, в Великобритании, точнее, во Франции, британец не смог вернуться домой. Все из-за того, что щенок съел его паспорт. Это кого? У Купника, что ли, песня была про то, что я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт. Ну и вот здесь вот такая же история произошла. И из-за пожеванного паспорта не хотели этого британца никак выпускать из Франции, потому что у него как будто бы не было документов. И фотка прилагается, и щенок тоже прилагается. Щенок крайне доволен собой, ну а от паспорта осталась, ну, кстати, большая часть, но, тем не менее, видимо, считается, что он уже недействителен. Ну и вот там пока консульство не вписалось за бедного британца. Сидел он во Франции и трескал круассаны. И такое тоже бывает. Браво! Прямо сейчас ветер знает. Я помню, у меня как-то паспорт был надорванный предыдущий, но он, в принципе, действительный. Это, как я читал, не означает, что он испорчен. И вот меня останавливает какой-то патруль на дороге. Куда-то мы на выезде ехали, и спрашивает: а что с паспортом? А я говорю: он порвался. Как они нас начали обыскивать?

0: наше. Наша реклама.
1: Только в мае праздник с выгодой. В день рождения компании L1 суперцена на квартиры в ЖК «Загляденье» в Новоселье. Бассейн, йога, парки и все для комфортной жизни. Подарки и скидки только сейчас. А теперь представьте цену. Всего от 3 600 000 рублей. Не упустите шанс. Май бывает раз в году. L1. Строительная компания номер 1. 305-3355.
2: Застройщик ООО СЗ-С3. Акция на квартиры 27 метров квадратных и 100% оплате. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Большая распродажа в ОКЕЙ. Снижение цен до 80% на одежду, обувь, товары для спорта, автотовары и даже игрушки. До 31 мая.
4: ОКЕЙ.
3: Подробности на ОКМаркет.ру.
5: Караоке, звездные концерты и танцы ежедневно с 18.00 в легендарной сети «Руки вверх, бар». Зажигаем под любимые хиты 90-х. Ищи «Руки вверх, бар» в своем городе. Подробности на сайте rvbar.ru. 18+.
6: Наше радио представляет. 19 июля Андрей Князев и группа «Князь» выступят в Санкт-Петербурге с традиционным летним концертом памяти Михаила Горшенева. Легендарные хиты культовой группы «Король и Шут». Уникальная программа, яркие анимации, созданные Андреем Князевым, и незабываемая рок-атмосфера. Не пропустите. 19 июля. Ледовый дворец. 13+. 2026 год.
7: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0. Радиоканал «Наше радио Санкт-Петербург» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
8: Регистрационный номер L номер FS 77789-18 от 7 августа 2020 года.
7: Информационная продукция, распространяемая посредством радиоканала «Наше радио Санкт-Петербург», предназначена для слушателей старше 12 лет.
8: «Наше радио Санкт-Петербург» предупреждает: курение и употребление алкоголя вредят вашему здоровью.
9: Наше радио.
10: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: долгое время, за которой мы все наблюдали, конечно же, пристально, не могла она отпустить просто эту ситуацию. И песня получила название «Момент истины». Должен завтра этот трек выйти. И она поделилась со своими, значит, подписчиками отрывком из композиции. Там поднимается тема наказания или помилования, который зависит от ликующей толпы. Ну, интересное переосмысление произошедшего. Впрочем, надо еще песню будет послушать. «Под крики и проклятия на личный эшафот я словно на распятие шла, делая шаг вперед», поет артистка. Ну, интересно, в 25-м году, да, мы помним, оказалась она в центре скандала и не хотела покидать квартиру, за которую там человек денег заплатил. В общем, что я рассказываю, вы все прекрасно помните. Ну, интересно, что скажут люди, когда послушают эту песню. А то давно что-то Ларис Долину не обсуждали. Всех обсуждали, а ее нет.
1: Наше радио.

0: наше. Наша реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами в Alarm Motors. Записывайтесь на тест-драйв и покупайте Tenet T7 по сниженной цене в Alarm Motors в мае. Звоните 777-2777. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4 марта 2026 года.
3: Прошу, зачесть от меня добровольцем в ряды Красной Армии.
4: Дети есть?
5: Сын пропал без вести. Планирую сына найти, уверен, что живой.
6: Давай, отец, ты мужней.
7: За Родину!
8: Отец уже в кино. 16+.
9: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
10: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелион Рус».
11: Группа «Йо» Шоу выпустила новую песню «Мечта». И да, именно песню с характером, с живым угаром, с тем самым фирменным ощущением, будто советская эстрада внезапно зашла на рок-н-ролльную вечеринку и решила остаться до утра. «Ёп-шоу. Мечта». Слушайте на всех платформах.
12: Информационная продукция 18+.
13: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
14: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
15: «Лабаль». Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Надежная защита и уверенная работа мотора. «Лабаль». Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
16: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
17: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
18: 6+.
19: Проще простого. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233 104 и 0.
8: Наше радио.

0: Усолямия.
1: Давайте сыграем в Усолямия. Здесь мои строчки из наших песен используем. Я начинаю, вы заканчиваете. С чаем беда, говорю я. А вы мне, осталась одна лишь пачка. 8 правильных ответов, и это приз. А сегодня в качестве оного выступают 2 билета на мощный электрический концерт «Рви Меха Оркестра» на сцене ресторан «Дуглас». 18+, возрастное ограничение. Телефон прямого эфира 244-104-0. 244-104-0. Мумитроль пока что про девочку.

0: Усоляния.
1: В розыгрыше два билета на мощный электрический концерт «Рви Миха Оркестра». И Александр до меня дозвонился. Александр, вечер добрый, приветствую вас.
2: Вечер добрый вам, гостям и жителям Петербурга.
1: Гостям, естественно, тоже жителям, уж само собой. Александр, как ваш четверг сложился? Все ли удалось осуществить из задуманного?
2: Да, все великолепно.
1: Отлично. Давайте тогда играть. Я начинаю, вы заканчиваете. Если вылетело из головы, говорите дальше. Итак, третью жизнь за рулем, три века.
2: Далее.
1: А мы гуляем, а я тебе на ухо напеваю, почему Андрей Тарковский не любил...
2: Гайдая.
1: На рейде уныло гудят корабли. О чем?
2: Далее.
1: И кто им запретит? Они же не в кредит. Такое вот кино.
2: Ох, и на языке это далее.
1: Ничего страшного, еще не вечер, Александр. Нет больших деревьев, там все растения карлики. Северяне заселяют.
2: Заселяют.
1: Столица Исландии.
2: Да, Исландия. Опять на языке вертится.
1: Так.
2: Рейкьявик.
1: Хорошо. На пороге неба до высокой звезды в полночь рукою.
2: Дотронуться.
1: Ну, почти, но только по-другому. Ну, ладно. Чтобы никто не выдал секрет, чтобы никто не дал...
2: Ответ.
1: Ответ, именно так. Это Агат Кристи. Я видел, как умирала Надежда Ямайки. Моя душа...
2: Плачет.
1: В бар под дулом револьвера вход свободный ежедневно и all-inclusive.
2: Это заточка.
1: Не, это крематорий.
2: О, крематорий. Далее вылетело.
1: Я вернусь к тебе грозой, радугой воскресну над землей. Погашу дыханием ветра свет былой. Да что ж такое? Чего?
2: Свет былой звезды.
1: Звезды, да? Ну, хорошо, допустим. И ровно 1000 лет мы просыпаемся вместе, даже если уснули в...
2: В разных
1: местах. За вас я уже отвечаю. Ночь коротка, цель далека. Ночью так часто хочется...
2: Хочется пить.
1: Ну, а теперь давайте разбираться. Третью жизнь за рулем, три века... Не помните, да? Без сна.
2: Без сна, да.
1: ДДТ, ты не один. На рейде уныло гудят корабли. О чем поет гитара? Это же Гарри Сукачев. Ну как так-то? И кто им запретит? Они же не в кредит. Такое вот кино, это анимация «Журавли». Пожизненно. В полночь рукою дотронуться, вы сказали, да?
2: Да я уже, если что-то, не помню.
1: На пороге неба до высокой звезды в полночь рукой. Ну, типа, недалеко. Рукой. Когда, там, не знаю, в теннисе, например, там первая есть, вторая.
2: Ракетка. Все, понял.
1: В полночь рукою подать, Александр. Ну, что подать, вы за человек? И all-inclusive, конечно, это крематории. Ну, давайте попробуем с арией сейчас как-то. Я вернусь к тебе грозой, радугой воскресную над землей, погашу дыханием ветра свет былой...
2: Надежды.
1: В целом имя правильное, но, точнее, нет, в целом, в принципе, это не надежда, это не вера, даже я вам хочу сказать, а это...
2: Белой любви!
1: Белой любви! Все, Александр, забирайте свои два билета и мучите нас больше.
2: Спасибо.
1: Вам тоже спасибо. Ну, слушайте, бывает и тогда, когда действительно из головы просто все напрочь вылетает, все такое знакомое от волнения. Ничего страшного, у нас тут не ЕГЭ, в конце концов. Гоним дальше. Давайте послушаем «Я остаюсь», только не в версии «Крупских товарищей», а в версии «Черного обелиска». Она немного по-другому звучит, слова те же, но музыка чуть-чуть по-иному сыграна. Но сейчас услышите.
0: «Усоляния».

0: радио. Проверено временем. Наше радио Санкт-Петербург. Алексей Петровский. Фаер-шоу.
1: Да, собственно говоря, от фаер-шоу-то уже и ничего не осталось. Пора мне и закругляться. Завтра обязательно сюда вернусь в 16.00. Завтра уже и пятница, а потом длинные выходные. Время летит как-то стремительно. Ну, а я... День радио уж сегодня. Я полагаю, что мы вот с Екатериной Владимировной Виноградовой сейчас пойдем в фонтаны нырять с микрофонами, размахивая. Будем на людей бросаться, интервью у них брать. Давай. Интервью с Днем радио всех коллег. С вами был Алексей Петровский. Прямо сейчас Джен Эйр, Бедлам, а я вас обнимаю.

0: не знают границ.
1: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Перемирие в дни празднования победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением президента России объявляется с 8 мая до 10 сообщило Министерство обороны. В данный период все группировки вооруженных сил России полностью прекратят боевые действия в зоне проведения спецоперации. Прекращаются удары ракетными войсками, артиллерией, высокоточным оружием большой дальности, беспилотниками по местам дислокации вооруженных сил Украины и объектам инфраструктуры в глубине территории Украины. Все напомнили, что нанесут массированный удар по центру Киева в случае попыток Украины сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Средства противовоздушной обороны отразили атаку еще 2 беспилотников, которые летели на Москву. Таким образом, их количество за сутки увеличилось до 57, сообщил мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков задействованы представители экстренных служб. Минобороны в этот же день сообщили об уничтожении 127 дронов за 4 часа на территории России. Беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской, Тульской областями, Московским регионом, а также Адыгеей и Удмуртией. Бывший заместитель министра обороны Тимур Иванов обжаловал отказ в отправке на военную операцию. Мещанский районный суд Москвы поступила жалоба на решение военного комиссариата. Защита Иванова подала апелляционную жалобу на вердикт по исковому заявлению от 5 мая. Согласно тому решению, действия Минобороны и военкомата, а также отказ в заключении с Ивановым контракта на прохождение воинской службы в зоне спецоперации были признаны законными. Иванов уже подавал несколько заявлений с просьбой заключить контракт на прохождение службы в зоне спецоперации. В июле прошлого года его приговорили к 13 годам колонии по делам о растрате и легализации преступных доходов. Кроме того, экс-замминистра обороны проходит по делу о взятках на сумму более 1 миллиарда 350 миллионов рублей. Государству нужны качественные специалисты, которые могли бы интересно провести экскурсии, но из-за жесткого отбора их стало меньше. Об этом рассказал НСН, член Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Артем Прокофьев. Ранее в Москве обнаружили нехватку экскурсоводов. С докладом на эту тему выступило Управление Банка России по Центральному федеральному округу. Прокофьев подчеркнул, что эта проблема общая для всех остальных регионов. Международный олимпийский комитет по итогам заседания исполкома организации не стал менять рекомендации в отношении российских спортсменов. При этом МОК принял решение рекомендовать международным федерациям снять ограничения со спортсменов из Белоруссии, поскольку Национальный олимпийский комитет этой страны соответствует необходимым критериям и олимпийской хартии. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
0: Национальная служба новостей. Наше радио.

0: Наша реклама.
1: Группа Найл Шарри представит свой новый альбом «Учусь летать» на большом концерте.
2: Пускаем, судьба пытается меня сломать.
1: 14 мая в клубе «Рассвет» вас ждет премьера новых песен и все главные хиты команды.
3: Слышишь?
1: На ресурсах группы Найл Шерри 16+.
4: Май в Петербурге наступает под звуки джаза. В джаз-клубе Игоря Бутмана на набережной канала Грибоедова 7. Ежедневно звездные концерты. Игорь Бутман с квартетом. Харизматичный Билли Новик. Виртуозный Сергей Жилин. Экспрессивный аккордеонист Петр Дранга. Блистательный пианист Борис Березовский. И панк-кабаре Тионы Кантейдзе. Звезды кино Дмитрий Харатьян и Евгений Дятлов. Стиляга Валерий Сюткин. И даже блюзмен Евгений Маргулис. Бронь столиков spb.bookmanclub.ru. 6+. И полотенце принимательно. Угол 318-784-655-2.
5: Что будешь, милый?
6: Давайте вы будете давить мои плохие дни, а я ваши.
7: Музыкальный спектакль «Игры в Тома Уэйтса» от Billy's Band на сцене театра имени Комиссаржевской. Театральное шоу с настоящим перемещением во времени и пространстве. Погрузитесь в мир великого мастера на музыкальном спектакле «Игры в Тома Уэйтса» с изящной петербургской драматургией от Billy's Band 2 июня на сцене театра имени Комиссаржевской. Подробнее на light-music.ru. 16+.
0: Наше радио и клуб «Космонавт» представляют 20 мая. Группа «Полюса». Презентация винила «Наше ничего». Песни с нового альбома. И старые добрые хиты. «Полюса» 20 мая в «Космонавте». Билеты на Яндекс.Афише, а также на сайте и в кассе клуба. О, Яндекс.Музыка, Москва. ОГРН 118-774-664-49-20. 16+.
8: Записывай, запоминай. Телефон рекламной службы нашего радио в Санкт-Петербурге 233-104-0.
9: Вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги.